0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всей отваре Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писание. Читает Денис Гаврилов.
2: Глава 16. Спокойствие нашего сердца зависит не от произвола другого, а от нас. Главную причину нашего исправления и спокойствия надо видеть не в произволе другого, который не подлежит нашей власти, а заключается она в нашем состоянии. Итак, чтобы нам не гневаться, это должно происходить не

0: от совершенства другого, а от нашей добродетели, которая приобретается не чужим терпением, а нашим великодушием. Глава 17. С каким намерением надо удаляться в пустыню? Пустыню искать нужно совершенным, очищенным от всякого порока, и после совершенного очищения от пороков в обществе братьев уходить в нее не по малодушию, а для божественного созерцания, с желанием высшего видения, которое может быть получено только в уединении и только совершенными. Ибо если неисцеленные пороки мы перенесем в пустыню, они будут скрыты в нас, но не истреблены. Ибо уединение, как приводит чистых нравом к чистому созерцанию и ясным видением открывает знание духовных тайн, так и пороки неочистившихся не только не очищает, но еще увеличивает. Отшельник до тех пор кажется себе терпеливым и смиренным, пока не сталкивается ни с каким человеком, а когда встретится какой-нибудь случай к раздражению, то он тотчас возвращается к прежней страсти, ибо тотчас обнаруживаются пороки, которые, как необузданные и от продолжительного покоя утучненные кони, с рвением вырываются из своих затворов и неистово влекут своего всадника к погибели. Ибо если страсти прежде не будут очищены, то больше неистовствуют в нас, когда люди не предоставляют нам повода обнаружить их на деле. Не упражняясь из-за беспечности, мы губим и малое терпение, которое, казалось, имели, находясь вместе с братьями, боясь стыда и людского замечания. Глава 18. Нетерпеливые и раздражительны бывают и те, кого люди не трогают. Как все ядовитые змеи или звери, находясь в пустыне и своих логовищах, пребывают как бы безвредными, однако из-за этого не следует считать их безобидными, ибо это зависит не от доброты их, а от свойства пустыни. А если представится удобный случай укусить, они скрытый яд и злость души тотчас изливают и выказывают. Потому ищущим совершенства недостаточно не гневаться на человека, ибо помним, что когда мы пребывали в пустыне, то сердились на пищую трость, когда не нравилась толщина или тонкость ее, и на ножик, когда тупым лезвием медленно перерезал, и на кремень, если не скоро вылетала из него искра огня, когда мы спешили к чтению. Вспышка негодования простиралась до того, что возмущение духа мы могли подавить и успокоить, не иначе, как произнеся проклятие бесчувственной вещи, или, по крайней мере, дьяволу. Поэтому для достижения совершенства недостаточно только отсутствия людей, чтобы не на кого было гневаться. Если сначала не будет приобретено терпение, то страсть гнева может устремляться и на бездушные вещи, и по любым поводам. Находясь в нашем сердце, она не допустит освобождения от прочих пороков, постоянного спокойствия. Разве в том думаем приобрести какую-нибудь пользу или лекарство нашим возмущениям, что бездушные немые вещи не отвечают на проклятие, гнев наш или раздражительность нашего сердца, не возбуждают большего разжигания безрассудной ярости? Глава 19. О подавлении гнева по евангельскому учению. Итак, если хотим получить ту высшую божественную награду, о которой говорится: «блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога» от Матфея 5:8, то не только в наших действиях следует подавлять гнев, но с корнем должен быть извергнут он и из сокровенности души. Ибо немного пользы в том, чтобы сдерживать пыл гнева в словах, не обнаруживать в деле, если Бог, перед которым не скрыты тайны сердечные, увидит его в сокровенности нашего сердца. Ибо евангельское учение заповедует пресекать больше корни пороков, нежели плоды, которые после истребления корней, без сомнения, больше не будут произрастать. Таким образом, дух постоянно может пребывать в терпении и святости, когда гнев будет подавлен не только во внешних действиях и поступках, но и в сокровенности помыслов. И для того, чтобы не произошло человеку убийство, подавляется гнев и ненависть, без которых не случается этот грех. Ибо всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. От Матфея 5:22. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. 1 Иоанна 3:15. Именно потому, что сердцем желает убить его. Люди не видят, чтобы кровь была пролита его рукою или мечом, но из-за страсти гнева он человекоубийцею считается Господом, который не только за дела, но и за желание воли и намерения воздаст каждому или награду, или наказание, как он сам говорит через пророка. «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы». Исаия 66:18. И апостол говорит: «Мысли их то обвиняют, то оправдывают одна другую, в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков». К Римлянам 2:15-16. Глава 20. Как надо понимать гнев напрасный? Следует знать, что в некоторых экземплярах читается: «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». От Матфея 5:22. Здесь слово «напрасно» лишнее, без причины прибавлено теми, которые не думали, что нужно подавлять гнев, возбуждающийся и по справедливым причинам. Между тем, даже тот, кто рассердился без основания, не станет говорить, что он разгневался без причины. Поэтому видно, что слово прибавлено теми, которые не поняли намерения Священного Писания, желающего всячески истребить корень гнева и не оставить никакого повода к негодованию. Ибо цель терпения состоит не в том, чтобы гневаться только справедливо, а в том, чтобы вовсе не гневаться. Хотя некоторые, как я знаю, это выражение «напрасно» или «без причины» толкуют так, что будто без причины гневается тот, кому непозволительно желать мщения тому, на кого рассердился. Однако лучше держаться того, как написано во многих новых и всех древних экземплярах. И блаженный Иероним, кажется, держится этого мнения. Он говорит: «Если нам повелевается подставлять другую щеку бьющему, любить врагов своих и молиться за гонящих, то этим отнимается всякий предлог к гневу. Не свободен от греха тот, кто, будучи оскорблен или обижен, гневается на другого, ибо как никому не позволительно своевольно убивать кого-нибудь и по справедливой причине, так никому нельзя и сердиться по справедливой причине, желать другому зла или мстить за обиду, что значит воздавать злом за зло. Этому не противоречат, если кто иногда без греха рассердится на другого или назовет дураком, ибо здесь не запрещаются первые движения гнева, которые и не в нашей власти, но запрещается гнев обдуманный, сильный, за которым следует согласие. Не запрещается гнев и такой, когда гневается кто или оскорбляется пороком человека, к внушению чего, по мнению некоторых, и сказано: «Кто гневается на брата своего, то есть не на порок, а на человека, которого надо, поскольку он брат, по-братски любить». Потому блаженный Августин говорит: «Надо смотреть, что означает гневаться на брата своего, ибо кто гневается на грех брата, не на брата сердится. Гневаться на брата, чтобы исправился, этого никто здравомыслящий не будет порицать. Ибо такой гнев, происходящий от расположения к добру и от святой любви, нельзя назвать пороком, когда следует здравому разуму». Глава 21. Средства к искоренению гнева. Поэтому подвижнику Христову, законно подвязающемуся, необходимо с корнем истребить гнев. Полное лечение этой болезни состоит в том, чтобы, во-первых, быть уверенным, что нам нельзя сердиться ни по справедливым, ни по несправедливым причинам, зная, что мы тотчас лишимся света рассудительности, твердости правильного совета, даже самой честности и направления правды, если изначальный свет нашего сердца будет помрачен тьмою гнева. Потом чистота нашего духа тотчас будет возмущена, и он не сможет быть храмом Святаго Духа, когда дух гнева овладеет нами. Наконец, мы должны размышлять, что нам, разгневанным, никак нельзя будет молиться, изливать моление Богу, и особенно имея в виду непрочное состояние человеческого положения, то есть неизвестность смерти, мы должны думать, что каждый день можем переселиться из тела, и нам не доставит никакой пользы ни воздержание целомудрия, ни презрение богатства, ни труды поста и бдения, когда Судья Вселенной угрожает нам вечным наказанием за один лишь гнев и ненависть. О средствах против гнева пространнее говорится у святого Василия Великого в «Слове о гневе», у Кассиана в собеседовании 16, глава 27, собеседовании 18, главы 12 и 13, и у святого Григория Великого, книга 5, глава 31. Книга 9. О духе печали. Глава 1. Пятый подвиг — притупить жало едкой печали, которая, если будет овладевать нашей душою в разных несчастных случаях, то всякий раз будет лишать нас способности к божественному созерцанию и сам дух низвергать из состояния чистоты, совершенно расслаблять и угнетать. Она не позволяет ни совершать молитвы с обычной ревностью сердца, ни с пользою заниматься священным чтением, не допускает быть спокойным и кротким с братьями. Ко всем обязанностям трудов или богослужения делает нетерпеливым и неспособным, погубив всякий спасительный совет и возмутив постоянство сердца, делает безумным, опьяняет чувства, сокрушает и подавляет мучительным отчаянием. Глава 2. С какой заботливостью надо лечить болезнь печали? Поэтому с не меньшей заботливостью нам необходимо лечить и эту болезнь, если желаем законно подвязаться подвигом на духовном поприще. Ибо как моль одежде, червь дереву, так печаль вредит сердцу человека. Силу этого вредного и гибельного порока Божественный Дух довольно ясно и точно изобразил. Притчи 25-20. Глава 3. С чем сравнивается душа, съедаемая печалью? Ибо одежда, изъеденная молью, уже не имеет никакой цены или приличного употребления. Также и дерево, испорченное червями, не стоит употреблять на украшение даже посредственного здания, а годно оно только на сожжение огнем. Так и душа, съедаемая едкой печалью, как одежда будет бесполезна и для той первосвященнической одежды, которая обычно принимает елей Святаго Духа, стекающий с неба сначала на бороду Аарона, потом на края ее, как это изображается в пророчестве Давида, как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Псалом 132. Она не может быть пригодной и для построения и украшения того духовного храма, основание которого положил мудрый строитель Павел, говоря: «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». 1 Коринфянам 3:16. «Каковы его деревья?» Это показывает невеста в «Песне песней», говоря: «Кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы». «Песнь песней», 1:16. Такие-то рода деревьев требуются для храма Божия, благовонные и негниющие, которые бы не подвергались ни гниению от ветхости, ни съедению червями. Глава 4. От чего или каким образом рождается печаль? Впрочем, эта страсть иногда происходит от предшествующего порока, гнева, или рождается от неудовлетворения желания какой-нибудь корысти, когда кто видит, что он потерял рожденную в уме надежду получить какие-нибудь вещи, а иногда без всяких причин, располагающих к этой болезни. По влиянию тонкого врага мы вдруг подвергаемся такой скорби, что не можем с обычной приветливостью принимать даже любезных лиц и родственников наших. И что бы ни было сказано ими в приличном разговоре, нам все кажется несвоевременным и лишним, и мы не даем им приятного ответа, когда все изгибы нашего сердца наполнены желчной горечью. Глава 5. Смущение происходит в нас от порочности нашей. Отсюда очень ясно открывается, что не всегда от вины других происходит в нас возмущение, а чаще от нашей порочности, потому что мы имеем в себе скрытые причины оскорблений и семена пороков, которые, как только дождь искушений прольется на нашу душу, тотчас производят ростки и плоды. Глава 6. Никто внезапно не подвергается падению, но мало-помалу, намеренно уклоняясь от правды, наконец погибает. Никто никогда не может быть принужден впасть в грех по поводу чужого порока, если в своем сердце не будет расположен к грехам. Нельзя думать, что кто-нибудь обольстился внезапно, когда, увидев красоту женщины, впал в яму гнусной похоти. Тогда, по случаю видения, только вышла наружу потаенная, скрывавшаяся внутри болезнь. Глава 7. Для достижения совершенства нужно не удаляться от общения с братьями, а всегда вооружаться терпением. Поэтому Бог, лучше всех зная свое творение, и что не в других, а в нас самих заключаются корни зла и причины оскорблений, заповедал не оставлять общество братьев, не избегать тех, которых мы оскорбили или которые нас оскорбили, а повелел смягчаться, зная, что совершенство сердца приобретается не столько удалением от людей, сколько добродетелью терпения. Если терпение будет твердо укреплено, то может сохранить нас мирными, даже с ненавидящими мир. Если же не будет оно приобретено, то постоянно будем в несогласии даже с лучшими и совершенными. Ибо случаи смущений, из-за которых спешим оставить тех, с которыми имеем отношения, не могут не случаться в общении с людьми, и потому мы не избегаем, а только меняем причины печали, по которым уклоняемся от первых людей. Глава 8. Если нравы наши будут исправлены, то мы можем сойтись со всеми. Итак, нам следует стараться лучше очистить наши пороки, исправить нравы. Если они будут исправлены, то, не говорю уж с людьми, даже со зверями и животными очень легко сойдемся, как сказано в книге блаженного Иова: «И звери полевые в мире с тобою» Иов 5, 23. «Ибо мы не испугаемся приходящих извне оскорблений, и никто со стороны не сможет ввести нас в соблазн, если внутри нас не будут посажены корни грехов, страсти. Ибо велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения» Псалом 118. Глава 9. О другом роде печали, которая приводит к отчаянию в спасении. Есть и другого рода печаль, гораздо худшая, которая согрешающую душу ведет не к исправлению жизни, не к очищению, а к гибельнейшему отчаянию. Она не допустила Каину покаяться после братоубийства и Иуде после предания Господа поспешить к средствам удовлетворения, а в отчаянии вовлекла его в петлю виселицы. Глава 10. В чем бывает полезна нам печаль? Только в одном случае надо считать печаль полезной для нас, когда она возникает от покаяния в грехах, или от желания совершенства, или от созерцания будущего блаженства. О ней святой апостол говорит: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». 2 Коринфянам 7:10. Глава 11. Как отличить полезную печаль ради Бога от дьявольской смертоносной? Но эта печаль, производящая неизменное покаяние к спасению, бывает послушна, приветливо, смиренно, кратка, приятно, терпеливо, как происходящая от любви к Богу, по желанию совершенства, неутомимо простирающаяся к всякой скорби тела и сокрушению духа, и некоторым образом веселая, ободряя надеждою своего совершенства, сохраняет всю приятность приветливости и великодушия, имеет в себе все плоды Святаго Духа, которые перечисляет апостол. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5:22. А бесовская печаль бывает очень сурова, нетерпелива, жестока, строптива, соединена с бесплодной грустью и мучительным отчаянием. Ослабляя подвергшегося ей, она отвлекает от усердия и спасительной скорби, как безрассудная, прерывает не только действенность молитв, но упраздняет и все сказанные духовные плоды, которые доставляет печаль ради Бога. Глава 12. Кроме спасительной печали ради Бога, которая рождается тремя способами, всякая другая печаль должна быть отвергнута. Поэтому, кроме той печали, которая происходит от спасительного покаяния, или от ревности к совершенству, или от желания будущих благ, всякая печаль, как мирская и причиняющая смерть, должна быть отвергнута, так же, как дух блуда или сребролюбия или гнева должна быть совершенно изгнана из наших сердец. Глава 13. Какими средствами нужно изгонять печаль из сердца? Итак, эту гибельную страсть мы можем выгнать из себя, если ум наш, постоянно занятый духовным размышлением, будет ободрять будущей надеждою и созерцанием обещанного блаженства. Ибо этим способом печали, которые происходят или от предшествующего гнева, или от неполучения прибыли, или от несения убытка, или от причиненной обиды, или от неразумного смущения духа, и приводят нас к смертному отчаянию, мы можем победить, когда, постоянно ободряя себя созерцанием будущих вечных предметов, пребывая непоколебимыми, не будем падать духом при сиюминутных несчастных приключениях, а при счастливых обстоятельствах не станем возноситься, будем смотреть на то и другое, как на тленное и скоро приходящее. В добротолюбии сказано, что печаль лечится молитвою, надеждою на Бога, поучением в Слове Божием и общением с благочестивыми людьми.
1: Вы слушали духовное слово Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

твоей. Ты вспомни, как пришлось страдать.

Не бойтесь тех, сказал Господь, кто нас грозит.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает выпуск новостей. Пятый раз Калужская область принимала Дни Достоевского в Оптиной пустыни, и пятый раз программа проекта, ставшего уже народным, удивляла и радовала масштабом, душевностью, количеством людей и смыслом. В этом году Калужский фестиваль «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» побил все рекорды. Его посетили больше 50 тысяч человек, почти вдвое больше, чем в прошлые годы. С 17 по 19 июля события развернулись в Калуге, Козельском округе и городе Боровске. Дни объединили более 60 мероприятий, конференции, лекции, спектакли, чтения, музыкальные вечера, книжные ярмарки и экскурсии. У стен монастыря Оптина-Пустынь состоялась юбилейная церемония открытия. В этом году все прошло очень камерно с участием гостей фестиваля, но с возможностью трансляции событий в сети интернет и на калужском телевидении. У стен прославленной обители у памятника великому литературному гению Федору Михайловичу Достоевскому были сказаны напутственные слова этому важному духовно-просветительскому проекту. Прозвучали крылатые фразы и отрывки из его произведений, известных всему миру. Здесь, кстати говоря, находится интересный объект, связанный с жизнью и судьбой Достоевского, о котором не все знают. Прежде чем установили бронзовую фигуру Федора Михайловича, у монастырской стены появился камень Предтечи. Сегодня это символ связи писателя с Оптиной пустынью. Он был передан в дар монастырю-музеем Достоевского в Омске, где Федор Михайлович отбывал каторгу. Как гласит предание, два старых кирпича с клеймом царской России были извлечены из основания храма в Омске, прихожанином которого был сам Федор Михайлович. Образно говоря, это некий камень с Голгофы Достоевского, сказали на открытии. Митрополит Калужский, Боровский, Климент и губернатор Владислав Шапша выступили с приветствиями. Владыка подчеркнул, что форум «Дни Достоевского» вышел за рамки события. Люди, встретившиеся здесь однажды, уже не расстаются. Сегодня особенно ощущается запрос на правду и смысл. И ответы все чаще находят в творчестве Достоевского. Губернатор напомнил, в 1878 году после смерти сына Достоевский приехал в Оптину пустынь, встретился со старцем Амвросием. Две беседы изменили его. Старец назвал писателя кающимся, глубоко проникающим в свою жизнь. Эти слова стали ключом к пониманию Достоевского, и после той поездки в пустынь под Козельском родились страницы братьев Карамазовых. Митрополит Климент добавил, президент часто обращается к творчеству Достоевского, а патриарх Кирилл назвал его пророком. Итак, город Калуга, Козельск и Боровск. Фестиваль Достоевского охватил три города, на всех площадках работали известные артисты, в Калуге прошли концерты, музыкальные вечера и спектакли, в Козельском округе состоялось открытие, а также был проложен путь Достоевского, паломнический маршрут, который сразу полюбился гостям. В Боровске Дни Достоевского впервые появились в этом году не случайно. Именно с Боровской землей связаны корни писателя. Здесь родились и выросли его предки по материнской линии, род Нечаевых. В Боровске родился его дед Федор Тимофеевич Нечаев, в честь которого и был назван будущий гений Федор Михайлович Достоевский. А по отцовской линии оказалось, что род Достоевских уходит корнями в этих же местах. Род Ртищевых, которому принадлежали предки, служили обители и в том числе преподобного Пафнутия Боровского. Таким образом, осуществляется глубинная связь и преемственность русской традиции и русской культуры, сказал епископ Можайский Иосиф, наместник Оптиной пустыни, открывая вечернюю часть в Боровске. Итак, фестиваль растет, ширится, притягивает новые города и новых людей. Он стал визитной карточкой региона и его душой, потому что Калужская земля — это земля, где Достоевский обрел утешение, и где сегодня его слово звучит с новой силой. Приезжайте, и вы почувствуете это сами. Пятый раз, напоминаем, Калужская область принимала дни Достоевского в Оптиной пустыни, и пятый раз программа проекта, ставшего уже народным, удивляла и радовала людей. Вы слушали выпуск новостей. Дорогие братья и сестры, хранит вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Си и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемы отверзи, выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят и си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца си обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есмь, и во грехах родимя мать моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови его утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научи беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащ бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же ся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоение немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сени небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвосят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие, болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, иже аз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 28 июля по новому стилю или 15 по старому. И сегодня память. Мученика Кирика и мученицы Иулитты, мученика Авудима Тенедосского, пострадавших в IV веке, равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия, угодника Божия, X начала XI века, священномученика Петра Троицкого, диакона, почившего в 1938 году. Прославляется собор киевских святых. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня говорим о великом князе Владимире. Князь Владимир был сыном Святослава от древлянской княжны Малуши. Родился он в 963 году, воспитывал Владимира брат его матери, язычник Добрыня. В 972 году князь Владимир стал править Новгородом. В 980 году, в разгар войны между братьями, Владимир пошел на Киев, в котором княжил его старший брат Ярополк. Победив и убив брата, Владимир стал править в Киеве. Он завоевал Галицию, смирил Вятичей, воевал с печенегами, распространил пределы своей державы от Балтийского моря на севере до реки Буг на юге. У него было 5 жен и многочисленные наложницы. На Киевских горах он установил идолов, которым стали приносить человеческие жертвы. Тогда же пострадали за Христа мученики-варяги Феодор и Иоанн, о которых мы говорили недавно. Обстоятельства их смерти произвели на Владимира сильное впечатление, и он начал сомневаться в истинности языческой веры. По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран, послы от болгар-мусульман, живших за Волгой, немцы-латиняне, иудеи и греки. Князь расспрашивал об их вере, и каждый предлагал ему свою веру. Но самое сильное впечатление произвел на него православный греческий проповедник, который в заключение своей беседы показал ему картину страшного суда. По совету бояр Владимир отправил 10 мудрых мужей, чтобы испытать на месте, чья вера лучше. Когда эти русские послы прибыли в Константинополь, то великолепие Софийского храма, стройное пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы тронули их до глубины души. «Мы не знали, — говорили они потом Владимиру, — на земле мы стояли или на небе». А бояре тут же ему заметили, если бы вера греческая не была бы лучше других вер, не приняла бы ее бабка твоя Ольга, мудрейшая из людей. Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре после возвращения послов Владимир пошел войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он отправил послов в Константинополь к императорам Василию и Константину с требованием руки их сестры, царевны Анны. Те отвечали ему, что царевна может быть женой только христианина. Тогда Владимир объявил, что желает принять христианскую веру. Но прежде, чем невеста прибыла в Херсонес, Владимир был поражен слепотой. В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, он познал свою духовную немощь и приготовился к великому таинству крещения. Царевна, прибывшая в Херсонес, посоветовала ему поспешить с принятием таинства, и Владимир крестился в 988 году, прозрел и был наименован Василием. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, князь Владимир прежде всего предложил креститься своим 12 сыновьям, и они крестились в одном источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре. Между тем, Владимир приступил к истреблению идолов, и главный из них, идол Перун, был привязан к конскому хвосту, с поруганием совлечен с горы и брошен в Днепр. За низвержением идолов последовало оглашение народа евангельской проповедью. Христианские священники собирали народ и наставляли его в святой вере. Наконец, святой князь Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые и убогие, явились в определенный день на реку для принятия крещения. Киевляне спешили исполнить волю князя, рассуждая так: если бы новая вера не была бы лучше, то князь и бояре ее бы не приняли. В назначенный день жители Киева собрались на берег Днепра. Сюда явился великий князь со священниками. Все киевляне вошли в реку, кто по шею, кто по грудь. Взрослые держали на руках младенцев, а священники на берегу читали молитвы. После Киева и его окрестностей святая вера была насаждена в Новгороде. Первый киевский митрополит Михаил прибыл туда в 990 году с 6 епископами. Из Новгорода митрополит Михаил в сопровождении 4 епископов и Добрыни прибыл в Ростов и там крестил многих, рукоположил пресвитеров и воздвиг храм. Впрочем, язычество еще долго держалось в Ростове, так что первые два епископа ростовские, святые Феодор и Иларион, после многих усилий в борьбе с язычеством вынуждены были оставить свою кафедру. В 992 году святая вера была насаждена в Суздальском крае. Туда прибыл святой князь Владимир с двумя епископами. Суздальцы охотно крестились. Дети святого Владимира, которым он раздал уделы, заботились о распространении и утверждении христианства в подвластных ему областях. Так в X веке, кроме Киева, Новгорода, Ростова и Суздаля, святая вера была насаждена в городах Муроме, Полоцке, Владимире-Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке, Тму-Таракане и в земле Древлянской. Вообще христианская вера в первое время распространялась преимущественно около Киева и по Великому водному пути от Киева до Новгорода. От Новгорода она распространилась по Волжскому пути. Под влиянием православной веры славянские племена стали объединяться в единое государство. Успешному распространению веры Христовой среди русского народа содействовало в особенности то, что она, благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия, распространялась на родном славянском языке. Также святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубежах врагов, строил города и крепости. Им построена первая в русской истории засечная черта – линия оборонительных пунктов против кочевников. В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапостольной Ольги, а 4 года спустя, в 1011 году, там же была погребена его супруга, сподвижница многих его начинаний, блаженная царица Анна. Сам же креститель Руси тяжело заболел и предал дух Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он правил русским государством 37 лет, из них 28 лет прожил во святом крещении. Святые мощи великого князя Владимира были положены в мраморной раке, поставленной в Климентовском пределе Десятинного Успенского храма Киева, рядом с такой же мраморной ракой царицы Анны. Святый, равноапостольный, великий княже Владимире, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь с житиями святых сегодняшнего дня со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. Дорогие слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжают новости. В день чествования Казанской иконы Божией Матери в Успенском кафедральном соборе города Тулы было совершено массовое крещение младенцев. Таинство святого крещения совершил настоятель Успенского собора протоиерей Сергий Резухин. В этот день в жизнь вечную родились 10 малышей, появившихся в семьях туликов в 2026 году и ставших третьими детьми для родителей. Перед таинством святого крещения к верующим обратился настоятель Успенского кафедрального собора города Тулы протоиерей Сергий Резухин. Он сказал: «Святая Христова Церковь говорит нам о том, что крещение есть второе рождение, и это рождение духовное. В Евангелии говорится, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Человек через погружение в крещальные воды приобщается к смерти и воскресению Христа жизнодавца. Ему отпускаются первородный грех и личные грехи. Он соделывается членом Церкви Христовой, причастником вечной жизни. Ему дается сила противодействия греховным навыкам. Святое крещение – это великое событие в жизни человека и жизни семей». Инициатива проведения массового крещения в день Казанской иконы Божией Матери принадлежит Министерству социальной защиты Тульской области при содействии Тульской епархии. Событие направлено на укрепление традиционных семейных ценностей и повышение статуса многодетной семьи в обществе. Министр социальной защиты региона Татьяна Абросимова, присутствовавшая в этот день в храме, отметила, что подобные акции постепенно становятся доброй традицией Тульской земли. «Мы видим, как многодетность становится не просто личным выбором, а настоящей общественной нормой». По завершении таинства святого крещения семьи получили памятные подарки от депутатов Тульской областной думы и благотворительного фонда «Спаси жизнь». Организаторы отметили, что проведение массовых крещений в Успенском кафедральном соборе Тулы планируется сделать регулярными. Таинство будет совершаться дважды в год – 21 июля и 4 ноября – в дни празднования Казанской иконы Божией Матери, которая особо почитается как покровительница семьи и заступница русского народа. Вы слушаете выпуск новостей. Игуменья Александра Жарин выступила на молодежном фестивале «Луковское братство» по теме «Роль женщины в церкви. Святые жены Белой Руси». В день памяти святой праведной княжны Девы Иулиани Ольшанской матушка Александра поздравила всех с обретением ее мощей и призвала ориентироваться на житие святых жен Белой Руси. Православие учит об абсолютном равенстве людей в их отношении к Богу, спасению и вечной жизни, независимо от их пола, национальности, социального положения. Цель христианской жизни в православии есть обожение, то есть обожение всего нашего существа. Все это явили жены Белой Руси, которые в стремлении к небесному явили нам пример земной жизни, ограниченной условностями. Кончина святой Иулиани последовала не позже 1540 года. Как протекла жизнь княжны, какими подвигами благочестия украшалась эта жизнь, для нас осталось неизвестным, но несомненно, что святая Иулиани много потрудилась для спасения своей души, за что Господь прославил ее после смерти и увековечил ее память среди людей, как память угодницы Божией. Прославление святой Иулиани началось со времени обретения ее мощей через полвека после смерти. Ее житие стало поводом для беседы игумени Александры с молодежью о целомудрии, его сути и важности как для девушек, так и для ребят. Житие святой праведной Софии Слуцкой было таким, что ее муж иноверец был уверен, что она святая. Примером для нее являются также и наши преподобные жены Ефросинья Полоцкая, Евпраксия Псковская, Харитина Литовская, Манефа Гомельская. Узнав, что игуменья Александра – воспитанница Полоцкого монастыря, ребята стали задавать вопросы, связанные с этим монастырем и ее великой подвижницей, святой Ефросинией. А матушка была в числе первых 14 сестер, которые приехали в разоренную обитель, начав труды по ее восстановлению. Как ризничная монастыря, она шила для преподобной одежду и одевала ее, присутствовала на освидетельствовании мощей преподобной после революции, была свидетелем воздвижения воссозданного креста преподобной Ефросинии. Обо всем этом она в беседе поведала на фестивале. После ее выступления было сделано общее фото на память, а игумене Александре преподнесли цветы и икону Божией Матери. Дорогие наши слушатели, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Господь».

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Си и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небе.

0: сих, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснем и отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, усне мои отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца. и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многой Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правыми настави путю Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми живи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподобий, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвосят не живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя, яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, назовите имя, и святыми Его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного возвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подожди, Господи, оставление грехов всем прежде, отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память. Достойно естеко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Доброе утро, возлюбленные Господи, братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 18 глава с 18 по 22 стих и 19 глава с 1 по 2 и с 13 по 15 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих. Ибо все пророки и закон пререкли до Иоанна: «Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. Желая знать, сколько раз должно прощать брату, святой Петр спросил, предрешая, прощать ли до семи раз. И сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил не семь раз, а 70 раз 7. Это то же, что сказать: «Всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение будет отличительной чертой христианского духа, как всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас о Господе от лица Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, вся покрывает. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде, ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем искренно от души, чтобы и тени не оставалось неприязненности. Рубрика «Евангелие дня» подошла к концу. Божьей вам помощи во всех добрых делах на предстоящий день.

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, в эфире новости. «Где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Господь, в Евангелии от Матфея, 18 главе, 20 стихе, там и Я посреди вас». Послушайте воспоминания о паломнической поездке в Троице-Сергиеву лавру, скит, параклит и на святые источники. Праздник Собора славных и всехвальных 12 апостолов для студентов и сотрудников Сретенской духовной академии оказался ознаменован паломнической поездкой к святыням Подмосковья, связанным с именем преподобного Сергия Радонежского, и в некотором смысле предвосхитил летнюю память святого угодника Божия обретение его честных мощей, которые Церковь торжествует 18 июля. Рассказывает студент 4 курса бакалавриата Филипп. Оказавшись в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, снова подумал о том, что это место по праву называют духовным сердцем России. Обитель, основанная в 1337 году, преподобным Сергием Радонежским, встретила нас величием и особой атмосферой. Переступая святые врата с надврадной церковью, мы сразу ощутили ту благодатную тишину, в которой веками здесь совершались молитвы. Главное впечатление оставил Троицкий собор. Именно там, у серебряной раки с мощами преподобного Сергия Радонежского, мы увидели и икону Троицы, кисти преподобного Андрея Рублева на ее историческом месте. Рядом возвышается Успенский собор, возведенный при царе Иоанне IV Грозном. В Серапионовой палате нам довелось увидеть редкие святыни, частицу ризы Богородицы и камень от гроба Господня. А прогулка по лавре стала для меня не просто паломничеством, а живым прикосновением к истории России. В памяти всплывали события, связанные с этим местом, как в 1380 году московский князь Дмитрий, в будущем Донской, получил здесь благословение на Куликовскую битву, а в смутное время обитель выдержала осаду польско-литовских интервентов. Для меня такая поездка оказалась лучшим способом отдохнуть от городской суеты. Вернувшись, каждый из нас чувствовал невероятное умиротворение, будто бы изнутри мы наполнились тихой и светлой радостью. Рассказывает студент первого курса магистратуры Иван. Хочется поделиться воспоминаниями о том, как несколько дней назад мы буквально всей академией съездили в замечательную паломническую поездку. Было чувство, что едем действительно всем миром, и те ребята, которые несут сейчас послушание на практике, и сотрудники академии. Возглавил поездку и организовал ее иеродиакон Тихон Кусов. Низкий ему поклон и огромная благодарность. День этот стал поистине благодатным. После литургии в день собора 12 апостолов мы дружно позавтракали, собрались на Монастырской площади, где нас уже ждал автобус, и отправились в путь. До лавры ехать не так далеко, но и этого времени хватило, чтобы поближе познакомиться друг с другом. Кто-то из ребят младших курсов поначалу стеснялся заговорить со старшими, чувствовалась легкая неловкость, но к концу дороги от нее не осталось и следа. В полном единодушии, в добром и радостном настроении мы прибыли в Троице-Сергиеву лавру. Далее экскурсия была посвящена лавре и Московской духовной академии, которая располагается в этих богоспасаемых стенах. Многое из рассказанного было нам знакомо. Все-таки за нашими плечами выпускников бакалавриата и старшекурсников остались годы учения, которые помогли накопить немало знаний. И все же нередко бывает так. Слушаешь то, что, кажется, уже слышал не раз, и вдруг что-то одно открывается по-новому, по-особенному западает в душу. Так для меня стали открытием некоторые археологические подробности, а еще то, что, бывая в лавре и на турнирах «Что, где, когда», и на товарищеских встречах, и просто на поклонении преподобному Сергию, не раз проходил я мимо крипты Успенского храма, но не знал, что здесь покоятся митрополиты Леонтий и Сергий, патриархи Алексей I и Пимен. Мы побывали в Успенском соборе, прошли по территории Московской духовной академии, зашли в Покровский храм, где совершаются богослужения, и где вместе со священниками служат сами выпускники и студенты. Затем спустились к Троицкому собору. Троицкий собор невелик. Может даже показаться, что он как-то теряется в окружении других величественных зданий обители. Но именно в этом древнейшем соборном храме Лавры, строительство которого относится к первой четверти XV века, чувствуется что-то особенное. Намоленность, благодать Божия, которую здесь стяжали святые люди, и те, кто с молитвой закладывал храм, и те, кто расписывал его, и сам преподобный Сергий, молившийся в существовавшей прежде строительство каменного собора деревянной Троицкой церкви с таким благоговением, что чудеса, происходившие по его молитвам, нам известны из его жития. К раке преподобного Сергия всегда стоят огромные очереди, и в этом видна любовь людей к батюшке Сергию Радонежскому. Вся его жизнь была ознаменована благодарностью Богу, смирением и ревностью о Господе, и потому он и сегодня предстательствует за всех нас, за Русь, за нашу Богом хранимую страну. Студенты нередко просят у преподобного Сергия вразумления и помощи в учении. Не стали исключением и мы. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Напоминаем праздник Собора славных и всехвальных 12 апостолов для студентов и сотрудников Сретенской духовной академии оказался ознаменован паломнической поездкой к святыням Подмосковья, связанным с именем преподобного Сергия Радонежского. Вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудником банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие слушатели, братья и сестры, мы продолжаем наш эфир передачи православного радиоканала «Воскресение». Сегодня вновь в нашей студии Марина Николаевна Тиунова, учитель английского языка лицея номер 173, доброволец православной службы милосердия, прихожанка храма Архангела Гавриила в 32-м военном городке. Марина Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, очень рада. Новая встреча.
1: Да. Хор «Единогласие», который тоже принимал участие в царских днях. Почему вы решили рассказать сегодня именно об этом хоре?
2: Ну, так как действительно мы еще тему царских дней продолжаем, поэтому мне бы хотелось рассказать о таких, знаете, скромных почитателях царской семьи, малоизвестных. То есть люди именно христианским своим сердцем любят царскую семью и захотели фактически от души их прославить и как-то вложиться вот в дело прославления этой царской семьи. Вот, например, вот этот хор «Единогласие» под руководством регента Татьяны Борисовны Козловой подготовили две программы. Первая программа состоялась 8 июня, вскоре после дня рождения императрицы Александры Федоровны. И вот в своем приветственном слове Татьяна Борисовна сказала, что это наше приношение царской семье и святой царице. Также она упомянула, что в июне, ну вот и считаем уже даты по новому стилю, дни рождения были и вот, значит, 7 июня у Александры Федоровны, 11 июня у Великой княжны Татьяны, 18 июня у Великой княжны Анастасии, а 27 июня у Великой княжны Марии.
1: Так что вот видите, июньские все.
2: Ну, да. Большинство. Угу. Да, вот поэтому такой был первый концерт. А второй концерт прошел уже ближе ко дню их мученической кончины, 17 июля, 15 июля. И площадку интересную выбрали эти сестры. Концерт их проходит в Музее истории плодов.

0: садоводства Среднего Урала. Ну, по народному языку, так сказать, название это «Дом Казанцева, сад Казанцева». Адрес: Октябрьская революция, 40. Ну, узнавать надо, конечно, через знакомых, скорее всего, потому что афиш каких-то крупных не было. Ну, пришли, наверняка, близкие люди, вот и я в том числе, как бывшая участница этого хора «Единогласия». Знаете, вот Татьяна Борисовна так подготовила, так насыщенно, то есть она не только были музыкальные произведения и хоровое исполнение, но перед каждым номером Татьяна Борисовна рассказывала что-то о царской семье, или в данном случае, когда вот был июньский концерт, так как она представила это как вот подарок, и они много пели о природе, о любви к родине, и поэтому перед каждым практически номером музыкальным цитировались, например, стихи или цитаты из работы Ивана Ильина, русского философа, которому пришлось покинуть Россию, но который всю свою жизнь писал глубокие очень статьи. Вот, например, там Татьяна Борисовна нашла описание моря, и потом была песня вот про морскую, ну, как бы ситуацию. Вот. Потом, например, перешла к теме гор. Да? То есть у нас тоже, видите, наша страна украшена многими горными местностями. И вот тоже сначала, значит, цитата из Ивана Ильина, посвященная горному пейзажу, и потом уже музыкальное исполнение. Также были исполнены произведения инструментальные, потому что в этом как раз небольшом домике деревянном на территории, вот там среди всяких административных зданий, там же недалеко гостиница «Хаят» находится, но напомню, Октябрьская революция, 40, там находится рояль, поэтому вот она играла, а дочь Татьяны Борисовны, Анна Козлова, на скрипке, и, в общем, то были дуэты, то просто исполнение музыки на рояле. Ну и вот и песни исполнялись. Сестер было немного в тот день, но, тем не менее, они, конечно, очень искренне исполняли эти песни, чтобы как вот принести подарок Александре Федоровне, но и остальным представителям дома Романовых. И причем так еще красиво сделали, столик украсили белыми цветами, поставили туда портрет царской семьи. И мы, конечно, вот слушатели были очень благодарны тому, что в честь царской семьи исполняются хорошие музыкальные произведения. Но вообще я вот стала в последнее время ловить себя на мысли, что нужно именно действительно посвящать время, вот хотя бы, ну, если, допустим, не играешь на инструменте, хотя бы прослушиванию, да, живое пение, это, конечно же, очень так пробуждает сердце, откликается, какие-то новые эмоции, вот. Все-таки мы больше как-то слушаем же уже такое искусственное, там, со смартфона свои какие-то произведения любимые, допустим, а вот когда придешь и смотришь глаза в глаза этому исполнителю, совсем другое ощущение, поэтому вот хочется порекомендовать, что можно искать такие. Ну, у нас есть филармония прекрасная, есть театры, и музыкальные театры, и театр оперы и балета. Вот. Ну, в общем, надо, конечно, подыскивать, чтобы это было и наполнено духовным смыслом все эти произведения. И вот посвящать время именно для своей души, для обогащения своего внутреннего мира, такие мероприятия посещать. Вот. И после вот этого первого концерта 8 июня нам еще провели экскурсию по этому саду Казанцева. Дом показали, рассказали о подвижнике. Забыла его имя, вот, к сожалению, что-то я там записывала в свое время. Ну, в интернете можно найти. Оказалось, что все фактически сорта яблонь, которые у нас на Урале распространяются, вот пошли из одного этого адреса. Не помню, какой там был адрес до революции и до вот всего перекройки топонимики нашего города. Но вот сейчас это Октябрьская революция, 40. Вот дом, сад Казанцева. До сих пор там ведется вот эта селекционная деятельность. Также нам рассказали о прививке, которую можно даже кирге привить яблоню. Вот это для меня была абсолютно новая информация. Но я, конечно, не садовод, поэтому, может быть, кто-то и давно уже об этом знает. Но для меня была такая шокирующая информация. Вот. И причем в этом музее, когда вот уже созревают...
1: И что получится?
0: Яблоки будут расти на ирге, да?
1: Да.
0: Вот. В августе, когда созревание идет плодов, всех гостей угощают яблоками. Там еще и орехи растут, и, в общем, могут поделиться. Просто вот такие подвижники, там уже немолодые люди работают. Вот. Ну вот сохраняют этот филиал. Филиал.
1: И этот дом, сад Казанцева, его можно посетить любому человеку?
0: Да, конечно. Единственное, как у всех музеев, понедельник, вторник, выходные, а вот так они работают с среды до пятницы, с 10 до 17, а в субботу, воскресенье с 11 до 18. Усадьба садоводы, старинный плодоносный сад. Яблони все уже более 100 лет, его до сих пор плодоносят. Разные сорта, там все украшено, везде таблички, какой вид, какой сорт.
1: И там может быть экскурсия.
0: Да, можно заказывать экскурсии. Mm-hmm. Я могу даже телефон сказать. 358-17-74. Очень отзывчивые люди. Так что, вот видите, я совместила в тот день очень приятное прослушивание музыки, почитание любимой царской семьи, и что-то узнала еще, вот краеведческие такие знания получила за счет этого посещения этого дома.
1: А как, в каком месте вот в этой усадьбе садовода, где нашел такую площадку хор Единогласия, о котором мы сегодня
0: говорили? Ну, это же жилой дом, mm-hmm. поэтому там он даже двухэтажный, mm-hmm. поэтому вот одна комната как является гостиной, и там много стульев, все заготовлено. Mm-hmm. То есть мероприятия могут они проводить. Видимо, раньше еще были юнаты, которые там у них проходили практику, ну, такую вот познавательную, и сохранились дневники юнатов, то есть они записывали свои наблюдения за природными явлениями, так что там очень интересно, и фотографии очень много таких старинных, и артефакты связанные.
1: Больше не будет там хор выступать?
0: Ну, хорошо, я вам сообщу, если что. Но вот потом, значит, 15 июля тоже было выступление, уже посвященное именно царским дням, и тоже очень интересно, Татьяна Борисовна организовала его, сразу как-то вот начали уже как бы со времени приближения к катастрофе, вот к 17 июля 1918 года. Начала Татьяна Борисовна рассказ с того момента, как была объявлена Первая мировая война, и вот она обратила наше внимание на то, что общество было в очень расслабленном состоянии. Как бы не готово было к войне, не рассмотрено, все довольны. Вот тоже мы вспомним отца Максима Меняйло, когда он сказал, что и в 13-м году успехи в экономике были потрясающие, а в 16-м году, хотя период Первой мировой войны, они были просто великолепны, да. Что их даже, да, что даже их скрывали. Что, казалось бы, ну, то есть нужно же было сказать, что царь в чем-то виноват, и поэтому вот эти вот потрясающие все статистические данные в советское время просто замалчивали их и говорили все наоборот, что была разруха, что вот народ уже был готов восстать, свергнуть царя и так далее. Вот. И вот Татьяна Борисовна рассказала, что общество веселилось, говорит, заказывали платья постоянно на каждый бал. Балы везде были, разные вот эти вот дворянские там усадьбы, ну и другие какие-то знатные жители столиц устраивали великолепные праздники. И поэтому, но армия все-таки еще была сильна, и начали они вот второй свой концерт 15 июля с полковых песен, даже полковых гимнов, вот там. Первое там одно такое, да, русское ура. Вот. И исполнили mm-hmm. сестры под руководством регента два полковых гимна. Вот. А потом, значит, вот чтобы перенести нас, как бы сказать, в обстановку такую роскоши. На данный концерт был приглашен скрипач-виртуоз Макс Вайс. Я потом нашла его страницу ВКонтакте, там телефон есть, можно, в общем, к нему обращаться. Вот. И первые номера, которые, значит, фортепиано со скрипкой, были мазурка, то, что популярно было на балах, полонез Огинского и вальс Свиридова. В общем, вот такой был дуэт прекрасный двух инструментов. И мы послушали, как бы вот таким образом окунулись. Ну и потом уже более серьезные вещи пошли, конечно же. Рассказывала Татьяна Борисовна вот о личностях уже. Там песня была посвящена царю, царские глаза. Мы многие, наверняка, кто вот любит вообще царскую тему, вспоминаем, что был известный портрет Серова, да, там такой проникновенный взгляд нашего государя, и видно было, что какие-то любящие глаза. И, в общем, вот посвящена была песня этому. Вот. Следующая песня была «Русская царица», и в ней рассказывалось о характере, о личности Александры Федоровны. Вот. И потом запомнились мне. Следующая песня была «Царские детки», и там такое было красивое высказывание «Жемчужинки». Как жемчужинки их сравнивали, вот, ну, поэт, который создал это стихотворение, вот с такими драгоценными камнями. Вот. И также звучала песня про патриарха Ермогена, вот, связанная с Казанской иконой Божией Матери, с тем, как он, вот, ну, как бы его подвиг предшествовал тому, что в дальнейшем был избран первый царь из рода Романовых Михаил. Вот. И тоже пришлось вот это смутное время, начало 17 века, именно православную веру защищать так, что, ну, фактически до смерти. То есть этот наш святой патриарх был уже замучен, ну, точнее, обречен был на голод, на голодную смерть, вот таким вот образом. Но до этого он все-таки успел именно своими воззваниями, своей вот верой крепко поделиться, написать вот эти послания, людей поднять на защиту Родины, на защиту веры. Так что мы, конечно, очень во многом тоже обязаны почитать этого святого, который сыграл огромную роль в становлении русского государства. Вот. Ну и мы знаем, что сохранилось в документах, в бумагах царской семьи стихотворение, которое переписала великая княжна Ольга «Пошли нам, Господи, терпение». Вот это тоже песню исполняли сестры. Ну и много еще других песен они исполняли. Также перемежался концерт еще игрой на скрипке. Вот, вот этого я уже сказала, Макса Вайса. И с дочкой Татьяны Борисовны тоже, с Анной своей, скрипичные такие дуэты с фортепиано представляли. Ну, в общем, очень большой концерт, примерно полтора часа, несмотря на то, что публики, допустим, было немного, но зато вот по радио расскажем про них. А сама Татьяна Борисовна скромный человек, вообще она не любит публичность, но так как это радио, тут по волнам информация течет, кто успеет поймать эту информацию.
1: Очень жаль, что у нас нет записи этого хора «Единогласия».
0: Нет, но у меня-то есть записи некоторые. Вот. Ну, профессионально, не знаю, решится ли она когда-либо. В общем, она вот старается делать действительно по-христиански. Скромно исполнила, свою часть вложила, своими знаниями поделилась. Действительно, ну, нужно, конечно, узнавать. То есть сообщения как перед каждым номером очень глубинные такие. Вот. То есть полностью человек отдает свое сердце всей царской семье, ну вообще вот Господу Иисусу Христу, всей нашей церкви, и вот своим талантом, пением, музицированием, несмотря на то, что уже как бы возраст, ну, около 70, но находит в себе силы, живет, кстати, она в Каменске-Уральском, и чтобы проводить работу с хором, ей приходится сюда приезжать и проводить время.
1: Ну, вот это вот, настоящие подвижники.
0: Совершенно верно. Поэтому всё. Я с удовольствием рассказываю нашим слушателям
1: о хоре «Единогласия»,
0: да, да,
1: с регентом. Татьяной Борисовной.
0: Да, с ее дочкой Анной, с сестрами, которые поют.
1: Да.
0: Да, совершенно верно. Вот, поэтому Да, можно помолиться о здравии, пожелать дальнейшего укрепления. Ну, еще могу поделиться тем, что как-то она вот мне сказала, что у нее было уже плохо со здоровьем, какое-то самочувствие, и она думала, что скоро будет умирать. В общем, она была хранительницей крюкового музыкального наследия, и она, в общем-то, практически была одной из тех, кто возрождал вот это вот знаменное пение в Новотихвинском женском монастыре. Так вот, когда она почувствовала ухудшение своего состояния, она отдала все свои ноты мужскому монастырю в Тарасково, вот, Свято-Троицкому, Всецарицынскому монастырю, и они теперь поют знаменным пением, вот, используя ее тексты. Но она вот нас обучает хоры единогласия, и в том числе вот еще таким произведением. А, кстати, да, еще ведь музыка Баха исполнялась. Ну, то есть и европейских тоже привлекают авторов, чтобы украсить концерт такой глубокой духовной музыкой.
1: Спасибо большое за такой интересный рассказ про хор единогласия. Как вы замечательно сказали, что это такое скромное свое приношение хора единогласия вместе с регентом Татьяной Борисовной Козловой царской семье. Спасибо вам большое. Даст Бог нам попасть еще и в сад Казанцева. Может быть, там еще будет устроен такой замечательный концерт.
0: Хорошо, я буду знать, Господи, кого пригласить.
1: Да. Спасибо вам большое.
0: Спасибо за внимание.
1: Мы заканчиваем нашу программу. Сегодня в нашей студии была учитель английского языка из лицея номер 173 города Екатеринбурга, доброволец Православной службы милосердия, прихожанка храма Архангела Гавриила в 32-м военном городке Марина Николаевна Тиунова. Спаси, Господь. Наш эфир продолжается.

Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте! Продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 28 июля, 15 июля по старому церковному календарю, 9-я седмица по Пятидесятнице. И сегодня, дорогие друзья, мы совершаем память равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Память мученика Кирика и мученицы Иулитты, благоверных князей Владимира и княгинь Агриппин Ржевских, собор киевских святых, память мученика Авудима Тенедосского, священномученика Петра Троицкого, диакона. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с праздником сегодняшнего дня, днем святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Желаем вам сегодня мирного, доброго дня, крепкого здоровья и помощи Божьей вам в ваших благих делах. Ну, я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. После выпуска новостей предлагаем вам послушать мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божьего. В 9 часов 10 минут православный календарь, в 9 часов 25 минут псалмы царя Давида. В 10 часов 10 минут Евангелие дня. В 10 часов 30 минут беседы о вере и жизни из московской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие протоиерей Артемий Владимиров. В 11 часов 10 минут в нашем эфире мы начнем слушать главы книги, посвященной житию священномученика Константина Меркушинского «22 ступени к небу». В 11 часов 30 минут рубрика «Духовное слово». Продолжаем слушать писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 12 часов 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Прозвучат рассказы «Переправа» и «Ракетчики». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге. Новый завет в пересказе для детей» продолжаем слушать главы Евангелия. В 13 часов 30 минут «Ветхий завет» читаем вместе со священником Константином Корепановым. В 14 часов 20 минут «Беседы о вечном». Сегодня в программе принимает участие священник Иоанн Авдюшин. Тема беседы «Паломничество как путь к духовному спасению» беседует Виктория Кауган. 15 часов 15 минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет не вечерний. Миссия с чистыми руками». 15 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио, стихи Блока, Пастернака и Ахматовой. В 16 часов 10 минут православный календарь, в 16 часов 25 минут медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17 часов 15 минут рубрика «Гость в студии». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу Валентины Ефремовой с филологом-лингвистом Ксенией Поздняковой о временах года. В 18 часов 10 минут приглашаем наших юных слушателей, для ребят прозвучат сказки «Тридесятого королевства» Елены Крыжановской. В 18 часов 35 минут передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня программа посвящена событиям «Ночи музыки». В 19 часов 15 минут программа Алины Баевой «Вкусное путешествие». В 19 часов 30 минут повторим цикл «Звучащая книга», рассказы священника Ярослава Шипова и сборника «Долгота дней». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье». Сегодня во вторник, 28 июля. Напомню, сегодня мы празднуем память святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Святой князь Владимир, моли Бога о нас.

0: Вторник, первое послание Коринфянам, 12 глава, стихи с 12 по 26. Евангелие по Матфею, 18 глава, стихи с 18 по 22. 19 глава, стихи с 1 по 2, с 13 по 15. Желая знать, сколько раз должно прощать брату, святой Петр спросил, предрешая, прощать ли до 7 раз. Евангелие по Матфею, и, сказав это, думал, что назначил самую большую меру, как коротко терпение человеческое. Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил, не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Евангелие по Матфею. Это тоже, что сказать, всегда прощай, и не думай не прощать. Всепрощение и будет отличительную чертою христианского духа, как всепрощение, источник и постоянная поддержка жизни в нас о Господе от лица Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. Первое послание Коринфянам. Оно же самое верное ручательство за прощение и на последнем суде. Ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Евангелие по Матфею. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем искренно, от души, чтоб и тени не оставалось неприязненности.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает выпуск новостей. В Екатеринбурге и Алапаевске завершили события международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Часть просветительских и благотворительных мероприятий по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия организовал фонд Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество при поддержке областного правительства, областного министерства культуры, краеведческого музея имени Клера, муниципального образования Алапаевское и город Алапаевск. Одним из таких ярких событий стали 8-е музейно-просветительские свято-елизаветинские чтения. В серии мероприятий, проведенных с 15 по 18 июля в Екатеринбурге и Алапаевске, «Царские дни» фондом Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В течение нескольких дней участники научно-просветительского форума, историки, архивисты, ученые, музейные специалисты из разных регионов обсуждали проекты о доме Романовых, сохранении исторической памяти, популяризации духовного наследия династии. Особое внимание уделили ее вкладу в развитие Урала, благотворительности, истории государственных институтов и проекту «Императорский маршрут». Часть докладов приурочили к юбилейным датам 2026 года – 200-летию коронации Николая I, 170-летию Александра II и 130-летию Николая II. Председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова подчеркнула, что Свердловская область сегодня – это один из ключевых центров сохранения исторической памяти и развития проекта «Императорский маршрут». Она поблагодарила губернатора Дениса Паслера, правительство региона, министерство, музейное сообщество и партнеров за внимание к просветительской работе и поддержку проектов, посвященных истории России и Дома Романовых. Благодаря этой совместной работе растет интерес жителей к музейным экспозициям, историческим маршрутам и культурным событиям. После чтения открылась передвижная выставка истории и традиции священного коронования русских государей «Век XIX к юбилеям коронационных торжеств» 1826 год, 1856, 1896. Представленная в Екатеринбурге экспозиция рассказывает о коронационных церемониях XIX века, их символике и значений для истории страны. Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отметила, что свято-елизаветинские чтения уже 8-й год становятся важной площадкой для осмысления истории России и роли Дома Романовых в развитии российского государства. Очень важно, что сегодня эта история вызывает искренний интерес у жителей региона, особенно у молодежи. Мы видим это по посещаемости выставочных проектов. В 2024 году экспозицию, посвященную императрице Александре Федоровне, посетили около 5000 человек. В прошлом году выставка об Александре I собрала уже 10 тысяч посетителей. Уверена, новая выставка, посвященная трем коронациям Николая I, Александра II и Николая II, также привлечет большое внимание, сказала она. 16 июля участники чтения приняли участие в Малом царском крестном ходе по маршруту от памятного креста и закладного камня близ станции Шартаж до места, связанного с последними днями и мученической кончиной царственных страстотерпцев. Второй день научно-просветительского форума начался с благотворительной акции «Белого цветка». Ее участники прошли торжественным шествием от Музея памяти представителей императорского дома Романовых, Напольная школа в Алапаевске, до Соборной площади у Свято-Троицкого собора. У подножия памятника святой преподобной мученицы великой княгини Елизавете Федоровне состоялось торжественное открытие благотворительной акции «День белого цветка», во время которого все желающие могли совершить посильное пожертвование. Вместе с епископом Алапаевским и Ирбитским Сергием, представителями региональной, городской и законодательной власти, в церемонии приняли участие председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Громова, настоятельница Свято-Елисаветинского женского монастыря игуменья Смарагда Зыкова, представители регионального отделения Российского креста и добровольцы, алапаевские студенты и школьники. Уникальной особенностью нынешних чтений стал состав участников. На одной площадке встретились ведущие ученые страны, музейные работники, студенты-медики и школьники. В этом году география участников объединила исследователей из Москвы, Перми и самого Алапаевска. Тематика докладов получилась широкой, охватила сразу несколько ключевых направлений. Фундаментальные исследования были посвящены дому Романовых, ученые говорили о вкладе Великокняжеской четы в развитие Москвы, милосердном служении Елизаветы Федоровны в годы тяжелых войн и ее духовной связи с русским искусством. Огромный блок выступлений подготовила алапаевская молодежь. Школьники и волонтеры Красного Креста глубоко погрузились в историю родного края. Юные краеведы представили доклады об Алапаевском металлургическом заводе начала 20 века, истории старообрядчества, подвигах сестер милосердия и местных меценатах того времени. Такая преемственность поколений доказывает, что интерес к сохранению исторической памяти на Урале растет. В завершении дня прошла презентация новых изданий фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество и путеводителя по обновленной экспозиции областного краеведческого музея имени Клера «Дом Романовых и Урал». В день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского, памяти святых преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и крестовой сестры Варвары 18 июля, делегация фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество во главе с Анной Громовой молилась за божественной литургией в мужском монастыре в честь новомучеников и исповедников церкви русской города Алапаевска. Возглавил богослужение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в сослужении сонма архиереев. За литургией молились и прибывшие на царские дни тысячи паломников из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. По окончании богослужения был совершен крестный ход к шахте, где в ночь с 17 на 18 июля 1918 года были убиты святые алапаевские мученики. У шахты преосвященные владыки почтили память безвинно убиенных и совершили литию. После богослужения прозвучало выступление духового оркестра учащихся Алапаевской детской школы искусств имени Чайковского, руководитель Сергей Стяжкин. Свердловскую область назвали одним из ключевых центров сохранения исторической памяти. Вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 28 июля по новому стилю или 15 по старому. И сегодня память. Мученика Кирика и мученицы Иулитты, мученика Авудима Тенедосского, пострадавших в IV веке, равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия, угодника Божия, X начала XI века, священномученика Петра Троицкого, диакона по

пошел на Киев, в котором княжил его старший брат Ярополк. Победив и убив брата, Владимир стал править в Киеве. Он завоевал Галицию, смирил Вятичей, воевал с печенегами, распространил пределы своей державы от Балтийского моря на севере до реки Буг на юге. У него было 5 жен и многочисленные наложницы. На Киевских горах он установил идолов, которым стали приносить человеческие жертвы. Тогда же пострадали за Христа мученики-варяги Феодор и Иоанн, о которых мы говорили недавно. Обстоятельства их смерти произвели на Владимира сильное впечатление, и он начал сомневаться в истинности языческой веры. По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран – послы от болгар-мусульман, живших за Волгой, немцы-латиняне, иудеи и греки. Князь расспрашивал об их вере, и каждый предлагал ему свою веру. Но самое сильное впечатление произвел на него православный греческий проповедник, который в заключение своей беседы показал ему картину страшного суда. По совету бояр Владимир отправил 10 мудрых мужей, чтобы испытать на месте, чья вера лучше. Когда эти русские послы прибыли в Константинополь, то великолепие Софийского храма, стройное пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы тронули их до глубины души. «Мы не знали, — говорили они потом Владимиру, — на земле мы стояли или на небе». А бояре тут же ему заметили, если бы вера греческая не была бы лучше других вер, не приняла бы ее бабка твоя Ольга, мудрейшая из людей. Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре после возвращения послов Владимир пошел войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он отправил послов в Константинополь к императорам Василию и Константину с требованием руки их сестры, царевны Анны. Те отвечали ему, что царевна может быть женой только христианина. Тогда Владимир объявил, что желает принять христианскую веру. Но прежде, чем невеста прибыла в Херсонес, Владимир был поражен слепотой. В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, он познал свою духовную немощь и приготовился к великому таинству крещения. Царевна, прибывшая в Херсонес, посоветовала ему поспешить с принятием таинства, и Владимир крестился в 988 году, прозрел и был наименован Василием. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, князь Владимир прежде всего предложил креститься своим 12 сыновьям, и они крестились в одном источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре. Между тем, Владимир приступил к истреблению идолов, и главный из них, идол Перун, был привязан к конскому хвосту, с поруганием совлечен с горы и брошен в Днепр. За низвержением идолов последовало оглашение народа евангельской проповедью. Христианские священники собирали народ и наставляли его в святой вере. Наконец, святой князь Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые и убогие, явились в определенный день на реку для принятия крещения. Киевляне спешили исполнить волю князя, рассуждая так: если бы новая вера не была бы лучше, то князь и бояре ее бы не приняли. В назначенный день жители Киева собрались на берег Днепра. Сюда явился великий князь со священниками. Все киевляне вошли в реку, кто по шею, кто по грудь. Взрослые держали на руках младенцев, а священники на берегу читали молитвы. После Киева и его окрестностей святая вера была насаждена в Новгороде. Первый киевский митрополит Михаил прибыл туда в 990 году с 6 епископами. Из Новгорода митрополит Михаил в сопровождении 4 епископов и Добрыни прибыл в Ростов и там крестил многих, рукоположил пресвитеров и воздвиг храм. Впрочем, язычество еще долго держалось в Ростове, так что первые два епископа Ростова

0: Псковские святые Феодор и Иларион после многих усилий в борьбе с язычеством вынуждены были оставить свою кафедру. В 992 году святая Вера была насаждена в Суздальском крае. Туда прибыл святой князь Владимир с двумя епископами. Суздальцы охотно крестились. Дети святого Владимира, которым он раздал уделы, заботились о распространении и утверждении христианства в подвластных ему областях. Так в X веке, кроме Киева, Новгорода, Ростова и Суздаля, святая Вера была насаждена в городах Муроме, Полоцке, Владимире-Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке, Тмутаракане и в земле Древлянской. Вообще христианская вера в первое время распространялась преимущественно около Киева и по Великому водному пути от Киева до Новгорода. От Новгорода она распространилась по Волжскому пути. Под влиянием православной веры славянские племена стали объединяться в единое государство. Успешному распространению веры Христовой среди русского народа содействовало в особенности то, что она, благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия, распространялась на родном славянском языке. Также святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубежах врагов, строил города и крепости. Им построена первая в русской истории засечная черта – линия оборонительных пунктов против кочевников. В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапостольной Ольги, а 4 года спустя, в 1011 году, там же была погребена его супруга, сподвижница многих его начинаний – блаженная царица Анна. Сам же креститель Руси тяжело заболел и предал дух Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он правил русским государством 37 лет, из них 28 лет прожил во святом крещении. Святые мощи великого князя Владимира были положены в мраморной раке, поставленной в Климентовском пределе Десятинного Успенского храма Киева, рядом с такой же мраморной ракой царицы Анны. Святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.
2: Читаем Псалтирь.
1: Открываем Псалтирь, 18-ю кафизму, читает диакон Сергий Нежбард.
3: Благословен.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 18. «Ко Господу внегда скорбетями возвах и услышамя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива, что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву, стрелы сильного изощренны со углями пустынными, увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся в селении кедарскими, много пришествова душа моя, с ненавидящими мира бег мирен, егда глаголах им барях умятуни». Возведу очи мои в горы, отнюда же приедет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю, не дашь во смятение ноги твои я, ниже воздремлет храняй тебя, все не воздремлет, ниже уснет храняй Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой, на руку десную твою, во дни солнце не ожет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги наши во дворях твоих Иерусалиме, Иерусалим зиждемый, яко град ему же причастие его вкупе, там обо взыдоша колено, колено Господне, сведение Израилево, исповедайтеся имени Господню, яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя, будет же мир в силе твоей и обилие в столпостенах твоих. Ради братья моих и ближних моих глаголах оба мир о тебе, дом ради Господа Бога нашего, взысках благая тебе. К тебе возведу очи мои, живущему на небеси, сияко очи раб в руку Господей своих, яко очи рабыни в руку госпожи своей я, тако очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихомся уничижения, наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижение гордых. Яко аще не Господь был бы в нас, да речет оба Израиль, яко аще не Господь был бы в нас, внегда восстати человеком наны, оба живых пожерли быша нас, внегда прогневайтеся ярости их наны, оба вода потопила бы нас, поток приеде душа наша, оба приеде душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, иже не даде нас в ловитву зубом их, душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом, помощь нашего имя Господа, сотворшего небо и землю.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы — окрест Его, и Господь — окрест людей Своих, отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, яко да не прострут праведнее в беззаконии рук Своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же в развращение отведет Господь, сделающими беззаконие, мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сионь, быхом яко утешени, тогда исполнишеся радости уста наша, и язык наш веселье, тогда рекут во языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же приидут радостью, вземлющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишеся зиждущие, аще не Господь сохранит град, в суе бде стриги, в суе вам есть утреннего те, восстанете посидение, едущие хлеб болезни, никто даст возлюбленным своим сон, все достояния Господне сыновем сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, так о сынове отрясенных, блажен иже исполнит желание свои от них, не постыдятся их, да глаголят врагом своим во вратех. Блажени все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси и добро Тебе будет, жена Твоя, яко лоза плодовита в странах, дома Твоего, сынови Твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы Твоя, все так облагословится человек, бояйся Господа, благословит Тебя Господь от Сиона, и узришь и благая Иерусалима, вся дни живота Твоего, и узришь и сыны сынов Твоих, мир на Израиля. Множицею брашися со мною от юности моей я, да речет уба Израиль, множицею брашися со мною от юности моей я, ибо не примогоша мя, на хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свое. Господь праведен сечевые грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше, ей же не исполни руки своей я жняй, и недра своего рукояти собирай, и не реша мимоходящие, благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои, внемлющи глас умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя, слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней, да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих в великих, ниже в дивных паче мене, аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, так воздася на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клятся Господеве, обещахся Богу Иаковлю,
аще внидо вселение дома моего, аще взыду на одр постели моей, аще дам сон очима моима и веждама моим одремание, и покой скраняма моима, донде же обрящу место Господеве, сирение Богу Иаковлю, все слышахам я во Ефрафе, обретохам я в полях Дубравы, внидем вселение Его, поклонимся на место, и деже стоя стенозе Его, воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя, священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются, Давида ради раба Твоего, не отврати лице помазанного Твоего, клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется ее, от плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет Мой и сведение Моя сия, им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сиона, из воли и в жилище себе, сей покой мой во век века, зде вселюся, яко из воли и главе Твоего благословляя и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью возрадуются, там о возвращу рог Давидове, о готовых светильник помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же просветит святыня моя. Все, что добро или что красно, наеже жите, братья, вкупе, яко мира на главе сходящее на броду, броду Аароню, сходящее на ометы одежды Его, яко роса Аермонская, сходящее на горы Сионские, яко тама заповеда Господь, благословение и живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие во храме Господне, во дворях дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа, благословит тебя Господь от Сиона, сотвори вы небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, да не яростью Твоею обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь имя. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй мя грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прекословного, окаянного, блудника, прелюбодея, малакия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия, и достойно всякого мучения и гиены и муки, и не ради множества тареких моих согрешений, множество подложивший избавителю мук, но помилуй мя, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением, и ими же веси судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодших, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Аминь. 18-ю кафизму из Псалтири читал диакон Сергий Нежбарт.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В день Крещения Руси 28 июля во всех храмах по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по окончании Божественной Литургии будет совершаться молебен по особому чину. В храмах и монастырях Русской Православной Церкви с 12 до 12.30 прозвучит ежегодный колокольный звон «Благовест» «Слава тебе, Боже!». Традиция совершать колокольный звон «Благовест» «Слава тебе, Боже!» во всех православных храмах и монастырях на канонической территории Русской Православной Церкви существует с 2012 года. Колокола являются неотъемлемой частью православного храма. Существует несколько видов колокольного звона. Один из них – это звон «Благовест». Он совершается мерными ударами в один большой колокол. Напомним, 28 июля ежегодно отмечается День Крещения Руси. Празднование совпадает с Днем памяти равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Сам термин «Крещение Руси» встречается уже в повести временных лет, самой древней из дошедших до нас летописей. Она была написана в начале XII века. В эфире новости. Православная служба милосердия отдела социального служения Екатеринбургской епархии приглашает подростков в уникальное путешествие «5000 звезд». В экспедицию приглашаются подростки от 10 лет, проживание в палаточном лагере на острове Челябинского озера. Уровень подготовки стартовый. Организаторы отмечают, что это возможности для получения первых туристических, коммуникативных и командных навыков. Миссия проекта – открытие подросткам самого себя через преодоление, дружбу, общение и труд над своим сердцем. Воспитание сочетает духовность, физическое развитие, здоровый образ жизни и творчество, уточняют организаторы. Напомним, Православная служба милосердия социального отдела Екатеринбургской епархии организует экспедицию «Задруги своя» с 2016 года. Участники экспедиции, более 2500 ребят, побывали в 28 населенных пунктах по всей России. Из них 12% выросли до командиров, инструкторов и младших педагогов. Ребятам круглосуточно помогает команда профессионалов и священников, профессиональных педагогов и инструкторов, которые своим примером показывают, как настроить вектор жизни в служении ближнему. Цель проекта – духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков через раскрытие истории Отечества, традиционных духовно-нравственных христианских ценностей, трудового и культурно-нравственного воспитания, практику начальной военной подготовки. Аналогов по содержанию и наполнению программы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подростков в России практически нет. В июле этого года уже состоялась 51-я смена. Это показатель стабильности и качества работы. Ребята побывали на острове, где, по словам организаторов, каждый нашел себя, где звучали смех и песни, где горели глаза, где их окружало замечательное озеро Аргази. Продолжаем выпуск новостей. С 20 по 23 июля приемная комиссия Екатеринбургской духовной семинарии провела вступительные испытания для абитуриентов бакалавриата по очной и заочной формам обучения. Вступительные испытания предварило молебное пение перед экзаменами, отслуженное в актовом зале семинарии, совершил которое секретарь ученого совета иеромонах Прокопий Рудченко. Работу приемной комиссии возглавил ректор семинарии иеромонах Корнилий Зайцев. В состав комиссии вошли представители профессорско-преподавательской корпорации и администрации духовной школы. В первый день абитуриенты написали сочинение по русскому языку на предложенную тему. Во второй день прошли тестирование по истории Отечества. Данные дисциплины абитуриенты сдавали в том случае, если не были представлены результаты ЕГЭ по соответствующим предметам. В третий день устно абитуриенты сдали комиссии комплексный экзамен, включающий в себя вопросы из Ветхого и Нового Заветов, православного вероучения и богослужения. В заключительный день состоялось собеседование, в рамках которого будущие семинаристы продемонстрировали навыки церковного чтения и пения, показали знания церковных богослужений и молитвословий. По окончании всех вступительных испытаний абитуриентам были оглашены результаты. Научную форму обучения были приняты 13 человек, на заочную – 41. Обучение студентов с 1 сентября начнется в новом здании Екатеринбургской духовной семинарии в Верхнем Пышме. Отметим, по итогам прошедшего учебного года выпускниками Екатеринбургской духовной семинарии стали 12 магистров, 31 бакалавр, 9 человек получили диплом о завершении обучения на Рейгинском отделении. Всего за годы обучения по основным профессиональным образовательным программам в Уральской духовной школе магистратуру окончили более 50 человек, специалитет и бакалавриат более 600 человек, Рейгинское отделение более 170. Среди самых известных выпускников духовной школы современного периода можно назвать митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, епископа аргентинского и южноамериканского Леонида Солдатова, епископа Бирского и Белорецкого Спиридона Морозова, епископа Нижнетагильского и Невьянского Меритона Зыбина. Напомним, Екатеринбургская духовная семинария проводила в этом году набор на пасторско-богословское и регенское отделение. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Доброе утро, возлюбленные Господи, братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 18 глава с 18 по 22 стих и 19 глава с 1 по 2 и с 13 по 15 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна: «Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. Желая знать, сколько раз должно прощать брату, святой Петр спросил, предрешая, прощать ли до семи раз. И сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил не семь раз, а 70 раз 7. Это то же, что сказать: «Всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение будет отличительной чертой христианского духа, как всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас о Господе от лица Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, вся покрывает. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде, ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем искренно от души, чтобы и тени не оставалось неприязненности. Рубрика «Евангелие дня» подошла к концу. Божьей вам помощи во всех добрых делах на предстоящий день.

0: беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем слушать беседы с протоиереем Артемием Владимировым из московской студии православного телеканала «Союз».
2: Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, здравствуйте. Приветствую вас в нашей студии.
3: Приветствую вас.
2: Батюшка, один мой знакомый, недавно ставший священником, когда узнал, что я иду сегодня к вам, будем общаться, он попросил задать такой вопрос. Вот я молодой священник. Так, молодой священник, мне дали работу с молодежной группой прихода. И, в общем, какие вы дадите советы молодому священнику, они нас тоже смотрят, чтобы действительно научиться разговаривать с молодежью на их языке. Потому что он говорит, я учился в православной школе, потом в гимназии, потом в семинарии. И вообще в миру почти никогда не был. И не понимает, кто чем живет. Такой Божий одуванчик.
4: Дай Бог, чтобы таких одуванчиков была целая лужайка. Мы будем пить вино из этих одуванчиков и вдохновляться тем, что Иваны да Марьи никогда не переведутся на Святой Матушке Руси. Но не только давая советы своим собратьям, а размышляя о самом себе, я тоже молодой священник. Вот на прошлой неделе встретился со своей матушкой 42-летний юбилей нашего венчания. Ну что такое 42 года по отношению к 84 годам совместной жизни? Все же, что же сам себе посоветую? Прежде всего, внутренняя лампада. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Благодать священства требует нашего соработничества. Мы недостойны этой благодати, которая как лучи распространяется и согревает сердца людей. Но для того, чтобы наша паства действительно чувствовала эту тайну воскресшего Христа, священник должен стараться, даже находясь в кругу людей, сохранять молитвенный дух, то есть устремленность ума и сердца ко Христу. Может быть, ты даже ничего такого особенного не сказал, но вот эта тише, гладь и Божья благодать поверх тебя самого сделают то, о чем ты и мечтать не можешь. У людей возникнет внутренний импульс, тяготение, желание чем-то с тобой поделиться, по крайней мере, тебя послушать. Второе, что очень важно для нас, батюшек, особенно молодых, так что мы себя чувствуем такими петушками с золотым гребешком среди каких-то серых куропаточек, расхаживаю я. Мы иногда как бы зададим голос «ку-ка-ре-ку», и все вокруг просто глазки закрывают, млеют и едва не падают от восторга в обморок. Для священника важно внутреннее смирение, осознание себя служкою тех, кто дарит тебе свое внимание и время. Вот эта внутренняя самокритичность, внутренняя кротость, внутреннее уважение к людям, понимание, что ты не только ничем их не превосходишь, но ты такой плешивый ослик, на котором сам Христос, восседая, простирает им руки, очень нам помогает психология общения, показывает, что внутренняя скромность – это очень привлекательная чувство, точнее, состояние, очень привлекательное для окружающих людей. И, конечно, третье, о чем бы я сказал, доброжелательность, приветливость. Это, собственно, правило бон-тон, светского хорошего тона. Сейчас нам, даже тем, кто учился в православных школах, гимназиях, умолчу о светских учебных заведениях, очень не хватает этой культуры дворян, дворянского воспитания, дворянской усадьбы, дворянского гнезда.
2: Расскажите поподробнее об этом.
4: Вот на этом нужно остановиться. Потому что если ты допускаешь в чертах физиономии своей какое-то брезгливое, недовольное выражение, ты куда-то спешишь, на самом деле тебе как до лампочки, до этих людей, ты спешишь скорее освободиться от возложенного на тебя послушания. Все это мгновенно считывается, сканируется публикой. И вот я вспоминаю аристократов, недобитую интеллигенцию, когда сам был маленький, когда вы беседуете с настоящим графом, каким был, например, Николай Николаевич Бобринский, секретарь дворянского собрания. Он был не дворняжкой, а настоящим дворянином. Его мама Мария Чилищева в девичестве была одной из фрейлин, государыни. Вот человек хорошего воспитания, беседуя с тобой, студентом университета желторотом, так на тебя смотрел, так внимательно внимал твоему лепету детскому, так доброжелательно и с любовью кивал головой в ответ на какие-то твои просьбы, что у тебя возникало убежденность, только ты ему интересен, только тебя он и любит, он тебя ждал всю жизнь, чтобы побыть рядом с тобой. И это не какая-то мистика или харизма, у кого-то нет, а у кого-то нет, а это плод большой работы над самим собой. Вот ведущий телеканала «Союз» прекрасно, виртуозно владеет этой школой, почему у нас миллионная аудитория. Едва лишь Сергей Платонов скажет: «Здравствуйте, друзья, мы давно ждали вас, задавайте нам ваши вопросы».
2: Да. Спасибо, батюшка. На самом деле, да, действительно, как важно быть, а не казаться. Вот, например, я тоже поделюсь опытом. Я, когда пришел сюда работать, я пошел учиться на телеведущего. Сначала работать стал, потом понял, что не, надо хоть что-то пройти, какой-то путь именно за партой. И вот преподаватель меня очень сильно ругал. Вот ты сейчас не ты, ты... Будь собой, будь собой. Это вот очень такие, наверное, важные моменты, которые пришлось учиться, хотя вроде как уже все.
4: Иногда ведь молодому подмастерью хочется обидеться, что его все время носом, как котенку, тыкают в собственную лужу, делает замечание: будь собой, так, хватит воображать, а ну-ка, ну, да. Давай попроще. Но затем мы нашим учителям действительно становимся очень благодарными, потому что по закону сообщения сосудов, перенимаем от них ту естественность, ту простоту, ту сердечность, искренность, высокий профессионализм, общение с людьми тоже требует и внимания, и сосредоточенность, и умение слушать собеседника. А это тоже на дороге не валяется. Все время хочется вставить свое словечко. Это я сейчас про себя говорю.
2: Мочка, знаете, я тоже встретил интервью одного психолога, достаточно интересно было, и там был вопрос был задан, вот как вот преодолеть себя, свою зажатость, там еще что-то. Она говорит: а вы зайдите в лифт, увидели там люди, и улыбнитесь им просто. Говорит, просто улыбнитесь. Вот как бы, да, это же тоже, мне кажется, работает.
4: Я когда еду в лифте,
2: неважно, как они отреагируют.
4: С незнакомыми людьми, особенно с женщинами, знаете, ваша борода, усы, думают, может быть, какой-то Бен Ладен зашел, чтобы снять эту висящую тревогу в маленьком пространстве лифта. Хорошо, еще есть камера, которая вас записывает. А то полутемный лифт, говорю, вы знаете, есть такая примета. Проехаться с батюшкой в лифте — это большое счастье. Людям становится легче.
2: Да. Вот как всего лишь, да, всего достаточно. Этому, наверное, всем нам нужно учиться. Вот эта коммуникация ведь тоже своего рода некое искусство. И, наверное, многим священникам, которые переживают, ничего страшного, обратиться к светским, например, каким-то учителям. Ведь есть же, учат коммуникации, учат общению с людьми, сторителлинг, так сказать, некоторые, да?
4: В свое время были такие мхатовские старики, замечательные артисты 20-го столетия, которые еще от своих нянь царского времени или от гувернанток и бон получили навык говорить красиво, двигаться и жестами свою речь делать убедительнее, а главное – то внимание по отношению к собеседнику, выдержанность, недопущение ничего пошлого, поверхностного, но умение поднять собеседника в его собственных глазах. Да, нам, семинаристам, Гришам Добросклоновым 21-го столетия совсем не помешали бы такие курсы, как вести себя за обедом с английским королем, к сожалению. И тот уже очень дряхлый.
2: Вот в Сретенской семинарии есть такой преподаватель, я думаю, до сих пор она есть. Кто учился, тот знает. И она говорила нам, что, наверное, это похоже с вашими историями. Она говорила, меня учили те, кто не поместился на философском пароходе. Вот,
4: да, это...
2: вот она делилась тоже с неким опытом.
4: Знающие наши телезрители вспомнят этот пароход, который большевиками был загружен духовной и нравственной элитой.
2: Он был не один, на самом деле.
4: Элитой великой имперской России. От этих людей решили, слава богу, хоть так избавиться, их насильственно вытурив за пределы советской родины. У других была печальная участь, но, видите, еще нам достались в свое время такие педагоги-корифеи, которые усвоили тысячелетний путь, пройденный Россией со времени крещения князя Владимира, которые владели всеми сокровищами словесной, гуманитарной культуры нашего Отечества. И, безусловно, сегодня так важно возвращаться к корням. Помним детскую школьную программу «Истоки». Доходить до истока великой реки Волги, где находится монастырь Святой Равнопостольной Ольги.
2: Да. Да, еще-то я вспоминаю ее уроки. Она называла, мы были в подрясниках, называла это платье. Так вот, в вашем платье. То есть такая это очень интересная.
4: Такое выражение. Партикулярное платье. Это костюм клерка. И священническое платье или одежда – это, собственно, наш реквизит.
2: Да, батюшка, вопрос. Теперь у нас от молодого поколения. Пришла к вере совсем недавно, учится на третьем курсе института. Значит, большой вопрос, техническое образование. И полюбила православие. Действительно, скажем так, благодаря своему образованию, мозгам, это православие поняла всю суть и так далее. Все очень нравится, все понимаешь, читаю Писание. Вроде все хорошо. Но в храме мне не нравится. Темно, люди... скажем так, угрюмые, да, служба непонятная, хотя службу сама изучила самостоятельно. Священнику пытаюсь найти разговор, не идет на диалог. Вот что посоветовать таким вот нашим молодым людям?
4: Дойти пешком до храма Покрова на Нерли во Владимирской области.
2: Я не знаю, откуда она.
4: Сокровище и жемчужина русской архитектуры, храм, просто взмывающий в небеса. Ну, а лучше всего, конечно, вспомнить присловие, любимое преподобным Амвросием Оптинским: «Знай себя и довольна себя». Внимай себе. Не нужно зыркать направо и налево, так можно незаметно солидаризироваться с тем фарисеем, который, стоя на видном месте, безумно благодарил Господа за то, что он столь отличается разительно от этого и этого, от этого мытаря, и вышел из храма осужденным. Но внимать себе значит уверовать, что ты бессмертный дух, а не кусок мяса. И в этой неизведанной глубине твоего духа искра Божья светит, тьма не обумает. Божественная благодать действительно таинственно сопребывает с нами. Она всегда находится в движении. И если мы стараемся беречь свою совесть от заведомо худых дел и стараемся балансировать ум и сердце, внутренне обращаясь к Богу, вот это таинственное веяние, тихое веяние ветерка, или по-славянски глаз хлада тонко, движение божественной благодати обязательно проявится в храме Господнем, где самые стены помогают нам молиться. Если ты действительно покаялся во всех дурных делишках пионерской или постсоветской юности и освобожден Божьей милостью от каких-то порочных дел, то, войдя в храм, спрятавшись от всех, ты через малое время, когда сойдет на тебя тишина, тише глаз, ты почувствуешь присутствие Божьей благодати. Но это проверяется только опытом. А коль скоро ты будешь, как Чацкий, всех обливать горечью презрения, коль скоро ты, как Печорин, ты будешь видеть только недостатки окружающих тебя людей, Божья благодать, посмотрев внимательно этого критикана, скажет: ну что ж, я предоставляю тебя твоим собственным горьким негативным мыслям, а сама скрываюсь от тебя, покуда тебе не надоест твоя гордостная самость и тот мрак, который заставляет тебя говорить о том, что в храмах темно и скучно и неприятно. Для чистого все чисто. И если у тебя за пазухой Христос, то и вокруг все люди какие-то милые, симпатичные, светлые и интересные.
2: Мальчик, тоже вот вопрос от молодой девушки. Она хранит себя в чистоте, достаточно взрослая, к вере пришла тоже, уже в институтские годы, но хочет выйти замуж за хорошего молодого человека. Вот где ей найти молодого человека? Что посоветуем нашей девушке?
4: Конечно, наш любимый телеканал «Союз» – это не свадебное бюро.
2: Можно подсказать, куда пойти.
4: Однако, может быть, она нам напишет: меня зовут Екатерина Волкова, мне 31 год, я девушка строгого поведения, приветлива, не имею вредных привычек. Мой телефон 8985, ищу достойного меня принца, ясного умом, мирного душой, атлетически развитого, почтительно относящегося к собственной маме, трудоустроенного человека, который хотел бы создать семью и благоговеет перед семейным идеалом, хочет быть заботливым и нежным отцом, верным супругом. Прошу чудиков мне не звонить. Меня окружают телохранители, которые тотчас употребляют приемы из боевых восточных искусств. Но тех, кто действительно хочет быть осчастливлен союзом с русской девушкой, моя пшеничная коса достигает колен, я стройна, румяна, выступаю словно пава, при этом ни гордячка, ни болячка. Можно дозвониться мне по означенному телефону с 5 вечера до 7 вечера. После этого я уже начинаю читать вечерние правила. Вот такой вы нам пришлете список послужной, такое резюме. Я не пророк, дорогой Сергей, но недели не пройдет, и граф Монте-Кристо православного вероисповедания появится в ее жизни.
2: Ну и вообще, по-хорошему, надо, скажем так, найти себе такое, как это правильно сказать, можно сказать, наверное, ну, такую вот тусовку, что ли, вот как-то такое.
4: Какое-то общество.
2: Общество, где будут твои сверстники.
4: Самое прекрасное общество на телеканале «Союз». Это не водяное общество Михаила Юрьевича Лермонтова, описанное в «Герои нашего времени». Но здесь, посмотрите только в экран телевизора, мы видим людей доброй воли, чистых помыслов и высоких стремлений.
2: Да, вот один батюшка тоже мне говорит, вот уже 3 года занимаюсь молодежным движением, говорит, пока только 3 венчания у нас. Вот еще 2 на подход, такую статистику ведет, знаете как? Так посетовал, что вот что-то плохо мы работаем, только за 3 года только 3 пары сформировалось. Так что надо искать такие молодежные
4: Если
2: собрания.
4: Это
2: да.
4: Пары, которые пройдут и огонь, и воду, и сохранят единомыслие, и мир, и будут смотреть в одном направлении, будут идти рука об руку тропой бескорыстной любви. Может быть, через эти три пары спасется вся Россия. Может быть, в первой паре жених Илья Муромец, во второй паре Добрыня Никитич, а в третьей Алеша Попович.
2: Да. Батюшка, не так много времени остается уже. Чуть больше минуты. Давайте вот подытожим наш эфир. Я прошу вас обратиться к нашим телезрителям.
4: Вот, хочется вспомнить слова Александра Сергеевича Пушкина. «Самостояние человека – залог величия его в любви к отеческим гробам и к родным пепелищам». Мы вели сегодня речь о Святой Руси, о таинстве крещения, о благоговейном молитвенном устремлении ума и сердца ко Христу, о чистоте и святости соборной апостольской нашей веры. И поэтому желаю всем вам, дорогие друзья, чувствовать свет и тепло, исходящее от Матери Церкви, и в воскресные дни переступать порог храма для исповеди, причащения, с тем, чтобы делиться с ближними любовью о Христе воскресшем.
2: Батюшка, спасибо, Господи, за эту беседу, спасибо нашим телезрителям за то, что писали вопросы. На этом наша программа окончена. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
1: В цикле «О вере и жизни» принимал участие протоиерей Артемий Владимиров. Программа из московской студии православного телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 июля на подворье Антиохийской православной церкви в Москве состоялись торжества по случаю престольного праздника Собора Архангела Гавриила. Божественную литургию в храме Архангела Гавриила совершили председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, представители патриарха Антиохийского и всего Востока при патриархе Московском и всея Руси, настоятель подворья митрополит Филиппопольский Нифон, митрополит гор Ливанских Силуан, митрополит Захлейский и Баальбекский Антоний. Иерархам сослужили представители патриарха Московского и всея Руси при патриархе Великой Антиохии всего Востока. За богослужением также молилась группа студентов Баламанского университета Антиохийской православной церкви, прибывшая в Россию накануне для участия в летнем институте, организованном для них отделом внешних церковных связей Московского патриархата. В рамках института запланировано посещение духовных школ, храмов и монастырей Русской Православной Церкви. Делегацию возглавляет доцент Богословского института имени святого Иоанна Дамаскина Баламанского университета архимандрит Хризостом. На сугубо Иктинии была вознесена молитва о Святой Руси. Часть песнопений прозвучала на арабском языке в исполнении хора студентов Баламанского университета. По завершении литургии во дворе храма под открытым небом было совершено молебное пение Архангелу Гавриилу. На молебне присутствовали главы и представители множества дипломатических миссий. По окончании молебна к митрополиту Антонию всем участникам торжества обратился митрополит Нифон. Владыка передал присутствующим благопожелания от имени блаженнейшего патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, а также попросил главу отдела внешних церковных связей передать святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу слова искренней благодарности за отеческое внимание к представительству Антиохийской церкви в Москве. По свидетельству митрополита Нифона, русская и антиохийская церкви веками вместе разделяли радости и скорби, разделяют их и поныне, являя единство, вере и любовь между народами. На молитвенную память владыка Нифон подарил митрополиту Антонию и иерархам антиохийской церкви Панагии. Митрополит Антоний передал участникам торжества приветствие и благословение святейшего патриарха Кирилла. Глава отдела внешних церковных связей подчеркнул особую значимость Московского подворья Антиохийской православной церкви для укрепления связи между двумя патриархатами. Иерей также передал владыке Нифону слова признательности и благодарности от лица святейшего патриарха Кирилла за его многолетнее плодотворное служение в качестве представителя Антиохийского патриархата. Митрополит Антоний пожелал владыке Нифону крепкого здоровья, силы и помощи Божьей в служении Церкви Христовой. В память о совместном богослужении он преподнес митрополиту Филиппопольскому Нифону панагию. Владыка Антоний также приветствовал и поздравил с торжеством иерархов Антиохийской православной церкви, митрополита гор Ливанских Силуана и митрополита Захлейского и Баальбекского Антония. После богослужения на подворье Антиохийской православной церкви состоялся праздничный прием, на котором в том числе присутствовали представители дипломатических миссий, аккредитованных в Москве. Вы слушаете новости. По благословению митрополита Брянского и Севского Александра, военный священник Брянской епархии, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери села Олешенко, иерей Сергий Цыбин и алтарник храма Роман Кузнецов посетили бойцов, несущих службу по охране государственной границы Брянской области. Тактическая обстановка в приграничье очень сложная. Чтобы прибыть в расположение к рассвету, приходится выезжать поздно ночью. Военнослужащие давно ждали отца Сергия. Однако добраться до дальних приграничных позиций крайне сложно из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников. Несмотря на это, священники и бойцы всегда находят возможность для совместной молитвы. Офицеры и рядовые с радостью приняли участие в молебном пении. Более 40 человек исповедовались и причастились святых христовых тайн. Один из офицеров принял крещение, затем отец Сергий побеседовал со всеми, кто в этом нуждался. Священник доставил на позицию акции «Гуманитарный груз», влажные салфетки, средства личной гигиены и продукты питания. Участники волонтерской организации «Горячие сердца» изготовили для военнослужащих жизненно необходимые маскировочные сети. Прихожане храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Соколова передали свежие овощи и фрукты, домашние куриные яйца и сало. На собранные приходом денежные средства по запросу военных были приобретены гвозди, саморезы, скобы и другие необходимые строительные материалы. Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Новлинского района передали защитникам сладости, свежие овощи и фрукты. За несколько часов до отъезда в пекарне духовно-просветительского центра «Лето Господне» прихожанки Владимирского храма испекли для защитников большое количество булочек и пирожков с разнообразными начинками, и батюшка доставил их ребятам еще теплыми. Одна из прихожанок, как всегда, приготовила ведро домашних котлет, плов и другие угощения. Благодаря стараниям неравнодушных людей после богослужения воинов ждал настоящий праздничный стол. Благодарим всех, кто помогает в формировании гуманитарных грузов для военнослужащих. Низкий поклон всем благотворителям. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского. Читает Дмитрий Поляков.
1: «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского, принявшего мученическую смерть в 22 года. Дорогие братья и сестры, если в вашей жизни были случаи благодатной помощи по молитвам к священномученику Константину или святому праведному Симеону, просим сообщать их через сайт Новотихвинского монастыря по адресу www.sestry.ru. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение Иоанна Богослова, 2 глава, 10 стих. Старинное уральское село Меркушино известно всему православному миру. Здесь, в конце 17 века, были чудесно явлены мощи великого сибирского святого, праведного Симеона Верхотурского. А спустя 3 столетия святая Меркушинская земля изнесла из своих недр нетленные мощи еще одного угодника Божия, священномученика Константина Богоявленского. Но дивным промыслом Божиим православные люди узнали об этом святом еще до обретения его мощей. Все началось в небольшом зале Государственного архива, где весной 2001 года проходила выставка, посвященная истории Екатеринбургской епархии. Среди ее посетителей были сестры Новотихвинского женского монастыря. Насельницы этой старейшей в Екатеринбурге обители с самого ее возрождения в 1994 году изучают историю своей епархии и родного монастыря, бережно собирают сведения и об истории села Меркушино, где с 1997 года находится монастырское подворье. Вот и тогда на выставке в Госархиве внимание сестер привлек один из экспонатов – документ, начинавшийся словами «Помяни, Господи, души усопших рабов Божиих, убиенных». Далее следовали имена священнослужителей, расстрелянных большевиками в 1918 году. Этот список был составлен в Екатеринбургской епархии в то короткое время, когда власть на Урале была в руках белых. 31-м в помяннике был записан иерей Константин Богоявленский. Рядом значилось «расстрелян 14 июля». Сестрам пока не было знакомо это имя, но они выделили его из остальных, потому что далее в той же строке встретилось привычное для них название «село Меркушинское». «Матушка, смотрите, Меркушинское, священник Константин Богоявленский. Можно мы за него молиться будем?» — спросила у настоятельницы одна из сестер. Матушка благословила. После этой выставки сестры

Никто в Меркушино не знал, где был похоронен убитый священник. Женщина, рассказавшая сестрам о расстреле, в ответ на их вопрос сказала: «Не знаю. Мама говорила, где расстреляли, там и бросили». Впрочем, незнание места захоронения не могло препятствовать канонизации священника, пострадавшего за Христа в страшное время гонений. Сестры Новотихвинского монастыря начали собирать сведения об отце Константине Богоявленском. Что же им удалось узнать о священнике, погибшем в 1918 году?

родом из Владимирского края. Священномученик Константин происходил из семьи потомственных священнослужителей. Родом богоявленские были не с Урала, а из Владимирской губернии. Это был край с многовековой героической историей и глубокими религиозными корнями, где православная вера начала распространяться около 1000 лет назад, еще во времена равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Деда священномученика Константина звали Григорием. До поступления во Владимирскую семинарию он носил фамилию Колоколов. В то время в духовных школах существовал благочестивый обычай менять фамилии учеников на более благозвучные, связанные с евангельскими событиями. Многие семинаристы во время учебы становились рождественскими, архангельскими, преображенскими, введенскими и так далее. А Григорий Колоколов и вслед за ним все его потомки стали богоявленскими. Григорий учился старательно, блестяще окончил духовную семинарию и много лет служил священником в селе Снятиново в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожане очень любили своего батюшку. Он не только совершал богослужение и исполнял различные требы, но и учил крестьянских детей грамоте и закону Божьему в собственном доме. Делал он это бесплатно, из любви и сострадания к бедным селянам. Авторитет отца Григория в селе был столь высок, что его часто назначали опекуном несовершеннолетних детей, оставшихся сиротами, и охранителем их имущества. В семье священника росло 5 детей. Вторым ребенком был Стефан, отец будущего священномученика Константина. Несмотря на то, что семья богоявленских была небогатой, родители прилагали все усилия, чтобы дать своим детям хорошее образование. Стефан Богоявленский учился в духовном училище, затем продолжил свое образование во Владимирской семинарии, по окончании которой стал учителем в школе. У него был красивый голос, он любил петь на клиросе, много читал и умел интересно рассказывать детям о Боге. В 21 год Стефан женился на благочестивой девушке Евдокии, которая тоже происходила из священнического рода. Она была дочерью иерея Петра Алявдина из соседнего села Воскресенского. Много лет Стефан и Евдокия Богоявленские жили в селе Алексино Ковровского уезда, которое располагалось в живописном природном уголке при прудах с необыкновенно чистой водой. Это поселение было известным местом паломничества, так как здесь, в Рождество Богородицком храме, покоились мощи святого благоверного князя Феодора Стародубского, мученически пострадавшего в 1330 году при татарском хане Узбеке. Тело святого князя было на куски изрублено татарами, но, ко всеобщему удивлению, птицы не садились на честные останки князя Феодора. Его повезли для погребения в родной город Стародуб, но лошади, везшие тело, остановились около села Алексино Стародубского княжества и дальше не шли, сколько их не понукали. В селе Алексино в храме Рождества Пресвятой Богородицы и был погребен святой князь. У его гробницы совершались многочисленные исцеления, преимущественно от глазных болезней. Жизнь рядом с чудодейственными мощами князя-мученика и возможность всегда прибегать к его молитвенной помощи была великим даром Божиим для жителей этого села. В 1885 году

В семье Стефана Григорьевича произошел случай, который показал, что богоявленские подлинно жили по евангельским заповедям. Однажды в холодный февральский день Стефан и Евдокия услышали детский плач. Открыв дверь, они обнаружили на своем крыльце подброшенного младенца, новорожденную девочку. У богоявленских к этому времени была уже большая семья, в которой росло шестеро детей: Татьяна, Николай, Иван, Виктор, Аркадий и Клавдия. Жили они бедно, на небольшое учительское жалование и, конечно же, терпели нужду. Но, несмотря на это, они решили взять ребенка на воспитание, восприняв его неожиданное появление как волю Божию. Богоявленские на деле исполнили слова Господа: «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Девочку окрестили 9 февраля и дали ей редкое красивое имя Великанида или Еликанида в честь Солунской мученицы. Крестными родителями стали сами супруги богоявленские. Свое учительское служение Стефан Григорьевич нес старательно и ревностно. Ему было пожаловано высокое звание потомственного почетного гражданина. Последним местом жительства богоявленских во Владимирской губернии был Петропавловский погост, который находился в 75 километрах от уездного города Коврово. Здесь была красивая каменная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная благодетелем купцом Дербеневым. Он же содержал на свой счет и народное училище, где Стефан Григорьевич получил должность преподавателя. В Петропавловском погосте у богоявленских появились на свет трое последних детей – Сергей, Константин, будущий священномученик, и дочь Мария. Константин родился 18 мая 1896 года и был крещен в Покровском храме погоста уже на следующий день, в воскресенье, совпавшее в том году с праздником всех святых. Младенец получил имя в честь равноапостольного царя Константина Великого, память которого празднуется церковью 21 мая. Восприемниками новорожденного от святой купели стали его брат Виктор и сестра Клавдия. А через 2 года вся многочисленная семья богоявленских с 11 детьми переехала на Урал в город Екатеринбург.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, продолжаем слушать Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читает Денис Гаврилов.
2: Книга 10. О духе уныния. Глава 1. Шестой подвиг предлежит нам против духа уныния. Уныние – ацидия, от «а» – «не» и «ксиос» – «старание, труд». Ацидия – беспечность, нерадивость, совершенное расслабление, упадок духа, которое сродни печали. Ему особенно подвергаются скитающиеся и уединенные монахи. Этот злой враг часто нападает на монаха около 6 часа, в полдень, как какая-нибудь лихорадка, нападающая в определенное время, своими приступами причиняет больной душе жестокий жар в определенные часы. Некоторые из старцев называют его бесом полуденным, о котором говорит и псалмопевец, Псалом 90. Глава 2. Как уныние вкрадывается в сердце монаха и какой вред причиняет духу. Когда уныние нападет на жалкую душу, то производит страх места, омерзение к келье и к братьям, которые живут с ним или вдали, порождает презрение, отвращение, как к нерадивым и менее духовным. Также и ко всякому делу внутри кельи делает ленивым. Дух уныния не позволяет ему ни оставаться в келье, ни заниматься чтением, и он часто стонет, что, пребывая столько времени в той же келье, ничего не успевает, ропщет и вздыхает, что не имеет никакого духовного плода, пока будет связан с этим обществом, скорбит, что не имеет духовной пользы и напрасно живет в этом месте, так как, имея возможность управлять другими и приносить пользу очень многим, он никого не поучает и никому не доставляет пользы своим наставлением и учением. Другие отдаленные монастыри хвалят, и места те считают более полезными для преуспевания и более способствующими спасению. Также общество братьев представляет приятным в духовной жизни. Напротив, что находится под руками, то все худо. Не только нет никакого поучения братьям, но и само телесное содержание приобретается с большим трудом. Наконец думает, что, пребывая в этом месте, он не может спастись, что следует оставить келью, в которой ему придется погибнуть, если будет и дальше оставаться в ней, и потому как можно скорее переселяется в другое место. Потом уныние производит также ослабление тела и голод в 5 и 6 часу, по нашему исчислению, в 11 и 12, как будто он утомлен и ослаблен долгим путем и самым тяжелым трудом, или проводил 2 или 3 дня в посте без подкрепления пищи. Потому беспокойно озирается, вздыхает, что никто из братьев не войдет к нему. Часто то выходит, то входит в келью и часто глядит на солнце, как будто оно медленно идет к западу. Таким образом, в таком неразумном смущении духа, как будто земля покрылась мраком, пребывает праздным, не занятым никаким духовным делом, и думает, что ничто не может быть средством против такой напасти, кроме как посещение какого-либо брата или утешение сном. Потому этот недуг внушает, что нужно делать приличные поздравления и посещение недужных, находящихся вблизи или вдали. Также внушает, как какие-нибудь благочестивые и набожные обязанности, что надо найти родителей и чаще ходить с поздравлениями к ним. Считает великим делом благочестия чаще посещать какую-нибудь благочестивую, посвятившую себя Богу женщину, особенно не имеющую никакой помощи от родителей, а если ей необходимо что-то, чего не дают ее родители, о том заботиться есть дело самое святое, и следует больше к этому прилагать благочестивых усилий, нежели бесплодно, без всякой пользы, сидеть в келье. Глава 3. Уныние, чем побеждает монаха. Итак, несчастная душа, опутанная такими хитростями врагов, ослабленная духом уныния, как сильным тираном, впадает в сон, или выгнанная из затворничества кельи своей, начинает искать в этой напасти утешение в посещении брата. А этим средством, от которого в настоящее время душа как будто получает облегчение, немного позже еще больше будет ослаблено. Ибо чаще и более жестоко враг будет искушать того, о ком знает, что тот, вступив в борьбу, тотчас обратится в бегство, и в ком предвидит, что он ожидает спасения себе не от победы, не от борьбы, а от бегства. Оставляя свою келью, он мало-помалу станет забывать дело своего звания, которое есть не иное что, как созерцание той божественной и превосходящей все чистоты, которая никак не может быть приобретена, как только постоянным пребыванием в келье и размышлением в безмолвии. Таким образом, воин Христов, сделавшись изменником и беглецом от своей военной службы, связывает себя житейскими делами и становится неугодным военачальнику. 2 к Тимофею, 2 к 4. Глава 4. Уныние ослепляет ум, делает неспособным к созерцанию добродетелей. Блаженный Давид хорошо показал весь вред этой болезни в одном стихе, говоря: «Воздремала душа моя от уныния» — Псалом 118. Хорошо он сказал, что не тело, а душа собственно воздремала. Ибо истинно душа дремлет в деле созерцания добродетелей и рассмотрения духовных чувств, когда уязвлена стрелою этой страсти. Глава 5. Двоякое уныние бывает. Итак, истинный подвижник Христов, который хочет законно подвязаться, должен поспешить выгнать из тайников своей души и эту болезнь, и против этого злейшего духа уныния действовать с обеих сторон, так чтобы не пасть сраженному стрелою сна, и чтобы вышедшему, хоть и под благовидным предлогом, из монастыря не быть беглецом. Глава 6. Как зловредны бывают действия уныния. Ибо кого начнет оно одолевать с какой-либо стороны, того заставит пребывать в келье ленивым, беспечным, без всякого успеха духовного, или, выгнав оттуда, сделает потом непостоянным во всем, праздно шатающимся, нерадивым ко всякому делу, заставит его постоянно обходить келье братьев и монастыри и ни о чем другом не заботиться, как только где и под каким предлогом можно бы найти случай пообедать. Ибо ум празднолюбца не умеет ни о чем другом думать, как только о пище и чреве, до тех пор, пока не сведет дружбу с каким-нибудь человеком или женщиной, расслабленными одинаковой холодностью, и озаботится делами их и нуждами. И таким образом мало-помалу так запутывается во вредных занятиях, как в змеиных извилинах, что потом уже никогда не в состоянии будет развязаться для достижения совершенства прежнего обета монашеского. Глава 7. Свидетельство апостола о духе уныния. Святой апостол, как истинный духовный врач, видя, что эта болезнь, происходящая от духа уныния, и в его время распространялась, или святым духом предвидя, что возникнет и между монахами, спешит предупредить ее спасительным лекарством своих заповедей. Сначала, как искуснейший и совершенный врач, исцеляя немощь больных ласковым мягким словом, начинает с любви и хвалит их с этой стороны, пока смертельная рана, обвязанная смягчающим лекарством, оставив опухоль негодования, не станет легче переносить острые лекарства. В послании к фессалоникийцам говорит так: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы и так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». 1 к Солунинам, 4, 9 и 10. Сперва предложил при парке похвалы, сделал их мягкими, готовыми к принятию спасительного слова. Потом говорит: «Умоляем же вас, братья, более преуспевать». Стих 10. Еще мягкими приветливыми словами ласкает их, чтобы не найти их неспособными принять совершенное лекарство. Что же это такое, о чем умоляет апостол, чтобы они более преуспевали в любви, о которой выше говорил, о братолюбии нет нужды писать вам? И что за необходимость говорить им, умоляем вас более преуспевать, когда они и не нуждались в том, чтобы им писано было что-нибудь об этом предмете? Особенно, когда открывает причину, по которой они не нуждаются в этом, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Потом еще прибавляет, что не только Богом научены, но и на деле исполняют то, чему научены. Ибо вы, говорит, так и поступаете, не только с одним или двумя, но со всеми братьями, не только с вашими или известными гражданами, но во всей Македонии. Потом прибавляет, умоляем же вас, братья, более преуспевать, и едва высказывает то, о чем прежде заботился, и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, высказал первую причину. Потом прибавляет вторую, делать свое дело, также третью, и работать собственными своими руками, как мы заповедали вам, стих 11. Четвертую, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними. Пятую, и чтобы вы ничего, ничьего не желали. Стих 12. Вот что у него на душе было, что после стольких предварительных объяснений высказал. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, то есть пребывайте в своих кельях, не подвергайтесь беспокойству от разной молвы, которая обычно порождается словами или баснями праздных, и другим не причиняйте беспокойства. Делать свое дело, не желайте исследовать из любопытства дела мирские и испытывать поступки разных лиц. Старайтесь употреблять ваши труды к исправлению себя или для упражнения в добродетелях, а не на порицание братьев, и работать своими руками, как мы заповедали вам, для того, чтобы они не были беспокойными, не заботились о чужих делах или не поступали неблагоприлично перед внешними, или не желали ничего чужого, теперь прибавил, говоря, и работать своими руками, как мы заповедали вам. Причиной того, что выше порицал, апостол ясно показал праздность, ибо никто не может быть беспокойным или входить в чужие дела, кроме тех, которые не хотят заниматься делом рук своих. Представил он еще и четвертый недуг, который происходит от этой праздности, то есть поступают неблагоприлично, говоря, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними. Даже с мирскими людьми не может благоприлично поступать тот, кто не хочет заниматься делом рук своих и в своей келье. Необходимо ему быть неблагопристойным, когда он ищет пропитание, употреблять ласкательство, собирать новости молвы, отыскивать поводы к приключениям и басням, с помощью которых открылся бы ему доступ в дома разных людей. И ничего, ничьего не желали. Не может он не желать чужих даров и подаяний, потому что не находит удовольствия благовестно и спокойно делать свое дело, приобретать себе средства для ежедневного пропитания. Видите, сколько грехов, важных и гнусных, рождается от одного порока праздности. Наконец, тех самых, которых пророк в первом послании ласкал мягкими словами, во втором послании, как не излечившихся легкими средствами, начинает лечить острыми и жгучими лекарствами, не предоставляет им никакого пластыря мягких слов, никакого нежного ласкового выражения. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». 2 Солунинам, 3-6. Там просит, а здесь наказывает или повелевает. Там расположение ласкающего, здесь строгость завещающего и угрожающего. «Завещеваем же вам, братья, поскольку вы пренебрегали до сих пор слушать нас, просящих, по крайней мере, ныне повинуйтесь завещевающим». И само завещевание не голым словом, а с заклинанием именем Господа нашего Иисуса Христа делает страшным, чтобы они опять им не пренебрегли, как простым, произнесенным обыкновенным человеческим голосом, и не думали, что нет нужды строго исполнять его. И тотчас, как искуснейший врач, гнилые члены, которых не мог исцелить легким лекарством, пытается лечить насечкою с помощью духовного орудия, говоря: «Завещеваем удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Глава 8. Бесчинным бывает тот, кто не хочет заниматься делом рук своих. «Ибо мы не бесчинствовали у вас». 2 Солунинам 3:7. Когда апостол хочет указать, что он не был бесчинным у них, занимаясь работою, то ясно показывает, что солунине от порока праздности всегда остаются бесчинными. «Мы ни у кого не ели хлеба даром» — стих 8. Учитель язычников каждым словом усиливает речь. Проповедник Евангелия говорит, что он ни у кого не ел хлеба даром, тогда как знал, что Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 1 Коринфянам 9:14. И еще: «Трудящийся достоин пропитания» от Матфея 10:10. Когда и тот, кто проповедовал Евангелие, совершал столь высокое и духовное дело, даром не принимал пищи по повелению Господа, то что будем делать мы, которым не только не поручена никакая проповедь слова, но и никакой заботы не завещено, кроме заботы об одной нашей душе? В какой надежде мы осмелимся с праздными руками даром есть хлеб, которого пророк, обязанный заботой и проповедью евангельской, без труда рук не отважился есть? Но занимались, говорит, трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Стих 8. Еще усиливает строгость своего вразумления, ибо не просто сказал: «Мы ни у кого не ели хлеба даром». На этом не остановился, ибо могло бы показаться, что он содержался хоть и не на их, фессалоникийцев, приношении или подарке, хоть на собственном иждивении, но в праздности, на сбереженные деньги, свои или чужие. «Но занимались, — говорит, — трудом и работаю, ночь и день», то есть своим трудом содержались. И это, говорит, мы делали не по своей воле, не для удовольствия, как требовал отдых и упражнение тела, а по необходимости и скудости содержания заставляли себя работать с большой утомительностью. Ибо не только в течение всего дня, но и ночью, предназначенной для сна, я неустанно занимался этим делом рук, заботясь о пропитании. Глава 9. Не только апостол, но и бывшие с ним работали своими руками. Чтобы этот образец не показался, может быть, невеликим и необщим, если бы он преподавался только его примером, апостол свидетельствует, что он не один так поступал, но и все, которые назначены были с ним проповедовать Евангелие, то есть Силуан и Тимофей, которые это пишут с ним, занимались подобной работой. А в словах «чтобы не обременить кого из вас», он внушает им большую стыдливость. Ибо если он, проповедуя Евангелие и подтверждая его знамениями и добродетелями, не решается даром есть хлеб, чтобы не обременить кого-либо, то как не считают обременением других те, которые ежедневно, праздные, ничего не делая, потребляют его? Глава 10. Апостол для того и работал своими руками, чтобы нам представить пример трудолюбия. «Не потому, — говорит апостол, — чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Там же стих 9. Апостол показывает причину, для чего он столько трудился. «Чтобы, — говорит, — себя самих дать вам в образец для подражания нам, чтобы, если забудете словесное учение, по крайней мере, примеры обращения, верно представленные вашим очам, удержали вы в памяти». Нелегкое порицание делается им, когда говорит, что только для примера он понес этот труд и обременение тела днем и ночью. Они, однако, не хотели следовать его примеру, когда он, не имея необходимости, наложил на себя столько тяжести. Хотя, говорит, мы и имели власть, и нам открыты были все ваши имущества и припасы, и я знал, что имею позволение Господа нашего пользоваться им. Однако я не воспользовался этой властью, чтобы сделанное мною, хоть и позволительным образом, не подало другим пример вредной праздности. И потому, проповедуя Евангелие, я предпочел содержаться работою своих рук, чтобы и вам, желающим идти стезею добродетели, указать путь совершенства и своим трудом представить образец поведения. Глава 11. Апостол не только примером, но и словами, проповедуя, увещевал работать. Но чтобы не показалось, будто он, молча работая и желая научить их примером, нисколько не наставлял или заповедями, увещаниями, он прибавляет, говоря: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот не ешь». Там же стих 10. Апостол, показывая, с одной стороны, беспечность тех, которые, зная его как доброго учителя, работавшего своими руками, для поучения и для примера, не хотели подражать, с другой — свое прилежание и осторожность, говорит, что он, находясь у них, не только представлял себя в пример, но и словами постоянно проповедовал: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Глава 12. Апостол, не довольствуясь одним увещеванием, присоединил еще власть и повеление. Потом апостол употребляет по отношению к ним уже не совет учителя или врача, но относится к ним со строгостью судебного приговора и, употребив апостольскую власть, как бы изрекает приговор на презрителей. Употребил именно ту власть, которую, говорит он в послании к Коринфянам, 2 Коринфянам 10:8, дал ему Господь, когда увещевал их, допустивших проступок, чтобы они до его прихода поспешили исправить себя, заповедуя так: «Прошу не довести меня до того, чтобы я по пришествии моем прибег по отношению к некоторым к той власти, которая дана мне над вами». Там же стих 2. И еще: «Если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде». Стих 8. Именно с этой властью он произносит: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». 2 Солунинам 3:10. Не плотским мечом принуждает их, а властью Святаго Духа запрещает им употреблять пищу для этой жизни, чтобы они, если нисколько не думая о наказании будущей смертью, из любви к праздности захотели бы упорствовать и дальше, по крайней мере вынуждены были исполнять спасительные заповеди из-за естественной необходимости и страха настоящей гибели. Глава 13. О словах апостола: «Мы слышали, что некоторые из вас поступают бесчинно». Итак, после такой строгости евангельского требования, апостол теперь уже указывает причину, почему он все это предварительно говорил. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». 2 Солунинам 3:11. Не желающих работать, он объявляет растленными не одной только болезнью, ибо во втором послании к Солунинам он называет их бесчинными, поступающими не по преданию, которое приняли от него. 2 Солунинам 3:6. Называет также беспокойными и едящими хлеб даром. Здесь опять говорит: «Мы слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно», и тотчас присоединяет второй недуг, который есть корень этого беспокойства. «Ничего, — говорит, — не делают». Потом указывает третью болезнь, которая от второй происходит, как бы ответвляется: «А суетятся». Глава 14. Слова апостола пресекают многие пороки. Итак, апостол теперь спешит устранить причину стольких пороков и, отложив апостольскую власть, которую прежде употреблял, опять обращается как нежный отец и милосердный врач и своим спасительным советом, как детям и своим пациентам, предлагает средства к исцелению, говоря: «Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Там же стих 12. Причины таких ран, происходящих от корня праздности, он устранил одной спасительной заповедью труда, как искуснейший врач, зная, что после истребления главной болезни сразу прекратятся и прочие недуги, происходящие от нее. Глава 15. Об оказании снисхождения праздным и нерадивым. Впрочем, как прозорливый и заботливый врач, апостол не только желает исцелить раны немощных, но и здоровым также предлагает соответствующие заповеди, чтобы навсегда могло сохраниться здоровье их, говоря: «Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Следуя нам, то есть по нашим стезям, трудом подражайте представленным вам примерам и не следуйте беспечности и бездеятельности других. Не унывайте, делая добро, то есть выказывайте ваше человеколюбие к ним, если они как-нибудь пренебрегли соблюдением того, что мы сказали». Итак, апостол как вразумляет немощных, чтобы, расслабившись от праздности, не предавались беспокойству и любопытству, так и здоровых увещевает не отказывать тем в человеколюбии, которое по заповеди Господней мы должны оказывать и добрым, и злым, нерадивым, которые не захотели обратиться к здравому учению. Призывает нас не переставать благотворить и благоприятствовать им, как словом утешения и исправления, так и обычными благодеяниями и человеколюбием. Глава 16. Погрешающих мы должны исправлять не с ненавистью, а с любовью. Впрочем, чтобы некоторые, одобренные этой тихостью, не пренебрегли его заповедями, он опять показывает апостольскую строгость, говоря: «Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его». Там же стих 14. «И увещевая их соблюдать должное по уважению к нему и для общественной пользы, и с какой осторожностью они должны исполнять апостольские заповеди», тотчас присоединяет нежность благосклоннейшего отца и, как своих детей, учит, какое расположение они должны выказывать погрешающим из братской любви, говоря: «Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Стих 15. Со строгостью судьи соединяет отеческую нежность, и приговор, произнесенный с апостольской строгостью, умеряет милостивой кротостью, ибо повелевает иметь на замечании того, кто презирает повиновение его заповедям, не иметь с ним даже общения, однако повелевает делать это не с ненавистью, а с братской любовью и с целью исправления их. «Не сообщайтесь, — говорит с ним, — чтобы устыдить его, чтобы не исправившийся моими кроткими заповедями, по крайней мере, будучи пристыжен публичным отлучением от всех вас, когда-нибудь начал ходить по стезе спасения». Глава 17. Разные свидетельства, которыми апостол доказывает, что надо трудиться и что он сам занимался работой. Также и в послании Ефесянам апостол об этом самом труде так говорил: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». К Ефесянам 4:28. Также и в деяниях апостольских находим, что он не только учил, но то самое и исполнял. Ибо когда он пришел в Коринф, то не захотел остановиться в другом месте, а у Акилы и Прескилы, потому что они были мастера того же ремесла, каким он сам обыкновенно занимался. Ибо так говорится: «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, и жену его Прескилу, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Деяния 18, с 1 по 3. Глава 18. Апостол работал столько, сколько нужно было ему и другим, бывшим с ним, на пропитание. Потом, проходя Милет, оттуда послав в Ефес, он призвал к себе пресвитеров Ефесской церкви, давая им наставление, как они в его отсутствие должны управлять церковью Божией. Говорит: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Деяния 20, с 33 по 35. Он оставил нам важный пример своего поведения, когда свидетельствует, что он не только делал нужное для своей телесной потребности, но и большее, чтобы могло быть достаточным и для употребления бывших с ним, именно тех, которые, ежедневно занимаясь необходимым служением, никак не могли приготовить себе пропитание своими руками. И как фессалоникийцам говорит, что он трудился, чтобы дать им образец для подражания ему, так и здесь то же самое говорит: «Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых, именно духом или телом, то есть поспешим содержать их не от избытка запаса или сбереженных денег, не от чужой щедрости и имущества, а своею работою и доходом, приобретаемым потовым трудом».
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.
0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 июля в парке искусств «Музеон» по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел молодежный фестиваль книжной культуры «Пространство слова». Фестиваль проходит последние выходные июля в преддверии празднования Дня Крещения Руси уже в третий раз. Его проведение стало хорошей традицией и заметным событием в сфере книжной культуры и просвещения. Торжественное открытие фестиваля началось с выступления хора Сретенского Ставропигиального монастыря. С приветственным словом к участникам и гостям мероприятий обратились председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский Боровский Климент, первый заместитель председателя издательского совета епископ Истринский Серафим, директор Центрального парка культуры и отдыха имени Горького города Москвы Фокина. В работе фестиваля приняли участие депутаты Государственной Думы, общественные деятели, священнослужители, лауреаты и номинанты Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, писатели-воины, участники специальной военной операции, другие современные авторы, руководители и сотрудники издательств и литературных журналов, художники, критики, литературоведы, сотрудники учреждений культуры и образования, студенты. В течение всего дня на площадках парка искусств «Музеон» в Москве проходили мероприятия, призванные подчеркнуть непреходящую ценность книги, слова и речевой культуры. На площадке искусства книги прошли выступления музыкальных коллективов, мастер-классы, литературно-общественные дискуссии, презентации, театрализованные представления. В частности, на этой площадке состоялись поэтический мастер-класс поэта, автора издательства «Самокат» Натальи Волковой и творческая встреча «Поэт в России больше, чем поэт. Современный автор. Кто он?» с участием поэтов Марины Улыбашевой, Вячеслава Некрасова, а также начинающих авторов, студентов литературного института. Площадка «Церковь и писатели. Культурный диалог» стала местом ряда панельных дискуссий о чистоте русской речи, патриотической литературы, значении традиционных бумажных книг и век электронных технологий, о видении современной ситуации в мире книг и о том, что такое чтение для молодых людей. На площадке «Истоки смыслов» гостей фестиваля ждали презентации, театрализованные программы, художественное чтение, квест, мастер-классы и игровая программа. Особая роль отводилась встречам, в центре которых художественное слово Пушкина и Достоевского. «Вечное слово» стало поэтической площадкой, где в течение всего дня не только звучали стихи, но и проходило живое общение со слушателями. Работа площадки началась с чтением стихов главного редактора литературной газеты Максима Замшева, вел встречи доцент Литературного института Сергей Арутюнов. Площадка «Пульс речи» стала местом, где гости фестиваля могли слушать лекции и участвовать в мастер-классах. На площадке «Церковь и милосердие» раненым бойцам читали свои стихи поэты, в том числе поэты-воины. Среди выступавших были лауреат Патриаршей литературной премии Виктор Николаев и член Совета экспертов премии Алексей Шорохов. Прошла встреча военкоров. Программа фестиваля включала встречи, рассчитанные на аудиторию разных возрастов, в том числе ориентированные на семейное посещение. Вход на все мероприятия был бесплатным. Продолжаем выпуск. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 7 по 9 августа в духовной столице Урала Верхотурье пройдет слет православной молодежи «Легенды Верхотурья». Регистрация на участие уже началась. На ресурсах молодежного отдела Екатеринбургской епархии сообщается, что в программе слета совместные богослужения, дискуссионные площадки, лекции, экскурсии, театральные постановки, игры, городской квест, костюмированный бал и множество других активностей. По словам организаторов, это отличная возможность для молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет объединиться, пообщаться и провести время в атмосфере веры и дружбы. Напомним, цель слета – возрождение Верхотурья как духовной столицы Урала и создание условий для развития православного молодежного движения города и всего Среднего Урала, восстановление культурных объектов и храмов. В 2025 году православные следопыты отряда «Флотилия Ковчег» в рамках проведения слета «Легенды Верхотурья» в 11 раз приехали в духовную столицу Урала и продолжили расчистку храма при верхотурской достопримечательности старинном тюремном замке. С 1919 года храм и замок находятся в запустении и постепенно разрушаются. В планах администрации города реконструировать это строение для создания в нем постоянной музейной экспозиции. И последняя информация выпуска. Состоялось освящение первого храма Русской Православной Церкви в Танзании. Чин малого освящения совершил патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин. Ему сослужили иерей Георгий Максимов и местное духовенство. В пресс-службе отметили, что строительство церкви близится к завершению, а далее планируются отделочные работы и благоустройство. Храм построен в селе Кимамба и освящен в честь святителя Николая Чудотворца. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 28 июля. Мы желаем вам хорошего, доброго дня и помощи Божьей в ваших благих делах. Время рассказать о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Прозвучат рассказы «Переправа» и «Ракетчики». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге. Новый завет в пересказе для детей» продолжаем слушать главы Евангелия. В 13 часов 30 минут «Ветхий завет» читаем вместе со священником Константином Корепановым. 14 часов 20 минут беседы о вечном. Сегодня в программе принимает участие священник Иоанн Авдюшин. Тема беседы «Паломничество как путь к духовному спасению» беседует Виктория Кауган. 15 часов 15 минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний. Миссия с чистыми руками». 15 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио, стихи Блока, Пастернака и Ахматовой. В 16 часов 10 минут православный календарь, в 16 часов 25 минут медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17 часов 15 минут рубрика «Гость в студии». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу Валентины Ефремовой с филологом-лингвистом Ксенией Поздняковой о временах года. В 18 часов 10 минут приглашаем наших юных слушателей, для ребят прозвучат сказки «Тридесятого королевства» Елены Крыжановской. В 18 часов 35 минут передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня программа посвящена событиям «Ночи музыки». В 19 часов 15 минут программа Алины Баевой «Вкусное путешествие». В 19 часов 30 минут повторим цикл «Звучащая книга», рассказы священника Ярослава Шипова и сборника «Долгота дней». В 20 часов 20 минут беседы о вечном, напомню, в программе принимает участие священник Иоанн Авдюшин. В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22 часа 30 минут рубрика «Духовное слово» писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило, в 23.30 беседы о вере и жизни из московской студии православного телеканала «Союз». На вопросы зрителей отвечает протоиерей Артемий Владимиров. Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня во вторник, 28 июля. Хорошего вам дня и да хранит вас Господь!

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В Югре запустили проект «Сервисные роды» специально для студенток. С 1 сентября студентки очной формы обучения смогут бесплатно получить комплексное сопровождение в период беременности. Информация об этом прозвучала на заседании Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Югры. Для студенток-участниц проекта будет организовано персональное медицинское сопровождение акушерами-гинекологами и психологами на всех этапах – от постановки на учет до послеродового наблюдения. График приема специалисты адаптируют под учебный процесс, а необходимые обследования будут проводиться во внеучебное время, включая скрининговые программы выходного дня. Как отмечают специалисты, сопровождение до и при родах – невероятно важная составляющая здоровья как самой беременной женщины, так и будущего малыша. В частных клиниках цена такого комплексного сопровождения составляет от 40 до 200 тысяч рублей, а в Югре студентки получат качественное обследование и наблюдение абсолютно бесплатно.
2: Василий Алексеевич. Реальная сказка. Дома лучше. Люди на даче собирали урожай. Выкопали картофель, сложили в мешок. Морковь, лук и свеклу разложили по ящикам и корзинам и ушли обедать. Маленький, но очень любопытный мышонок, живущий с мамой и братьями под крыльцом дома, осторожно вышел на дорожку. Увидел корзины со своими любимыми овощами и решил полакомиться. Он вскарабкался на корзину с морковью и только было собрался закусить, как услышал звук людских шагов. Самих людей ему еще не доводилось видеть, но звук их шагов он, живя под крыльцом, хорошо знал. Мышонок попытался быстро выскочить из корзины с морковью, но растерялся и прыгнул в корзину со свеклой и притаился. Ему захотелось посмотреть на людей хоть одним глазком, а там будь что будет. Он был не последним трусишкой, но про таких страшных чудовищ, которых он увидел из своего укрытия, даже мама не рассказывала в сказках. Мышонок обмер от страха, увидев этих ужасных великанов, и не мог пошевелиться. Люди стали грузить мешки, корзины и ящики в машину. Мышонок хотел выпрыгнуть из корзины, но мысль о том, что эти уродливые существа схватят и тут же сожрут его, останавливала. Он решил прятаться до конца. Люди сели в машину и поехали в город. И мышонок с ними. Во время поездки в привычной темноте он пообвыкся и смирился со своей участью быть съеденным чудищем. С горя погрыз моркови и свеклы и вздремнул. Вскоре машина остановилась. Мышонка испугал шум открывающегося багажника и яркий свет. Не помня себя от страха, он прыгнул прямо на людей. Услышал чудовищный визг, прибежал дорожку и юркнул под какие-то доски. Погони не было. Мышонок отдышался, осмотрелся, почувствовал знакомые запахи.

Минздрав России представил методические рекомендации о взаимодействии центров общественного здоровья и медицинской профилактики с образовательными организациями по вопросам формирования ЗОЖ у детей и подростков. Рекомендации востребованы, так как федеральный проект «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительность и активная жизнь» предусматривает внедрение региональной программы укрепления здоровья и формирования здоровой сберегающей среды в каждом регионе страны. В основные направления входит в том числе разработка центром общественного здоровья, обучение преподавателей, взаимодействие между повышением информированности школьников, их родителей, а также преподавателей об основах здорового образа жизни. Это все на сегодня. До встречи. Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В России усложнят правила школьных олимпиад. Теперь ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнований, а также лишаться возможности повторно участвовать в этапах олимпиады в течение года. Документ также обяжет организаторов публиковать результаты апелляции в течение 2 рабочих дней и ужесточит правила проведения олимпиады. Участникам запретят приносить в аудиторию телефоны, электронную вычислительную технику, фотоаппараты, диктофоны, письменные заметки и различные справочные материалы. Исключение сделают только для тех предметов, где использование техники предусмотрено условиями задания. Школьник из Москвы, который находится в СИЗО, набрал больше 300 баллов на ЕГЭ по 4 предметам. Об этом рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высоцкий. Подросток 2 года учился по школьной программе в следственном изоляторе. По словам Высоцкого, за это время он увлекся историей России и решил сдавать ее на ЕГЭ. По истории он получил 91 балл, по математике 78, на ЕГЭ по обществознанию 72, а за русский язык 63 балла. В прошлом году юношу осудили за поджог релейного шкафа. По словам председателя комиссии, подросток хотел заработать деньги, чтобы ухаживать за девушкой. Сейчас он ждет апелляцию. Поджоги релейных шкафов часто становятся заданиями, которые нередко в последнее время дают неизвестные кураторы в мессенджерах или телефонные мошенники. Школьников могут запугивать, обманывать или заманивать деньгами. Подросток, сдавший ЕГЭ в СИЗО, сказал, что сейчас он начал учиться и многое понял. По словам Высоцкого, юноша больше не хочет подводить родителей. После освобождения надеется поступить в институт на юридический факультет, а в будущем помогать другим подросткам, которые оступились. Это все на сегодня. До встречи!

По небу летят журавли и плачут вдали голубой. Вы ищете гнезда свои, и я возвращаюсь домой. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Я поднял и выронил крест и был суетой гоним. Но к Богу из дальних мест вернулся, как блудный сын. И Он улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми. Но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми. Но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. По небу проносится клин, и птицы зовут за собой. Для Бога я все-таки сын, для братьев по вере изгой. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют.

0: «Звучащая книга». Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, вашему вниманию рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Сегодня прозвучат два рассказа «Переправа» и «Ракетчики».
2: Переправа. В соседний район прислали священника. Однажды он вместе со своей матушкой приехал ко мне познакомиться. Познакомились. Ребята, они совсем молоденькие. Худющие-прихудющие, родом из отдаленных южных мест, и вот дерзнули. Жалко их стало. И климат здешний, конечно же, не для них, и с жильем плоховато, и барка, продуваемая ветрами. Но, помоги им, Господи, не унывали. Засиделись мы допоздна. Видя, что хрупкая матушка едва силится удерживать головку, то и дело преклоняющееся к плечу супруга, я предложил им укладываться спать. Они согласились. И тут, пока я готовил гостям комнату для ночлега, батюшка увидал за окном нечто необыкновенное. Надобно заметить, что дело происходило в конце октября, когда здешний день укорачивается до самой малости, а пасмурные ночи непроглядно черны. И потому, пока не выпадет хоть сколь-нибудь снегу, разобраться, где небеса, а где земля, затруднительно. Что это? Растерянно и даже, как почудилось мне, с трепетанием в голосе вопрошал батюшка, указывая пальцем за окно. Я обернулся. Кромешная тьма озарялась сиянием множества огоньков. «Что это?» — шепотом повторил он. «Что там находится?» «Река?» — отвечал я, недоумевая по поводу невесть откуда взявшихся фонарей, среди которых были даже цветные, мигающие оранжевые. Причем все фонари двигались и в одну сторону. «Может быть, теплоход?» Батюшка вырос в портовом городе и потому легко склонился к такому предположению. «Ваша речка в какое-нибудь море впадает?»
3: «Ну, говорю...» «Впадает. Сначала, правда, в другую речку, та, в третью, та, еще в одну, а потом уж, наверное, впадает».
2: «Вообще-то любая река впадает в море», — заметила матушка, которая окончила школу совсем недавно и хранила еще в памяти своей кое-что из фундаментальных знаний. Она, конечно же, с точки зрения большой науки была совершенно права, однако речка наша при всей пространности ширины глубиною не отличалась, и в сенокосную пору мужики перебредали ее, сняв штаны, а бабы подобрав юбки. Я сообщил об этом батюшке и добавил еще, что никаких кораблей, кроме лодок-плоскодонок, тут отродясь не хаживало. Огни, между тем, продолжали плыть над рекой.
4: «А может быть, это страшный суд?» — испуганно воскликнула матушка и прикрыла губы ладошкой.
2: Мы, конечно, малость угостились за ужином, но чтобы с двух рюмок, клюквенные наливки и такой решительный вывод — это было совсем неожиданно. Супруг ее стал возражать, мол, место для столь важного события не больно удачное — леса, болото, да и жителей мало, кого судить-то. Однако она раскапризничалась и потребовала ехать домой. Они вмиг собрались и укатили на стареньком Запорожце, не то полагая, что страшный суд может ограничиться межой одного района, не то желая встретить его непременно в домашних условиях, как Новый год. Ну, а я отправился изучать загадочные явления. Как любил повторять архиерей, всегда добавляйте на разгильдяйство. Сам он, назначая встречи, мысленно приплюсовывал к оговоренному времени 15-20 минут, а то и час на это самое разгильдяйство. И проницательность ни разу не подводила его. Просители неуклонно опаздывали. И вот, выйдя теперь на берег реки и осмыслив происходящее, я подумал, что и прозорливости многоопытного архиерея здесь не хватило бы. Для возвращения 4 колхозных комбайнов заречных нив пришлось добавлять на разгильдяйство 2 месяца. А теперь, похоже, и еще несколько часов, потому что дно, понятное дело, никто не мерил, а вода поднялась, и там, где летом был брод, под берегом образовалась неведомая прежде канава. В нее и уткнулся флагман кильватерной колонны, сверкающий всеми фарами, подфарниками и мигалками. На пологом берегу горел жаркий костер, бродили люди. «А мигалки-то на кой?» — спрашивал инвалид военного времени. «Чтобы предупреждать встречный транспорт», — отвечал агроном, командовавший операцией. Инвалид осматривался по сторонам, но никакого встречного транспорта нигде не видел. «Хоть бы батюшку попросили молитву какую прочитать», — не унимался инвалид. «Тебя что, бессонница замучила?» — сердито спросил агроном. «Приперся тут с клюкой среди ночи. Какую еще молитву? Перед отправкой комбайна в кругосветное путешествие?»
3: «Зачем в кругосветное?» — переспросил инвалид затихающим голосом.
2: Тут один из комбайнов, второй в колонне, вывернул вдруг в сторону и пополз вниз по реке. «Я ж говорю, кругосветное!» — растерянно пробормотал агроном. И все стали кричать и махать руками, чтобы комбайнер остановил машину, потому что дальше была яма, известная всем тутошним рыбакам. Но комбайнер и сам знал про яму, однако, как потом выяснилось, ему показалось, что колеса заносят песком, и вообще все надоело, поэтому он решил прокатиться взад-вперед по реке. Эта суматоха продолжалась долго еще. Пригнали трактор, зацепили комбайн, трактор не справился. Пригнали второй, тоже зацепили, лопнул трос. Не дождавшись победы, я отправился спать, но возле дома встретил молоденького батюшку, который, оказывается, поехал к трассе не по асфальту, а прямиком через поле, и застрял. Побронил я себя за клюквенную наливочку и пошел выталкивать запорожец. Матушка, свернувшись калачиком, спала на заднем сиденье. Видать, все-таки не сильно боялась страшного суда. «Может, спрашиваю, снесем ее в дом и переночуете по-человечески? А трактора пойдут с речки и выдернут вашу машинку?» «Нет уж», — твердо сказал собрат, — «если решили, надо действовать». Решали-то они, а действовать, между прочим, предстояло мне. Ах, это все за клюквенную наливочку, наверное. Когда, вытолкав машину на твердь, я вернулся в деревню, мимо меня парадным маршем прошли 2 трактора и 4 комбайна. За последним волочилась по асфальту лодочка-плоскодонка, на которой, вероятно, переправляли за реку достославные механизаторы и которую впоследствии так и забыли отвязать.
3: С тех пор прошло несколько лет. Недавно я вновь повидался с молодым батюшкой. Он заматерел, располнел, отпустил брюшко, именуемое в обиходе аналоем. Словом, фигура его обрела ту самую стать, по которой нашего брата узнают и на пляже. В бороде его, сделавшейся более густой и обширной, против прежнего, появилась заметная седина. «Хороню, хороню, хороню», — сказал он о главном в своем служении. «Тягостное это занятие». «Да, тягостное. И не в покойниках дело. За них бывает и порадуешься еще. Тягостно видеть горькую скорбь живых, вмиг осознавших, что не смогут уже и спросить прощения за нанесенные оскорбления и обиды. Это иногда приводит людей в такое отчаяние, в такой ужас,
2: что, глядя на них, понимаешь истинную цену нашей обыденной несдержанности. Цена эта смертоубийственна.
3: Матушка родила ему 2 ребятишек и ожидала 3-го.
2: Комбайны больше из-за реки не переправлялись. С тех пор, как власти начали разорять общественные хозяйства, дальние нивы пришлось побросать, и они зарастают бесполезным кустарником. Да и сами комбайны дышат на ладан и в редкий день выбираются за ворота старого гаража. Какие уж тут кругосветные путешествия!
3: Ракетчики. Поселились у нас газовики. Большую трубу тянули. Народ они размашистый, лихой, то есть складу совсем не крестьянского, из-за чего поначалу возникали недоразумения. Скажем, захочет газовик вдруг развеяться, сядет за рычаги бульдозера или тягача и катит, куда глаза глядят. И не понять разудалые его головенки, для чего крестьяне столько заборов и прясел нагородили, да еще и стогов понаставили. Вот он и давай крушить изгороди, сносить стога.
5: Каждый день с вами радиостанция

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Президент фонда иконы новомучеников юристов петроградских Артем Баконин и настоятель храма Рождества Христова на Песках протоиерей Андрей Щербан 25 июля передали в Казанский кафедральный собор города Санкт-Петербурга образ архимандрита Сергия Шейна, Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Святыню встретили председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков и протоиерей Константин Головин. Артем Баконин рассказал об истории создания иконы, отметив, что ее списки теперь есть не только в России, но и за границей, в Сербии и Белоруссии. Икона была размещена в пределе Рождества Пресвятой Богородицы. Члены правления Общества православных приходов Петрограда и губернии архимандрит Сергий, миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны в 1922 году по сфабрикованному большевиками делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей вместе с митрополитом Петроградским и Гдовским Вениамином. Все были причислены к лику святых в 1992 году. Митрополит Ташкентский узбекистанский Викентий совершил вечернее богослужение в Кафедральном соборе Рождества Христова города Челябинска. Архипастырю сослужило духовенство собора во главе со старшим священником иеромонахом Алексеем Загородновым. Песнопение службы исполнил смешанный хор под управлением регента Юлии Васиной. По традиции Кафедрального собора во время вечерней воскресной службы был прочитан акафист Божьей Матери. Он является одним из наиболее древних. Чтение установлено в IX веке в память об избавлении Константинополя от врагов заступлением Пресвятой Богородицы. Прихожане хорошо знают и любят этот акафист, поскольку он читается в соборе практически с момента открытия Нижнего храма в 2024 году. Для поклонения верующих был вынесен ковчег с великой святыней, частицей яслей, в которые Пресвятая Богородица положила младенца Иисуса Христа сразу после его рождения в Вифлееме. По окончании богослужения владыка Евгений поблагодарил прихожан за совместную молитву, благословил их и пожелал крепкого здоровья и благополучия. Продолжаем выпуск. С 31 июля по 2 августа в Елабуге пройдет 19-й Всероссийский фестиваль колокольного звона. Мероприятие проводится в рамках ежегодной Спасской ярмарки в целях популяризации звонарного искусства и создания площадки для обмена опытом звонарей из разных городов страны. Участие в фестивале примут звонари, фольклорные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах, колесной лире и гуслях. Выступления участников фестиваля пройдут на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах. Украшением праздника станут традиционный звон-концерты на площади перед Спасским собором. В рамках фестиваля состоится выступление звонарей и авторов-исполнителей, участников концертных программ в зоне специальной военной операции, мастер-классы по звонарскому искусству и народному танцу, круглый стол «Звуки вечной» искусства колокольного звона. С 2008 года организатором фестиваля колокольного звона выступает Елабужский государственный музей-заповедник. Вы слушаете новости. 26 июля во время мероприятий на территории Кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске праздничное настроение горожанам помогали создавать росгвардейцы. Силами управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Челябинской области была организована полевая кухня и палатки для мастер-классов. Также челябинцы могли увидеть образы спецтехники, которую используют сотрудники ведомства. Начальник регионального управления Росгвардии Олег Викторович Охрименко провел небольшую экскурсию для митрополита Ташкентского узбекистанского Викентия. Во встрече принимал участие ответственный за взаимодействие с Росгвардией Челябинской епархии иеромонах Михаил Рудаков. В эти праздничные дни челябинские священнослужители активно встречаются с личным составом Росгвардии и рассказывают о роли в истории небесного покровителя службы святого князя Владимира. И последняя информация выпуска. В честь празднования Дня Казанской иконы Божьей Матери сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Курганской области вместе со своими детьми совершили паломническую поездку в Казанский Чимеевский мужской монастырь, расположенный в селе Чимеево Белозерского округа. Сопровождал сотрудников председатель отдела по работе с вооруженными силами и правоохранительными органами Курганской епархии протоиерей Владимир Дедов. Посещение обители началось с соборной молитвы. В храме был отслужен молебен с акафистом перед Казанской иконой Божьей Матери. Вместе с отцом Владимиром паломники по очереди читали молитвенные тексты. После совместной трапезы для гостей была организована экскурсия по территории монастыря. Наместник Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря игумен Варнава Ваулин подробно рассказал об истории святого места и его духовном значении для верующих. Казанский мужской монастырь был образован в 2002 году в селе Чимеево Белозерского округа Курганской области при Казанском храме. Село известно с 1681 года. Завершилась поездка посещением святого источника. Все желающие смогли набрать святой воды и окунуться в купель. Говорится на официальной странице УФСИН России по Курганской области ВКонтакте. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: детям о Боге.
1: Приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Дорогие ребята, для вас Новый Завет в пересказе для детей. Продолжаем слушать главы Евангелия.
2: Притча о блудном сыне. У одного человека было два сына. Младший из них сказал отцу: «Отец, дай мне часть имения, которая приходится на мою долю». И отец разделил между двумя сыновьями свое имущество. Немного спустя младший сын, забравший все, ушел в дальнюю страну. Там он жил распутно и прожил все, что имел. Когда он все прожил, настал в той земле великий голод, и он начал нуждаться. Пошел и упросил одного из жителей той земли принять его в услужение, а тот послал его на поле пасти свиней. Он рад был поесть корму, который давали свиньям, и того есть-то досыта не позволяли ему. Когда он был богат, сколько у него было друзей, которых он кормил, поил, а когда он промотал все свое состояние и сделался нищим, ни один не пустил его к себе. Каких только кушаний не ел, каких вин не пил он, пока был богат. Он исполнял все свои прихоти, а теперь есть из одного корыта с грязными свиньями. Вот до чего его довело мотовство. Наконец, опомнясь, он сказал: «Сколько работников у отца моего едят хлеба досыта, а я умираю с голоду. Встану, пойду к своему отцу и скажу ему: „Батюшка, согрешил я перед Богом и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, возьми меня вместо работника“». После этого он встал и пошел к отцу своему. Он был еще далеко, когда завидел его отец, и сжалился, и побежал, и кинулся ему на шею, и начал целовать его. Сын же сказал ему: «Батюшка, согрешил я перед Богом, перед тобою, и не достоин называться сыном твоим». Но отец приказал слугам своим: «Принесите самую лучшую одежду, оденьте его. Наденьте ему перстень на руку и сапоги на ноги. Приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Этот сын мой был все равно как покойник и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. А старший сын в это время был на поле. Когда, возвращаясь с работы, он подошел к дому, услышал, что поют, играют. Он подозвал слугу и спросил, что это значит. Тот сказал ему: «Пришел брат твой, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что встретил его здоровым». Старший брат рассердился и не хотел идти домой. Тогда отец вышел и стал звать его, но он отвечал отцу: «Вот сколько лет я служу тебе и всегда слушаюсь тебя, и однако ты никогда не дал мне даже козленка, чтоб я мог повеселиться с моими друзьями. А когда этот сын твой, промотавший все твое состояние, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Отец сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А этот брат твой почти умер и ожил, совсем пропадал и нашелся. Как же этому не радоваться?» Притча о богатом и Лазаре. Дети, я расскажу вам притчу, которую рассказал Иисус Христос своим ученикам, о богатом и Лазаре. Из этой притчи вы сами увидите, какой большой грех не помогать бедным, не подавать нищим, и как страшно наказывает за это Бог. Один человек был богат, одевался в порфиру и пировал каждый день. Какие богатые и дорогие одежды были у этого богача! Не суконные, не шелковые, а из золотой парчи и бархата. Каждый день был у него отличный обед и ужин. Какие вкусные кушанья подавались на стол этого богача! Много разных дорогих вин ставили на стол, когда богач садился обедать или ужинать, или завтракать. Зато сколько к нему собиралось гостей, с какими он пировал каждый день. Был также один нищий. Звали его Лазарь, который лежал у ворот его дома весь в струпьях. Этот голодный бедняк рад был поесть объедков и кусочков, которые оставались от стола богатого и выбрасывались вон. Около этого несчастного, который едва мог сдвинуться с места, бродили собаки и лизали его раны. Хорошо было жить богачу. Ешь, пей, что хочешь, только и дело, что веселись. А как тяжело было нищему. Но случилось, что нищий умер и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Слава Богу, кончились страдания несчастного Лазаря. Он умер. Ангелы взяли его душу в рай, в Царство Небесное, где Авраам и все святые. Нищий очутился в одном месте с Авраамом, который с радостью принял Лазаря, как отец, готовый посадить своего сына к себе на колени. Умер и богатый. Похоронили его. И как вы думаете, где очутился богатый после смерти? За то, что он и знать не хотел бедного Лазаря и никогда не помогал ему, Бог не пустил его в рай, а послал в ад. Мучаясь в аду, он поднял кверху глаза и увидел вдали Авраама, а у него на руках Лазаря. Тогда он громко закричал: «Отец мой Авраам, пожалей меня и пошли Лазаря, пусть он омочит кончик своего пальца в воде и смочит мне язык, я мучаюсь в этом огне». Тут богач узнал Лазаря, на которого и не смотрел, когда бедный лежал у его ворот. Но Авраам сказал: «Вспомни, как ты был счастлив в жизни, а Лазарь несчастен. Теперь он здесь блаженствует, радуется, а ты мучаешься. Да кроме того, между нами и вами бездонная пропасть, так что никак нельзя перейти отсюда к вам и от вас к нам». Тогда он сказал: «По крайней мере, прошу тебя, отец, пошли Лазаря в наш дом. Там у меня 5 братьев. Пусть он скажет им, как нужно жить, чтоб и они не попали сюда мучиться». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки. Пусть делают, чему они учат». Тот сказал: «Нет, отец мой Авраам, вот если бы кто из мертвых пришел к ним, они бы покаялись». Но Авраам отвечал: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Вы думаете, какой злой был этот богач? Вы осуждаете его. Зачем он не помогал Лазарю, не взял его к себе в дом, не кормил, не лечил его? Вы говорите про себя: «За дело наказал его Бог». Да, дети, нехорошо делал богач, что не помогал Лазарю. Но разве и у нас всегда помогают бедным? Разве и у нас не отказывают нищим? Не говорят ли: «Бог подаст»? Еще хуже делают. Милостыни не подадут, а назовут нищего и лентяем, и пьяницей, и бродягою. Другой побоится не только сам подойти к нищему, который в лохмотьях, и близко к себе не подпустит его. Нищему хочется есть, он просит хлеба или денег на хлеб. Ему холодно, он устал и просит пустить его в дом погреться или отдохнуть, а ему говорят: «Проходи дальше, уходи прочь». Богач хотя и гнал Лазаря от ворот своего дома, а у нас очень часто гонят нищих и со двора. Еще хуже, еще страшнее. Есть злые люди, у которых поворачивается язык смеяться над нищими и бронить их. Поднимается рука толкать и бить нищих. Милые дети, будьте добрыми. Подавайте нищим, будьте ласковы с ними. Ведь они такие же люди, как и мы. Они наши братья. Кто не любит нищих, тот не любит самого Иисуса Христа. Кто отказывает нищему, отказывает Христу. Кто любит Христа, тот любит и нищих.

а мытари, сборщики податей, были грешники. Фарисей, встав, разумеется, впереди всех, молился так: «Боже, благодарю Тебя, что я не то, что другие люди, грабители, обидчики, или как этот мытарь. Пощусь 2 дня в неделю, жертвую 10-ю часть из всего, что получаю». А мытарь встал у порога и не смел глаз поднять на небо, бил себя в грудь и говорил: «Боже, милостив будь ко мне грешному! Господи, прости меня грешного!» Я вам сказываю, что мытарь возвратился домой оправданным. Услышал Бог его молитву и простил его. А фарисей? Нет. Фарисей и не молился, а хвастал перед Богом своими добрыми делами. Всякий, кто возвышает себя, много о себе думает, будет унижен. А кто себя унижает, не гордится, возвысится. Дети, если бы вы и в самом деле были лучше, прилежнее, скромнее и умнее других, не гордитесь, не думайте, что вы лучше других, а другие хуже вас. Это грех, это гордость, которую Бог не любит и которая погубит вас. Исцеление 10 прокаженных. Раз подходил Иисус Христос к одному селу. На дороге встретили его 10 прокаженных. Эти несчастные, зная, что болезнь их прилипчива, пристает ко всякому, кто только дотронется до них, не смели подойти близко к Иисусу Христу. Они остановились вдали и громко кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас, пожалей и исцели нас!» Поглядев на них, Иисус Христос сказал им: «Ступайте, покажитесь священникам». У евреев был закон, что прокаженные, которые выздоравливали, должны были идти к священникам. Священники, осмотрев их и видя, что они здоровы, позволяли им идти домой, к своему семейству. Прокаженные тотчас же пошли. Дорогою проказа сошла с их тела, и они исцелились. Один из них, видя, что исцелился, пришел назад, громко благодарил Бога, упал к ногам Иисуса и благодарил Его. Это был самарянин. Тогда Иисус Христос спросил: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не догадались вернуться и поблагодарить Бога, кроме этого иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Не помните ли вы и других больных, которых исцелил Иисус Христос? Некоторых больных исцелял прикосновением. Дотронется Иисус Христос до больного или больной, и больной выздоравливает. Исцелял словом своим, скажет: «Исцелись», и болезнь оставляет человека. А то исцелял и заочно, не видя даже больного, который находился от него далеко, в другом месте.

0: Воскресенье. Первый круглосуточный православный радиоканал.
1: Дорогие друзья, но сейчас в нашем эфире мы читаем Ветхий Завет вместе со священником Константином Корепановым.

Мы продолжаем читать книгу пророка Иезекииля. Заканчиваем тему о покаянии. Вспоминаем небольшой отрывок из 14 главы, которую мы уже читали. «Ибо так говорит Господь Бог, если и четыре тяжкие казни мои, мечи, голод и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда. Вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него, и утешит вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь Бог». Четыре тяжких казни наводится на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот. Но Иерусалим не раскаивается. Вроде бы сокрушается город, сокрушается всякая опора этого города. Мы подробно читали об этом в книге пророка Иеремии. И видели, что несмотря на все страшные бедствия, которые Бог наводит на город Иерусалим, город не раскаивается. Это чем больше сокрушает Бог Иудею, тем больше ожесточается народ Иудей. Мы встречались с таким ожесточением уже в книге «Исход», когда ожесточение фараона довело Египет до почти полного истребления. Такое бывает и с человеком. Мы читаем об этом в судьбах народов. Такое бывает и с человеком. Мы читали об этом, скажем, когда смотрели, следили за судьбой царя Саула. Это, скажем, история царя Саула написана нам в назидание, только вот единожды так подробно, но за каждым ожесточенным грешником, чью гибель мы краем глаза видели на страницах Священного Писания, какой-нибудь там Иезавель или Ахав, эти люди, они все ожесточились. Вот феномен ожесточения сердца против Бога – это очень мало рассматриваемый феномен в человеческой жизни на страницах Библии. Нам о нем только говорится, нам говорится об этих людях. Но пристально рассматривается только 1-2 раза, а больше нет. Потому что, и если мы почитаем святых отцов, ну, есть, конечно, Федор Михайлович Достоевский, который очень пристально следит за тем, что происходит с душой ожесточающегося против Бога человека. Но в целом святые отцы не рассматривали этот феномен подробно. Они говорили о том, как спасается человек, а не как он гибнет. И это не случайно. И Священное Писание, и святые отцы, и, в общем-то, хорошая культура, произведение культуры, они говорят не о погибели человеческой. Они говорят о спасении человека. Они говорят о том, что нужно делать, чтобы спастись. Что нужно делать, чтобы остаться человеком. Что нужно делать, чтобы человеку было хорошо. И как в этом состоянии хорошо сохранять себя и возрастать в этом состоянии. Попросту говоря, Священное Писание не следит
за погружением человека в ад. Она не изучает инфернальные состояния человека, она только на них указывает, она только говорит о том, что может быть, не изучая, не рассматривая, почему происходит ожесточение человеческого сердца. И мы знаем, что, опять-таки, из кратких, но точных слов Священного Писания Нового Завета мы знаем, что такое состояние человечества будет при конце мира, что каждый человек в отдельности, не народ, как здесь сказано, любой народ неоднороден. Всегда в нем, как мы читали вот только что слова об истреблении Иудеи, но Господь говорит устами пророка Иеремии, что тем не менее и в этом ожесточившемся собрании народа останутся люди, смиряющиеся, желающие смириться, и потому выжившие, оставшиеся, остаток останется при конце мира, потому и будет этот конец, не потому, что придет Антихрист, нет, как, допустим, вот принято говорить и утверждать и ждать этого Антихриста, вот придет, придет, придет, придет, придет, придет, придет, вот не сегодня, завтра придет. Вот дело не в нем вообще, он потому и придет, и потому и будет его, возможно, власть, не потому, что будет построен там третий храм, не потому, что где-то будут разрушены хорошие храмы, не потому, что где-то будут убиты епископы, патриархи или святые Божьи люди, а потому, что в целом в все человеческое сообщество, все без исключения, всякое исключение будет уничтожено. Все люди ожесточатся против Бога. Об этом мы ясно видим указание в 11 главе книги Апокалипсис, когда придут, скажем, две масляные, два праведника, Енох и Илия, которые будут свидетельствовать о Боге. И в знамени своего свидетельства приводить разные чудеса и знамения, которые будут доставлять людям страдания. То есть вот мы еще очень далеки от этого состояния. Мы жаждем чуда от Бога, а наступит эпоха, когда чудо будет мучительное, когда чудо может быть только казнью, потому что ни на что больше люди не способны. Эта казнь будет не пугать, не вразумлять, не исцелять. Она будет вызывать только ненависть людей, когда в конце концов этих двух свидетелей Божьих убьют, люди будут радоваться, думая, что наконец-то наступил мир и безопасность, а на самом деле пришла самая страшная беда. И вот мы-то делаем акцент сейчас не на общественных драмах, не на социальных катастрофах, не на ожесточении народа, а на ожесточении каждого конкретного человека. Почему человек не приходит к покаянию? Нам кажется, сотвори чудо, Господи, и он уверует в тебя. Но Бог воскресил Лазаря, а евреи ожесточились и порешили убить и его, и Лазаря. Мы говорим, ну накажи ты его, и он разумится. Но вот иудею наказали страшными казнями, а они ожесточились, а вовсе не смирились. Мы никак не можем принять, что Бог гораздо лучше знает и человеческую природу, и каждого отдельного человека. Если он не производит чудо, то не потому, что ему трудно, а потому, что это чудо может произвести совсем не тот эффект, который мы думаем, оно произведет. И не наказывает человека не потому, что он, ну скажем, не может проявить это от власти. Он может, но в этом не будет никакого смысла. Ситуация станет хуже, а не лучше. Мы никак не учитываем, что на самом-то деле отказ человека обращаться к Богу иногда вызван
ну, скажем, неправильной системой воспитания. Ну, не рассказали в детстве вообще ни о чем сказочном, духовном, религиозном, христианском, ну, хоть чему-нибудь таком необычном, но не любили человека, никто его не любил с детства, вырос он как дикарь, его мать ни разу не обнимала, отец никогда не держал на своих руках, ну бывает, да, и надо просто подождать, и в конце жизни Бог доведет его до того, что он в конце концов примет Бога и смирится. Жизнь для того и дана человеку, и Бог на каждом повороте караулит его, чтобы этого человека пленить своей любовью, уловить его в веру. Есть такие люди, что-то не знают, что-то не понимают, да что-то, извините за жаргонизм, не догоняются. И да, да, им поможет или чудо, или наказание, или скорбь, или радость, или утешение, или вразумление. И Бог обязательно это сделает, если есть хоть один шанс человека спасти. Но надо понимать, что кроме этого есть ни неведение, ни незнание, ни неспособность, а сознательное ожесточение сердца против Бога. И такому человеку нельзя помочь. Его нужно только держать под спудом, чтобы он, ожесточившись, не привел себя и все остальное, к чему он имеет отношение, к катастрофе. Потому как фараон, который, ожесточившись, погубил государство, так и человек, ожесточившись, может погубить свою семью. Вот в «Докторе Живаго» описывается такой эпизод про человека, ожесточившегося против всех и вся, изрубившего топором всю свою семью. Человек может погубить город, в котором он является начальником, он может погубить страну, он может погубить всякого доверившегося ему человека, если он ожесточится, и Бог внимательно следит за всеми, и если видит, что то или иное действие приведет к ожесточению человека, он оставляет его в покое. По русской пословице «не буди лихо, пока оно тихо». Потому что как, что бы ты ни сделал с человеком, милостью ли, наказанием ли, ему будет только хуже. А вот про тех людей, которые могут обратиться, Священное Писание, скажем, устами некоего Илиуя в книге Иова говорит: «Бог говорит однажды, если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу от пропасти, или он вразумляется болезнью на ложе свою». Вот этих вразумлений, видений, нашептываний в картинках, страшных ли, добрых ли, в болезни ли, это достаточно всякому человеку. Это достаточно для вразумления, назидания, изменения и отвращения от гордости всякого человека. Достаточно порой даже слова. Но если человек ожесточил сердце, ему не поможет ничего. Ни Бог, ни его сила, ни его любовь. Ничего не поможет человеку, ожесточившему свое сердце против Бога. Это и есть самое страшное состояние человека. Он сознательно выбирает бунт против Бога. Он, чем больше Бог что-то делает для него хорошего или нехорошего, тем больше бунт возрастает против Бога. И в конце концов, тогда, когда вот таких бунтующих, ожесточившихся против Бога людей, сознательно ожесточивших, не просто для них это некий образ жизни, обусловлен чисто выживание в этой жизни, когда человек знает, что Бог есть, но ненавидит его, ненавидит все больше и больше, это состояние
и уподобляет его бесам. Вот когда все люди на земле станут такими, вот тогда и придет конец. А если человек может обратиться, если для него возможно покаяние, то Бог знает способы, как человека и в какое время, и в каком состоянии обратить и отвести вот от этого самого ожесточения. 17 глава. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилю. Скажи, так говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями и длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю Ханаанскую, в городе торговцев положил его, и взял от семени этой земли и посадил на земле семя, и поместил у больших вод, как сажают иву, и оно выросло и сделалось виноградной лозой, широкою, низкою ростом, которые ветви клонились к ней, и корни были под ней же, и стала виноградной лозою, и дала отрасли, и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями, простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена хорошим полем, больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, и сделаться лозою великолепную. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех, не вырвут ли корней ее, не оборвут ли плодов ее, так что они засохнут. Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут, и не с большой силой, не со многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот хотя она посажена, но будет ли успех, не сохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер, и сохнет на грядах, где выросла. И было ко мне слово Господа, скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим, и взял царя его и князей его, и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода, и заключил с ним союз, и обязал его клятвой, взял сильных земли, то есть с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз, стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз. Уцелеет ли? Живу я, говорит Господь Бог, вместо пребывания царя, который поставил его царем, и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. И великой силой и многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне. Когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибель многих душ, он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это, но не уцелеет. Поэтому так говорит Господь Бог, живу я, клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он презрел, который он нарушил, я обращу на голову его и закину на него сеть мою, и поин он будет в тени этой моей, приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня». Вот такая притча о дереве, или притча о лозе, противопоставляется отросток ливанского кедра виноградной лозе. Виноградная лоза – жизнь. Кедр – ливанский символ гордости. Он не покоряется. Лоза покоряется. Лоза податливая, лоза питает человек, а кедр ливанский растет гордо, он не может ничем питать, его можно только срубить, и горит он только на древо. И вот гордыня противопоставляется лозе. Этот возможность для лозы
быть смиренной, а не жить по гордости, наступает, когда это семя переносится в Вавилонское царство, с родной земли, и там это непонятно что, гордое и непотребное, без роду, без племени, семени, семя делается виноградной лозой, не на родной земле, не в Палестине, не в Иудее, не у стен Иерусалима, а в Вавилоне она делается виноградной лозой. В плену она становится жизнью. Благодаря Вавилону она обретает, она начинает стелиться, она становится покорной, она приносит плод, она становится виноградной лозой. Как говорит, скажем, в стихе 8, лоза посажена на хорошем поле, у больших вод, чтобы стать великолепной. В плену? Да. Плен для Иудеи создает самые лучшие условия. Именно в плену она достигает великолепия и красоты. И именно из Иудеи пересаженная лоза лозой становится на реках Вавилонских. Не на родной своей земле, а там она достигает под гнетом. В плену она достигает совершенства и красоты. Но этот процесс виноградной лозы можно прервать предательством, о чем, собственно, эта притча и пророчество говорит подробно, когда один из царей, потом другой из царей отлагается от царя Вавилонского и переметается к Египту, надеясь на его помощь, предает Вавилона и уходит в Египет, и в конце концов эти цари будут истреблены, потому что, предавая Вавилон, они предают Бога. Буквально так и сказано в 19 стихе: «Ты нарушил союз со мной, нарушив союз с Вавилоном. Это моя воля, а ты пошел против него». Поэтому получается, что плен, в который, о чем и говорит Иезекииль, сам находящийся в плену, про свой народ в плену пишущий, он и говорит, что для нас, для всех это благ. Если бы мы остались там, в Палестине, у стен Иерусалима или в стенах Иерусалима, мы бы погибли. Мы бы зараженные гордостью, никакой бы плод принести не смогли. А здесь мы расцветем. Это не злая воля Вавилон, это добрая рука Бога принесла нас сюда, как семя, как отросток, как ветвь. И мы здесь принесем обильный плод, если будем послушны тем условиям, в которые поместил нас Бог. А когда придет иное время, он снова этот отросток, эту виноградную лозу распространит до земли палестинской. И там мы вернемся из плена, и там действительно сможем стать тем народом, с которым действительно Бог заключил завет.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В день Крещения Руси 28 июля во всех храмах по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по окончании Божественной Литургии будет совершаться молебен по особому чину. В храмах и монастырях Русской Православной Церкви с 12 до 12.30 прозвучит ежегодный колокольный звон «Благовест» «Слава тебе, Боже!». Традиция совершать колокольный звон «Благовест» «Слава тебе, Боже!» во всех православных храмах и монастырях на канонической территории Русской Православной Церкви существует с 2012 года. Колокола являются неотъемлемой частью православного храма. Существует несколько видов колокольного звона. Один из них – это звон «Благовест». Он совершается мерными ударами в один большой колокол. Напомним, 28 июля ежегодно отмечается День Крещения Руси. Празднование совпадает с Днем памяти равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Сам термин «Крещение Руси» встречается уже в повести временных лет, самой древней из дошедших до нас летописей. Она была написана в начале XII века. В эфире новости. Православная служба милосердия отдела социального служения Екатеринбургской епархии приглашает подростков в уникальное путешествие «5000 звезд». В экспедицию приглашаются подростки от 10 лет, проживание в палаточном лагере на острове Челябинского озера. Уровень подготовки стартовый. Организаторы отмечают, что это возможности для получения первых туристических, коммуникативных и командных навыков. Миссия проекта – открытие подросткам самого себя через преодоление, дружбу, общение и труд над своим сердцем. Воспитание сочетает духовность, физическое развитие, здоровый образ жизни и творчество, уточняют организаторы. Напомним, Православная служба милосердия социального отдела Екатеринбургской епархии организует экспедицию «Задруги своя» с 2016 года. Участники экспедиции, более 2500 ребят, побывали в 28 населенных пунктах по всей России. Из них 12% выросли до командиров, инструкторов и младших педагогов. Ребятам круглосуточно помогает команда профессионалов и священников, профессиональных педагогов и инструкторов, которые своим примером показывают, как настроить вектор жизни в служении ближнему. Цель проекта – духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков через раскрытие истории Отечества, традиционных духовно-нравственных христианских ценностей, трудового и культурно-нравственного воспитания, практику начальной военной подготовки. Аналогов по содержанию и наполнению программы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подростков в России практически нет. В июле этого года уже состоялась 51-я смена. Это показатель стабильности и качества работы. Ребята побывали на острове, где, по словам организаторов, каждый нашел себя, где звучали смех и песни, где горели глаза, где их окружало замечательное озеро Аргази. Продолжаем выпуск новостей. С 20 по 23 июля приемная комиссия Екатеринбургской духовной семинарии провела вступительные испытания для абитуриентов бакалавриата по очной и заочной формам обучения. Вступительные испытания предварило молебное пение перед экзаменами, отслуженное в актовом зале семинарии, совершил которое секретарь ученого совета иеромонах Прокопий Рудченко. Работу приемной комиссии возглавил ректор семинарии иеромонах Корнилий Зайцев. В состав комиссии вошли представители профессорско-преподавательской корпорации и администрации духовной школы. В первый день абитуриенты написали сочинение по русскому языку на предложенную тему. Во второй день прошли тестирование по истории Отечества. Данные дисциплины абитуриенты сдавали в том случае, если не были представлены результаты ЕГЭ по соответствующим предметам. В третий день устно абитуриенты сдали комиссии комплексный экзамен, включающий в себя вопросы из Ветхого и Нового Заветов, православного вероучения и богослужения. В заключительный день состоялось собеседование, в рамках которого будущие семинаристы продемонстрировали навыки церковного чтения и пения, показали знания церковных богослужений и молитвословий. По окончании всех вступительных испытаний абитуриентам были оглашены результаты. В научную форму обучения были приняты 13 человек, на заочную – 41. Обучение студентов с 1 сентября начнется в новом здании Екатеринбургской духовной семинарии в Верхнем Пышме. Отметим, по итогам прошедшего учебного года выпускниками Екатеринбургской духовной семинарии стали 12 магистров, 31 бакалавр, 9 человек получили диплом о завершении обучения на Рейгинском отделении. Всего за годы обучения по основным профессиональным образовательным программам в Уральской духовной школе магистратуру окончили более 50 человек, специалитет и бакалавриат более 600 человек, Рейгинское отделение более 170. Среди самых известных выпускников духовной школы современного периода можно назвать митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, епископа аргентинского и южноамериканского Леонида Солдатова, епископа Бирского и Белорецкого Спиридона Морозова, епископа Нижнетагильского и Невьянского Меритона Зыбина. Напомним, Екатеринбургская духовная семинария проводила в этом году набор на пасторско-богословское и регенское отделение. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и преподаватель

0: вашего наблюдения, что важно в паломничестве, и можно ли как-то, и нужно ли во время пребывания на святых местах куда-то еще выезжать. Например, я знаю, совмещают паломничество и отдых. И порой это несовместимое, потому что паломничество нас настраивает на аскетику, на какой-то вот мирный лад, на молитвенный настрой, на молитву, а тут сразу как бы море, там, где море, там в основном какие-то активности у пляжа и так далее. Давайте поразмышляем.
1: Ну, в первую очередь, я должен сказать, что не являюсь практикующим паломником. Ну, в том плане, как бы, что паломничество не является такой значимой частью моей жизни. Понятно?
0: Вы паломничали уже.
1: Естественно, да. Я паломничал, в паломничество ездил. И когда был мирянином, и когда уже стал священнослужителем, священником, вот. То есть, получается, в разных статусах я путешествовал по святым местам. Вот. И мне кажется, вообще паломничество паломничеству рознь. На самом деле, все даже начинается еще до паломничества. Потому что каждый человек воспринимает паломничество по-своему. Вот эта мысль ко мне пришла, когда я еще студентом ездил в тур на автобусе. Я помню, мы из Екатеринбурга выезжали, и у нас около там 14, по-моему, дней мы путешествие на автобусе, переезжая там из монастыря в монастырь, там по одной ночке, там по две ночки, где-то жили, где-то трудились, где-то молились, где-то причащались. Вот, и это, наверное, был такой вот опыт, самый интересный в моем случае именно с точки зрения наблюдения за людьми. Потому что группа была разношерстная, люди были, ну, как бы незнакомые, это была сборная такая группа, вот, и было видно, что каждый человек от паломничества ожидал чего-то своего. Кто-то воспринимал это как, ну, вот, просто поездку, как некую такую вот тур-поездку просто по святым местам. Кто-то воспринимал ее как вот именно возможность поездить помолиться. Кто-то воспринимал это, ну, в частности, вот человек, который нас вез, для нее это была в первую очередь работа и задача, чтобы все во все места, все люди во все места попали, вот, чтобы все, ну, как сказать, вот, все были накормлены, все были одеты, вот, всем всего хватило, да, чтобы план вот был соблюден. Для кого-то это была семейная поездка. Mm-hmm. То есть вот кто-то там поехал, например, ну, не скажу, что прям в свадебное путешествие, вот, но там, по-моему, там была пара у нас, там они то ли перед свадьбой поехали, там, то ли после свадьбы, но как-то вот так вот. То есть вот, ну, было видно, как бы, что люди таких вот собираются создать семью. Ну, или уже семью создали, я вот не помню, да. То есть вот все люди, они воспринимают паломничество по-разному. И вот в случае с такой группой, мне кажется, что все в большинстве своем зависит от руководителя группы. Этот руководитель задает настрой, и все, ну, что называется, вот по этому плану и двигаются. Потому что, ну, еще раз повторюсь, люди разные, люди незнакомы. Если мы говорим о группе, например, воскресной школы, вот. И в частности, я с воскресной школы ездил как и священник, ездил как и ребенок. Вот. Но как ребенок я уж мало помню, но как священник у нас получилось совмещать экскурсии, то есть вот такой вот более-менее развлекательный вариант и паломнический вариант. Вот. Понятно, что мы старались, ну, как мухи отдельно, котлеты отдельно, да, то есть, если мы приехали в монастырь, то в монастыре мы вот молимся, в монастыре мы ходим на службу, в монастыре мы, ну, понимаем, что мы находимся на святой земле, вот. Вместе с этим, когда мы из монастыря выехали, у нас не было такого прям организованного трансфера, где-то мы своим ходом ехали, где-то мы там на попутках, где-то там еще что-то. Понятно, что в таком случае у нас были периоды, например, да, тут у нас там 2 часа мы поезд ждем, там тут мы, значит, там еще куда-то, да. И получается, что вот в периоды, где непосредственных каких-то вот паломнических активностей нету, то мы разбавляли это какими-то обыкновенными житейскими вещами. Да, например, там сходили на экскурсию, просто там в какой-нибудь Кремль, например, да, там, или в какой-нибудь музей, вот, ну, там, условно, зашли в супермаркет, закупились едой там для того,

0: чтобы в поезде потом не голодать, да, то есть вот какие-то вещи обыкновенные человеческие, они были вкраплены в это паломничество, и я не скажу, что они нарушили как-то вот глобально дух паломнический. Вот. То есть все люди понимали, куда ехали. Ну, тут еще раз повторюсь, ехала воскресная школа. Вот. Все были знакомы, все понимали.
1: Такая малая семья.
0: Ну, в каком-то смысле, да. Вот. Все заранее были настроены на определенный, как бы вот, на определенный план. Вот. И никому не нужно было объяснять, что, где и чем мы именно занимаемся. Поэтому в паломничество, там вот в какую, вот вы сказали про там море, да, солнце и так далее, вот в какие-то такие места я в паломничество не ездил, поэтому опытом каким-то таким поделиться не могу, насколько можно условно там море и отдых в море совмещать с паломничеством, наверное, это сложнее гораздо, особенно если мы говорим про детей. Вот, и если мы говорим о выезде воскресной школы, например, куда-нибудь, то, наверное, это будет все-таки правильнее назвать отдыхом воскресной школы, а во время этого отдыха, например, да, мы там сходим в такой-то храм, ну, условно, там, в субботу-воскресенье, да, на службу, чтобы, ну, эти дни у нас не выпадали из жизни, вот, а большую часть как-то все-таки это лучше назвать отдыхом, да, потому что обычно на море ездят люди отдыхать.
1: И отдых для души. Была на такой поездке, где отдых сопряжен, то есть море с храмами, и мне очень понравилось, потому что это не противоречило. У нас была православная группа, мы молились утром, мы молились вечером, то есть это не то море Турция, где вечером отель, четырехзвездочный шведский стол утром, днем и вечером, а вечером дискотека, да, как в песне. Это вот именно паломничество. И никогда я эту поездку не вспоминала как поездку на море. Я ее вспоминаю и говорю, это было мое паломничество. И у нас была группа разных людей, но это была группа, где все доброжелательные, где все культурные. Да, вот вы привели пример с храмом, где воскресная школа как семья, то есть все друг друга знают. Но опять же нужно говорить и про настроение, наверное, с которым ты едешь.
0: Конечно.
1: Давайте, то есть я встречала двух разных женщин. Одна говорит, ну чего я там не видела? Вот что там я могу еще для себя открыть? А вторая говорит, а я там была, но я еще не все знаю. То есть настроение и вот этот позитивный лад, он тоже же важен.
0: Конечно, важен. Конечно, важен. И любое место, оно, ну, любое место, куда люди едут паломничать, оно не оставляет человека равнодушным. Вот те слова, когда человек говорит, там, да что я там не видел, например, да, вот, это же можно отождествить со словами, ну, как бы это место не мое, или я это место не понял, или я это место не принял. Вот. У меня такие тоже ситуации бывали, когда вот куда-то я поехал, вот, и, ну, но я вот не понял, места, хотя я там условно и на службу ходил, и причащался, вот, но не открылось оно, Такое бывает, но всегда, вот если человек правильно настроен, другое место, именно в это же самое паломничество, Господь не оставляет человека, и бывает так, что вот, ну, например, там, я не знаю, давайте смоделируем ситуацию, поехал человек, например, в какой-нибудь монастырь, ну, не будем называть имя, чтобы никого не обидеть, поехал человек в монастырь Н. И паломническая поездка, она была вот изначально запланирована туда. Вот, и группа, значит, поехала, человек вот какой-нибудь в этой группе находится, и в этом монастыре человеку, ну, что-то вот, ну, не зашло. Ну, как-то вот, или какой-то конфликт случился, вот, или человек чего-то не успел, или человек чего-то не понял. Ну, в общем, финал такой, что в конкретно этом монастыре человеку не понравилось. Такое бывает. Но паломничество, оно, ну, чем оно чудесное? Тем, что Господь человека не оставляет. И вот человек, как бы, сама поездка, она собиралась в монастырь Н, но параллельно, допустим, планировалось заехать в храм М какой-нибудь. И вот вся группа заехала в храм, она ничего в этом храме не почувствовала, а тот человек, которому монастырь не открылся, он в этом храме что-то для себя почерпнет. Понимаете, то есть если человек заранее едет, правильно настроившись в паломничество, что я еду помолиться Богу, что я еду на святое место, то святое место может для человека открыться таким образом, но так, как он этого не ожидал. Может быть, ключевая цель, она, ну, человека не тронет, а какая-то второстепенная, побочная, для человека это будет очень большим приобретением. Вот. В свое время у меня была история такая, я... Вот, кстати, вот в этом туре, в автобусном, когда мы ездили в течение там 10 дней, мы буквально на полчаса заезжали в Арзамас, в Воскресенский собор. И я вот помню, насколько он на тот момент тогда меня поразил. Вот. И что-то мне подсказывает, что меня он поразил гораздо больше, чем там... Ну, большую часть группы, с которыми я ехал, хотя, еще раз повторюсь, как бы это был вот заезд мимоходом, то есть мы просто заехали. А для кого-то, например, там, ну, какое-то другое место, например, да, там, нет, понятно, как бы, что не только этот храм мне понравился в той поездке, мы и в Оптину заезжали, мы и в Вышу заезжали, к Феофану Затворнику, в Дивеево, понятно, заезжали, мы в Саранске были, вот, много было мест таких замечательных, вот, но просто это вот как такой пример, да, то есть ты можешь получить какое-то вот утешение от Бога тогда, когда ты этого даже не заметил, ну, как бы вот не ожидал. Вот что такое паломничество. Еще раз, да, можно так вот суммировать. Паломничество – это поездка, где с человеком может совершенно неожиданно случиться какое-то чудо, когда к человеку может какое-то откровение снизойти совершенно вот в том месте, где человек этого не ожидал. Вот. А при том, иногда бывает такое, что человек куда-то едет специально, и вот Господь это не открывает, вот это специально, вот специально какое-то место, куда человек едет, Господь это не открывает. Я думаю, что если люди, наши слушатели, читали какие-нибудь истории там про великих старцев, там типа Николая Гурьянова или Иоанна Крестьянкина, вот, или там... у нас там недавно, вот отец Власий тоже, или Кирилл Павлов. Я думаю, что люди, ну вот, там были истории, когда человек едет к старцу, а старец не принимает по какой-то причине, старца нету, или старец там не вышел, там старец еще что-то. И человеку, получается, вот, ну, не открывается вот непосредственно то место, куда он направлялся, а вместе с этим Господь каким-то таинственным и чудесным образом открывает что-то человеку другое, и человек получает какое-то такое вот очень важное, необходимое для себя приобретение. Вот что такое паломничество.
1: Отец Иоанн, чем паломничество отличается от религиозного туризма? Потому что светские турфирмы проводят поездки по святым местам, но это не паломничество.
0: Мне кажется, что и религиозная поездка может стать паломничеством, если человек правильным образом настроиться. Я могу рассказать, опять же, свой опыт небольшой, уже вот упомянутую Турцию. Поехал как-то, с супругой мы поехали. Тогда я еще священником не был, вот, и детей у нас тогда еще не было. Вот. Мы просто поехали отдыхать. Вот, просто поехали отдыхать. Вот. И нам наш туроператор сказал, говорит, вот обязательно возьмите поездку к Николаю Чудотворцу в Миры Ликийские. Город этот находится на территории Турции, называется сейчас Демре. Вот. Мы понимаем, как бы, что по-другому к Николаю Чудотворцу мы не попадем. Никаких паломнических поездок, естественно, в Турции, ну, из отеля не совершается. Вот. Но мы, вот, было желание у нас вот место, где Николай Чудотворец жил и служил, посетить. И мы берем этот тур, он у нас где-то около, ну, чуть меньше суток занял, там помимо Николая Чудотворца было достаточно много еще различных локаций, и они не связаны никак были с религиозными какими-то объектами, вот, то есть это была обыкновенная экскурсия. Но вот мы с супругой настроены изначально были именно поехать к Николаю Чудотворцу. И для нас эта поездка стала паломничеством, хотя для всей остальной группы она была экскурсия. Мне кажется, что главное в паломничестве – это настрой. Вот как ты к этой поездке относишься? Даже поехав в паломническую поездку, человек может воспринимать ее как религиозный туризм. Вот я начинал с того, что были разные люди вот в той автобусной группе. И кто-то воспринимал эту поездку действительно как религиозный туризм. То есть просто я вот поездила, посмотрела, ага, тут иконочку купила, тут значит это, вот. Но это не паломничество для человека было. Это был религиозный туризм, хоть и в паломнической группе. Вот. Мне все-таки кажется, еще раз повторюсь, все зависит от настроя в первую очередь.
1: Что вот с собой брать необходимо в паломничество, вот на ваш взгляд? Потому что я за годы, может быть, своих малочисленных, но поездок поняла, что для меня важно взять молитвослов бумажный именно. Потому что телефон, безусловно, там есть все и акафист, но какой-то он для меня лично придает и единение, придает единение с природой, с Господом, когда уже весь... Его мне говорит одна женщина, надо тебе другой купить. Я говорю, так я купила такой же абсолютно другой молитвослов, он лежит дома нетронутым. Но мне вот важно вот тот молитвослов, который 10 лет со мной ездит. Хотя он уже действительно нужно сменить. Он не совсем уже такого качественного. И что-то я помню наизусть. Но вот для меня это четки. Хотя четкие мы сейчас знаем, разные бывают. Для меня это браслет четкий, которые мне помогают как-то вот. Хотя вообще это аксессуар на руке, но нет, другой паломнический атрибут. И, может быть, ваши какие-то лайфхаки, советы, что нужно брать с собой помимо правильного настроя, положительного?
0: Вопрос на самом деле такой с подковыркой вы задали, вот, потому что, наверное, отвечу, не знаю, что взять. Вот. Почему? Потому что, ну, у каждого человека свои предпочтения. Я вас прекрасно понимаю по поводу, называется, замоленный молитвослов, да, или намоленный молитвослов, когда там уже все странички потерты, вот, там где-то воск накапал, где-то, значит, там человек подпалил, значит, свечкой где-то, потому что заснул на каком-нибудь там долгом молитвенном стоянии там или всеночном бдении. Это все понятно. Вот. Но, видите, у каждого человека свои предпочтения, свои какие-то вот любимые вещи, четкие. Вот. Кто-то, наоборот, любит молиться исключительно по телефону. Вот. Потому что, ну, тут я тоже на самом деле понимаю человека. Например, в том же автобусе ты едешь, вечер, ночь, вот, у вас ночной переезд. Вот, что там с фонариком будешь сидеть, светить, значит, на эту книжечку. Ну, как бы остальные там могут спать, например. Да, а так ты взял телефончик, вот, и экран так немножко, яркость понизил, да, ну и читаешь, молишься, никому не мешаешь. Вот, вместе с этим, как бы, ну, короче говоря, это вот у каждого свои какие-то все могут быть предпочтения, четкие. Это вообще такая история, на мой взгляд, ее нужно исключительно только по благословению священника носить, молиться, не молиться. Вот, какие-то священники, например, говорят, да, хорошо, хочешь четкие там молись, но пусть никто не видит, что ты по четкам молишься, чтобы человек не возгордился, да, то есть, ну, это, опять же, все очень субъективно и очень все индивидуально.
1: Я хочу вот такую ремарку небольшую сказать. Православной выставка-ярмарка, и регулярно посещаю в июле, это в царские дни, и уже, наверное, годами продают четки, аксессуар, браслет. То есть ты покупаешь браслет красивый, но это является четками. То есть, видите, это уже такая модная тенденция, я бы даже сказала. И не каждый человек поймет, что на руке четки.
0: Ну, видите, главное тут, чтобы христианство не превратилось в субкультуру. А во многом у нас это есть такая тенденция вот превращения в субкультуру, потому что что такое субкультура? Да, это когда люди ходят в определенном стиле с определенными аксессуарами. Вот. Как мы определяем, что человек, например, любит аниме? Там, или что он косплейщик, да, но он ходит в соответствующем наряде, вот, и вот существует такая вот опасность, что люди христианство превратят в своем сознании тоже в некую субкультуру. Чем это грозит? Ну вот, негативные какие последствия? Это значит, что если ты не ходишь так, как принято, значит, ты не наш. А Господь ведь не говорит о том, что все должно быть унифицировано и вот под одну, под один стандарт все подведено. Да? Есть даже такая замечательная фраза, что в главном единение, во второстепенном многообразии и во всем любовь. Вот, во второстепенном многообразии. Вот, поэтому, как бы, ну, что взять в паломничество? То, что тебе необходимо в поездке. Вот, если ты знаешь, что будешь долго много ходить, ну, возьми там лишнюю бутылку воды. Вот, если ты знаешь, что будешь там в автобусе долго ехать, ну, возьми там пауэрбанк для телефона, чтобы у тебя была возможность подзарядить, там, пофотографировать там и так далее, да. Вот, если тебе священник благословил четки, ну, возьми четки, можешь на святом месте какие-нибудь там себе четки тоже приобрести, и это будет у тебя память о той поездке, ну вот, в которую ты, Господь сподобил тебя съездить, да, попасть. Вот, если тебе нужно заменить молитвослов, вот, тоже в этой поездке можешь себе, значит, какой-то молитвослов приобрести, и это будет у тебя тоже памятью, вот, от тех событиях, которые с тобой, которые ты переживал, вот, посещая те или иные святые места. Вот. Ну, наверное, как-то так.
1: Паломничество с детьми. Нужно ли отправляться совсем с малышами, когда, возможно, у взрослых не с кем оставить? Насколько это будет сложно для родителей, вот на ваш взгляд?
0: Опять же, родители родителям рознь, и дети детям рознь. Я знаю родителей, которые ездят в паломничество с детьми, которым там мало-мало меньше, вот, для которых это вообще не проблема. Вот. И вместе с этим знаю родителей, которые ездят, начали ездить в паломничество, когда дети там подросли условно там, до младшего школьного возраста там, или там, до старшего дошкольного, например. Да? Вот. То есть все очень индивидуально. Вот. И все еще зависит от духовного роста и развития самих родителей. Вот. Поэтому, если существует конкретный какой-то вопрос, то, опять же, лучше подойти к священнику и сказать, там, вот, батюшка, там, отец, например, там, Александр, да, там, или отец, там, Петр, батюшка, вот как вы считаете, в паломничество мне можно поехать там, с моей Машенькой, там, с моей Лешенькой, вот, или там, оставить их лучше с бабушкой, там, или через 2 года поехать в паломничество, например, да, то есть так.
1: Иногда очень хочется съездить людям, а дети, они переживают за них. Это тоже же Господь, ну, как получается, в этих ситуациях проявляется смирение, mm-hmm. когда не получается, когда вот и иногда во благо человеку. То есть у меня была такая ситуация, когда я заканчивала учебное заведение, и мне нужно было сдавать диплом. Выпускная работа, и меня пригласили съездить в очень уникальную, хорошую поездку по святыням Сибири. И она была недорогой, и я так загорелась мыслью, что никогда там не была, посещу вот эти вот места, куда вступала нога царской семьи. И я очень тогда смирялась, прямо шла с недовольством, и сдавала, и переживала, но потом отпустила, и через год Господь сподобил побывать, хотя я не планировала. Там и была погода отличная, и так получилось, что все хорошо, значит, в тот год и не надо было мне ездить. И я этот случай вспоминаю, когда у меня что-то не получается куда-то поехать, потому что, возможно, я поеду через 10 лет, может, через год, а может, мне туда и не надо поехать. Поэтому радиослушатели, кто нас сейчас слышит и сетует, переживает, печалится, что куда-то не успел съездить, все будет, но ни сегодня, ни завтра. Молитесь, верьте, и получится.
0: Да, пусть Господь нашим радиослушателям поможет съездить туда, куда они хотят, паломничество.
1: Да. И еще пару слов. Благословите наших радиослушателей, всех, кто нас слышит. На летнее каникулярное время впереди пост. Еще у нас Успенский пост есть этим летом.
0: Пусть Господь благословит всех наших радиослушателей. То летнее, замечательное, яркое, теплое время, вот, когда можно куда-то съездить, где-то что-то посмотреть, где-то что-то отдохнуть. Вот, пусть Господь дарует вам силы Вот, радость в том периоде тепла, достаточно непродолжительного в наших широтах, вот, но очень радостного и необходимого для каждого из нас.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях был председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Плетиченского архиерейского подворья уральской столицы, отец Иоанн Авдюшин. Выпуск подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 июля на подворье Антиохийской православной церкви в Москве состоялись торжества по случаю престольного праздника собора Архангела Гавриила. Божественную литургию в храме Архангела Гавриила совершили председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, представители патриарха Антиохийского и всего Востока при патриархе Московском и всея Руси, настоятель подворья митрополит Филиппопольский Нифон, митрополит гор Ливанских Силуан, митрополит Захлейский и Бальбекский Антоний. Иерархам сослужили представители патриарха Московского и всея Руси при патриархе Великой Антиохии всего Востока. За богослужением также молилась группа студентов Баламанского университета Антиохийской православной церкви, прибывшая в Россию накануне для участия в летнем институте, организованном для них отделом внешних церковных связей Московского патриархата. В рамках института запланировано посещение духовных школ, храмов и монастырей Русской Православной Церкви. Делегацию возглавляет доцент Богословского института имени святого Иоанна Дамаскина Баламанского университета архимандрит Хризостом. На сугубо Иктинии была вознесена молитва о Святой Руси. Часть песнопений прозвучала на арабском языке в исполнении хора студентов Баламанского университета. По завершении литургии во дворе храма под открытым небом было совершено молебное пение Архангелу Гавриилу. На молебне присутствовали главы и представители множества дипломатических миссий. По окончании молебна к митрополиту Антонию всем участникам торжества обратился митрополит Нифон. Владыка передал присутствующим благопожелания от имени блаженнейшего патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, а также попросил главу отдела внешних церковных связей передать святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу слова искренней благодарности за отеческое внимание к представительству Антиохийской церкви в Москве. По свидетельству митрополита Нифона, Русская и Антиохийская церкви веками вместе разделяли радости и скорби, разделяют их и поныне, являя единство, вере и любовь между народами. На молитвенную память владыка Нифон подарил митрополиту Антонию и иерархам Антиохийской церкви панагии. Митрополит Антоний передал участникам торжества приветствия и благословения святейшего патриарха Кирилла. Глава отдела внешних церковных связей подчеркнул особую значимость московского подворья Антиохийской православной церкви для укрепления связи между двумя патриархатами. Иерей также передал владыке Нифону слова признательности и благодарности от лица святейшего патриарха Кирилла за его многолетнее плодотворное служение в качестве представителя Антиохийского патриархата. Митрополит Антоний пожелал владыке Нифону крепкого здоровья, силы и помощи Божьей в служении Церкви Христовой. В память о совместном богослужении он преподнес митрополиту Филиппопольскому Нифону панагию. Владыка Антоний также приветствовал и поздравил с торжеством иерархов Антиохийской православной церкви, митрополита гор Ливанских Силуана и митрополита Захлейского и Бальбекского Антония. После богослужения на подворье Антиохийской православной церкви состоялся праздничный прием, на котором в том числе присутствовали представители дипломатических миссий, аккредитованных в Москве. Вы слушаете новости. По благословению митрополита Брянского и Севского Александра, военный священник Брянской епархии, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери села Олешенко, иерей Сергий Цыбин и алтарник храма Роман Кузнецов посетили бойцов, несущих службу по охране государственной границы Брянской области. Тактическая обстановка в приграничье очень сложная. Чтобы прибыть в расположение к рассвету, приходится выезжать поздно ночью. Военнослужащие давно ждали отца Сергия. Однако добраться до дальних приграничных позиций крайне сложно из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников. Несмотря на это, священники и бойцы всегда находят возможность для совместной молитвы. Офицеры и рядовые с радостью приняли участие в молебном пении. Более 40 человек исповедовались и причастились святых христовых тайн. Один из офицеров принял крещение, затем отец Сергий побеседовал со всеми, кто в этом нуждался. Священник доставил на позиции гуманитарный груз – влажные салфетки, средства личной гигиены и продукты питания. Участники волонтерской организации «Горячие сердца» изготовили для военнослужащих жизненно необходимые маскировочные сети. Прихожане храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Соколова передали свежие овощи и фрукты, домашние куриные яйца и сало. На собранные приходом денежные средства по запросу военных были приобретены гвозди, саморезы, скобы и другие необходимые строительные материалы. Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Новлинского района передали защитникам сладости, свежие овощи и фрукты. За несколько часов до отъезда в пекарне духовно-просветительского центра «Лето Господне» прихожанки Владимирского храма испекли для защитников большое количество булочек и пирожков с разнообразными начинками, и батюшка доставил их ребятам еще теплыми. Одна из прихожанок, как всегда, приготовила ведро домашних котлет, плов и другие угощения. Благодаря стараниям неравнодушных людей после богослужения воинов ждал настоящий праздничный стол. Благодарим всех, кто помогает в формировании гуманитарных грузов для военнослужащих, низкий поклон всем благотворителям. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

Здравствуйте, друзья мои! Со времен святых апостолов труд благовестника является честным, благословенным и действительно достойным служением. И каждое христианское поколение дает церкви своих апостолов, своих благовестников, своих миссионеров. Но кто такой подлинный миссионер? Мы себе задаем вопрос. Как будто бы и не должен звучать этот вопрос, пожалуй, потому что и так все понятно. Вот есть программы, в которых батюшки, надев крест, садятся за стол, покрытый синей скатертью, с раскрытой книгой, и перед камерой что-то рассказывают про Бога. Есть священники, которые пишут книги. Есть просто батюшки, которые говорят самвонно. В конце концов, немало есть и мирян, которые говорят о Христе вовремя или не вовремя, преподавая с кафедр или же выступая в социальных сетях, на телевидении. И труд их благословен, но мы себе задаем вопрос о подлинном миссионерстве. Что это такое? Как мыслили святые отцы и святые апостолы этот благородный труд? И мы понимаем, что дело здесь, наверное, не в изобретении новых форм миссии, не в том, чтобы развлекать молодежь, не в том, чтобы очаровывать публику своим красноречием, а в действии Духа Святаго Божия. Потому что первая книга, которая описывает миссионерский опыт самого первого христианского поколения, книга «Деяний апостольских» — это книга Духа Святаго. И книга, в которой Дух Святой является главным героем, субъектом действия. Он посылает апостолов, он выбирает на служение апостола Павла, он запрещает апостолу Павлу идти туда, куда он ему не велел. Или даже оставляет апостолов, если они не слушаются его. И мы понимаем, что миссионер, скорее всего, это все-таки не только образованный человек, очаровательный, харизматичный в светском смысле этого слова, не тот, кто хорошо очень слышит тенденции этого века или этого поколения, а тот, кто является сосудом Духа Святаго. И в этом смысле самыми первыми и успешными миссионерами являются святые люди, святые старцы. И если мы честно и внимательно посмотрим на истории тех, кто пришел однажды в храм Божий, мы увидим, что они были приведены святыми молитвенниками, святыми старцами, людьми, на которых безошибочно присутствовала печать дара Духа Святаго. Пусть даже этот святой жил 600 лет назад, как, например, преподобный Сергий Радонежский, или 300 лет, как преподобный Серафим Саровский, или, может быть, совсем-совсем недавно, но обязательная черта этого призыва – это призыв в Духе Святом. И вот апостол Павел в послании к римлянам говорит о своем служении благовестия, трудном служении благовестия, как о священнодействии. И это удивительно, потому что он использует в послании к римлянам в 15 главе глагол «иерургео», глагол, который в Новом Завете встречается один-единственный раз. Мы слышим в нем знакомые нам слова «хиерон», однокоренное слово со словом «иерей», то есть «священник», «священник». И «эргон» или «эргадзамай», то есть «работать». То есть работать, священно действовать в буквальном смысле слова. Священно действовать. И очень хорошо передает этот глагол русское старинное слово «священнодействие». То есть что значит священнодействовать? Совершать какой-то священный обряд. Но удивительное дело, вот как звучит в
в этом послании, в 15 главе, описание благовестия Христова, труда апостола Павла, миссионерского делания со слов самого апостола Павла. Он говорит, что он на самом деле писал с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание по данной мне от Бога благодати. Апостол Павел постоянно подчеркивает, что он действует по данной ему от Бога благодати. То есть он не подключает какие-то новые технологии, он не ищет включения в некие тенденции. Хотя, конечно же, никто не может сказать, что у апостола Павла не было особого риторического мастерства, красноречия. Мы это видим хорошо, особенно по книге

0: говорит, на самом деле, в литургических терминах. Он себя называет литургистом. В греческом тексте именно так это звучит. То есть он совершает литургию. Вот как священник, который идет совершать литургию, тщательно готовится, вычитывает правила, постится. И любой мирянин, который собирается причаститься, идет на литургию, даже надевает воскресный костюм, как это было принято, приводит себя в порядок, мысли свои приводит в порядок, идет на исповедь, тоже вычитывает правила, потому что сейчас будет священное действие, к которому нужно обязательно подойти с чистыми руками. Миссия должна быть с чистыми руками, говорит нам апостол Павел, потому что это священное действие Божие. Тут невозможны какие-то грязные приемы, какие бы то ни было популярные или, может быть, очень эффектные, потому что это священное действие и благовествование Божие. И дальше он говорит, дабы сие приношение язычников, и здесь он употребляет хорошо нам знакомое слово, просфора. Не просто приношение, это просфора. Приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. То есть он говорит, что слушатели его, то есть те люди, которым он говорит слово евангельское, на самом деле сами превращаются в священный хлеб. Это вот такой ценный литургический образ, который имеет глубинные интуиции в евхаристическом опыте, потому что когда мы подходим к чаше Евхаристии, а это последняя цель благовествования Христова, не просто охмурить наших слушателей, сделать их лояльными к церкви, может быть, чтобы они стали прихожанами или купили какие-то книжечки, иконочки, а чтобы они к чаше вместе с нами подошли, приняли хлеб небесный, Господа нашего, тело и кровь, и сами стали частью этого хлеба, чтобы они сами стали просфорой. Ведь в нашем церковном быту, как это всем понятно совершенно, мы просфорочку или антидор кушаем обязательно натощак. Не дай Бог, крошечка какая-то упадет от просфоры или антидора. Именно так к человеку нужно относиться, с величайшим благоговением. И апостол Павел говорит, что я словом очищаю этот хлеб, который по-разному или кое-как был выпечен, я превращаю его в просфору, в приношение Господу нашему, чтобы человек стал частью тела Христова. Итог и последняя цель священнодействия, чтобы человек подошел к чаше причастия, к Евхаристии, стал частью тела Христова навсегда. Навсегда. И это чудо, которое происходит по водительству и благодати Духа Святаго. Вопреки даже, бывает, косноязычию этого человека, и мы знаем много примеров, когда старец или духовник не могли два слова связать и говорили проповеди без подлежащего и сказуемого, но благодать Духа Святаго действовала через них, и вот этот дикий хлеб какого-то помола непонятного превращался в подлинную просфору. Священнодействие совершалось. И именно так определяется безошибочно подлинный миссионер. Через него действует благодать Духа Святаго. И эта мысль и откровение апостола Павла смиряет нынешних миссионеров, но, с другой стороны, ободряет их к тому, чтобы мы прирастали даже не ученостью, не новыми технологиями, а именно благодатью Духа Святаго Божия, и дело свое делали с чистыми руками.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое лечение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко, ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

0: Поэтическая страница. И вновь с вами поэтическая страница. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы снова предлагаем вашему вниманию послушать стихи в исполнении народного артиста Советского Союза Игоря Кваши. Вашему вниманию будут представлены поэтические произведения поэтов Бориса Пастернака и Анны Ахматовой из фондов Гостелерадио.
1: Нам свежесть слов и чувство простоту терять не толь, что живописцу зрение, или актеру голос и движение, а женщине прекрасну красоту. Но не пытайся для себя хранить тебе дарованные небесами. Осуждены, и это знаем сами, мы расточать, а не копить. Иди один и исцеляй слепых, чтобы узнать в тяжелый час сомнения учеников злорадное глумление и равнодушие толпы. Из цикла «Тайны ремесла» творчество. Бывает так, какая-то истома, в ушах не умолкает бой часов, вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов, мне чудятся и жалобы, и стоны, сужается какой-то тайный круг, но в этой бездне шепотов и звонов встает один, все победивший звук. Так в круг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо. Но вот уже послышались слова и легких рифм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Мне ни к чему одические рати и прелесть элегических затей. По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда, сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене, и стих уже звучит, задорен, нежен, на радость вам и мне. Муза. Как и жить мне с этой обузой? А еще называют музой. Говорят, ты с ней на лугу. Говорят, божественный лепет. Жестче, чем лихорадка, оттреплет. И опять весь год не гугу. Поэт. Подумай, что же работа? Беспечное это житье. Подслушать у музыки что-то и выдать, шутя, за свое. И чье-то веселое скерцо в какие-то строки вложив, поклясться, что бедное сердце так стонет средь блещущих нив. А после подслушать у леса, у сосен молчальниц на вид, пока дымовая завеса тумана повсюду стоит. Налево беру и направо, и даже без чувства вины. Немного у жизни лукавы, и все
2: у ночной тишины.
1: Про стихи. Это выжимки бессонниц, это свеч кривых нагар, это сотен белых звонниц первый утренний удар, это теплый подоконник под черниговской луной, это пчелы, это донник, это пыль и мрак и зной. Много еще, наверное, хочет быть воспетым голосом моим. То, что бессловесное грохочет, или во тьме подземный камень точит, или пробивается сквозь дым. У меня не выяснены счеты с пламенем и ветром и водой. Оттого-то мне мои дремоты вдруг такие распахнут ворота и ведут за утренней звездой. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я бы отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышит почва, и судьба. Мне хочется домой, в огромность квартиры, наводящий груз. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь, перегородок тонкоребрость пройду насквозь, пройду, как свет, пройду, как образ входит в образ, и как предмет сечет предмет. Пускай по жизненной задаче, врастающей в заветы дней, зовется жизнью сидячей. И по такой грущу по ней, опять знакомостью напева пахнут деревья и дома, опять направо и налево пойдет хозяйничать зима, опять к обеду на прогулке наступит темень, просто страсть, опять научит переулки, а хулки на руки не класть, опять повалят с неба взятки, опять укроет к утру вихрь осин подследственных десятки сукном сугробов снеговых. Опять опавшей сердце мышцей услышу и вложу в слова, как ты ползешь и как дымишься, встаешь и строишься, Москва, и я приму тебя, как упряжь тех ради будущих безумств, что ты как стих меня зазубришь, как быль запомнишь наизусть. Стихи мои, бегом, бегом, мне в вас нужда, как никогда. С бульвара за угол есть дом, где дней порвалась череда, где пустуют и брошен труд, и плачут, думают и ждут, где пьют, как в воду горький бром, полубессонниц, полудрем. Есть дом, где хлеб, как лебеда, есть дом, так вот бегом туда. Пусть вьюга с улиц улюлю, вы радугой по хрусталю, вы сном, вы вестью, я вас шлю. Я шлю вас, значит, я люблю. О, ссадины в круг женских шей, отвешившихся фетишей! Как я их знаю, как постиг! Я, вешающийся на них, всю жизнь я сдерживаю крик о видимости их верик, но их одолевает ложь чужих похолодевших ложь, и образ синей бороды сильнее, чем мои труды. Наследие страшное нищан их посещает по ночам, несуществующий, как вий, обидный призрак нелюбви. И привидением искажен природный жребий лучших жен. О, как она была смела, когда едва из-под крыла любимой матери, шутя, свой детский смех мне отдала, без прикословий и помех, свой детский мир и детский смех. Обид, не знавшее дитя, свои заботы и дела. Земля. В московские особняки врывается весна нахрапом, выпархивает моль за шкафом и ползает по летним шляпам, и прячут шубы в сундуки. По деревянным антресолям стоят цветочные горшки с левкоем и желтофиолем, и дышат комнаты привольем, и пахнут пылью чердаки, и улица запанибрата с оконницей подслеповатой, и белой ночи и закату не разминутся у реки, и можно слышать в коридоре, что происходит на просторе, о чем в случайном разговоре с капелью говорит апрель. Он знает тысячи историй про человеческое горе, и по заборам стынут зори и тянут эту канитель. И та же смесь огня и жути на воле и в жилом уюте, и всюду воздух сам не свой, и тех же верб сквозные прутья, и тех же белых почек вздутья, и на окне, и на распутье, на улице и в мастерской. Зачем же плачет даль в тумане, и горько пахнет перегной? На то ведь и мое призвание, чтоб не скучали расстояния, чтобы за городскою гранью земле не тосковать одной. Для этого весною ранней со мною сходятся друзья, и наши вечера прощанья, пирушки наши завещанья, чтоб тайная струя страдания согрела холод бытия. Июль. По дому бродит привидение, весь день шаги над головой, на чердаке мелькают тени. По дому бродит домовой, везде болтается не кстати, мешается во все дела, в халате крадется к кровати, срывает скатерть со стола, ногу порога не обтерши, вбегает в вихри сквозняка, и с занавеской, как с танцоршей, взвивается до потолка. Кто этот баловник невежа, и этот призрак, и двойник? Да это наш жилец приезжий, наш летний дачник-отпускник. На весь его недолгий роздых мы целый дом ему сдаем. Июль с грозой, июльский воздух снял комнаты у нас в наем. Июль, таскающий в одежи пух одуванчиков, лопух. Июль, домой сквозь окна вхожий, все громко говорящий вслух. Степной нечесанный растрепа, пропахший липой и травой, ботвой и запахом укропа. Июльский воздух луговой. свиданий. Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош. Ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь. Деревья и ограды уходят вдаль во мглу. Одна средь снегопада стоишь ты на углу. Течет вода с косынки по рукаву в обшлаг, и каплями росинки сверкают в волосах, и прядью белокурой озарены лицо, косынка и фигура, и это пальтецо. Снег на ресницах влажен, в твоих глазах тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему, и в нем навек засело смиренье этих черт, и оттого нет дела, что свет жестокосерд, и оттого двоится вся эта ночь в снегу, и провести границы меж нас я не могу. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет? Ветер. Я кончился, а ты жива. И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, а полностью все дерева, со всею далью беспредельной, как парусников кузова на глади бухты корабельной. И это не из удальства, и не из ярости бесцельной, а чтоб в тоске найти слова тебе для песни колыбельной. Август. Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано косою полосой шафрановой от занавеса до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому. Преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора. И осень, ясная, как знаменье, к себе приковывает взор. И вы прошли сквозь мелкой нищенской, сквозной трепещущий ольшанник в имбирно-красный лес кладбищенской, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушиными перекликалась даль протяжно. В лесу, казенной землемершею, стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой правический звучал нетронутый распадом, Прощай, лазурь преображенская, и золото второго спаса. Смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины, простимся без неунижений, бросающая вызов женщина. Я поле твоего сражения. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины, все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия. О, если бы я только мог, хотя отчасти я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях в попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я бы разбивал стихи, как сад, всей дрожью жилок. Цвели бы липы в них подряд, гуськом в затылок. В стихи б я внес дыханье роз, дыханье мяты, луга, осоку, сенокос, грозы, раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества игра и мука, натянутая тетива тугого лука.

В нашей рубрике «Поэтическая страница» сегодня для вас вновь прозвучали стихи в исполнении народного артиста Советского Союза Игоря Кваши. Вы услышали поэтические произведения поэтов Бориса Пастернака и Анны Ахматовой из фондов Гостелерадио. Но мы прощаемся с вами. До встречи в нашей следующей поэтической странице.

0: в Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 июля в парке искусств «Музеон» по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел молодежный фестиваль книжной культуры «Пространство слова». Фестиваль проходит последние выходные июля в преддверии празднования Дня крещения Руси уже в третий раз. Его проведение стало хорошей традицией и заметным событием в сфере книжной культуры и просвещения. Торжественное открытие фестиваля началось с выступления хора Сретенского Ставропигиального монастыря. С приветственным словом к участникам и гостям мероприятий обратились председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский Боровский Климент, первый заместитель председателя издательского совета епископ Истринский Серафим, директор Центрального парка культуры и отдыха имени Горького города Москвы Фокина. В работе фестиваля приняли участие депутаты Государственной Думы, общественные деятели, священнослужители, лауреаты и номинанты Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, писатели-воины, участники специальной военной операции, другие современные авторы, руководители и сотрудники издательств и литературных журналов, художники, критики, литературоведы, сотрудники учреждений культуры и образования, студенты. В течение всего дня на площадках парка искусств «Музеон» в Москве проходили мероприятия, призванные подчеркнуть непреходящую ценность книги, слова и речевой культуры. На площадке искусства книги прошли выступления музыкальных коллективов, мастер-классы, литературно-общественные дискуссии, презентации, театрализованные представления. В частности, на этой площадке состоялись поэтический мастер-класс поэта, автора издательства «Самокат» Натальи Волковой и творческая встреча «Поэт в России. Больше, чем поэт. Современный автор. Кто он?» с участием поэтов Марины Улыбашевой, Вячеслава Некрасова, а также начинающих авторов студентов литературного института. Площадка «Церковь и писатели. Культурный диалог» стала местом ряда панельных дискуссий о чистоте русской речи, патриотической литературы, значении традиционных бумажных книг и век электронных технологий, о видении современной ситуации в мире книг и о том, что такое чтение для молодых людей. На площадке «Истоки смыслов» гостей фестиваля ждали презентации, театрализованные программы, художественное чтение, квест, мастер-классы и игровая программа. Особая роль отводилась встречам, в центре которых художественное слово Пушкина и Достоевского. «Вечное слово» стало поэтической площадкой, где в течение всего дня не только звучали стихи, но и проходило живое общение со слушателями. Работа площадки началась с чтением стихов главного редактора литературной газеты Максима Замшева, вел встречи доцент литературного института Сергей Арутюнов. Площадка «Пульс речи» стала местом, где гости фестиваля могли слушать лекции и участвовать в мастер-классах. На площадке «Церковь и милосердие» раненым бойцам читали свои стихи поэты, в том числе поэты-воины. Среди выступавших были лауреат Патриаршей литературной премии Виктор Николаев и член Совета экспертов премии Алексей Шорохов. Прошла встреча военкоров. Программа фестиваля включала встречи, рассчитанные на аудиторию разных возрастов, в том числе ориентированные на семейное посещение. Вход на все мероприятия был бесплатным. Продолжаем выпуск. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 7 по 9 августа в духовной столице Урала Верхотурье пройдет слет православной молодежи «Легенды Верхотурья». Регистрация на участие уже началась. На ресурсах молодежного отдела Екатеринбургской епархии сообщается, что в программе слета совместные богослужения, дискуссионные площадки, лекции, экскурсии, театральные постановки, игры, городской квест, костюмированный бал и множество других активностей. По словам организаторов, это отличная возможность для молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет объединиться, пообщаться и провести время в атмосфере веры и дружбы. Напомним, цель слета – возрождение Верхотурья как духовной столицы Урала и создание условий для развития православного молодежного движения города и всего Среднего Урала, восстановление культурных объектов и храмов, В 2025 году православные следопыты отряда «Флотилия Ковчег» в рамках проведения слета легенды Верхотурья в 11 раз приехали в духовную столицу Урала и продолжили расчистку храма при верхотурской достопримечательности старинном тюремном замке. С 1919 года храм и замок находятся в запустении, постепенно разрушаются. В планах администрации города реконструировать это строение для создания в нем постоянной музея экспозиции. И последняя информация выпуска. Состоялось освящение первого храма Русской Православной Церкви в Танзании. Чин малого освящения совершил патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин. Ему сослужили иерей Георгий Максимов и местное духовенство. В пресс-службе отметили, что строительство церкви близится к завершению, а далее планируются отделочные работы и благоустройство. Храм построен в селе Кимамба и освящен в честь святителя Николая Чудотворца. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 28 июля по новому стилю или 15 по старому. И сегодня память. Мученика Кирика и мученицы Иулитты, мученика Авудима Тенедосского, пострадавших в IV веке, равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия, угодника Божия, X начала XI века, священномученика Петра Троицкого, диакона, почившего в 1938 году. Прославляется собор киевских святых. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня говорим о великом князе Владимире. Князь Владимир был сыном Святослава от древлянской княжны Малуши. Родился он в 963 году, воспитывал Владимира брат его матери, язычник Добрыня. В 972 году князь Владимир стал править Новгородом. В 980 году, в разгар войны между братьями, Владимир пошел на Киев, в котором княжил его старший брат Ярополк. Победив и убив брата, Владимир стал править в Киеве. Он завоевал Галицию, смирил Вятичей, воевал с печенегами, распространил пределы своей державы от Балтийского моря на севере до реки Буг на юге. У него было 5 жен и многочисленные наложницы. На Киевских горах он установил идолов, которым стали приносить человеческие жертвы. Тогда же пострадали за Христа мученики-варяги Феодор и Иоанн, о которых мы говорили недавно. Обстоятельства их смерти произвели на Владимира сильное впечатление, и он начал сомневаться в истинности языческой веры. По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран, послы от болгар-мусульман, живших за Волгой, немцы-латиняне, иудеи и греки. Князь расспрашивал об их вере, и каждый предлагал ему свою веру. Но самое сильное впечатление произвел на него православный греческий проповедник, который в заключение своей беседы показал ему картину страшного суда. По совету бояр Владимир отправил 10 мудрых мужей, чтобы испытать на месте, чья вера лучше. Когда эти русские послы прибыли в Константинополь, то великолепие Софийского храма, стройное пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы тронули их до глубины души. «Мы не знали, — говорили они потом Владимиру, — на земле мы стояли или на небе». А бояре тут же ему заметили, если бы вера греческая не была бы лучше других вер, не приняла бы ее бабка твоя Ольга, мудрейшая из людей. Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре после возвращения послов Владимир пошел войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он отправил послов в Константинополь к императорам Василию и Константину с требованием руки их сестры, царевны Анны. Те отвечали ему, что царевна может быть женой только христианина. Тогда Владимир объявил, что желает принять христианскую веру. Но прежде, чем невеста прибыла в Херсонес, Владимир был поражен слепотой. В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, он познал свою духовную немощь и приготовился к великому таинству крещения. Царевна, прибывшая в Херсонес, посоветовала ему поспешить с принятием таинства, и Владимир крестился в 988 году, прозрел и был наименован Василием. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, князь Владимир прежде всего предложил креститься своим 12 сыновьям, и они крестились в одном источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре. Между тем, Владимир приступил к истреблению идолов, и главный из них, идол Перун, был привязан к конскому хвосту, с поруганием совлечен с горы и брошен в Днепр. За низвержением идолов последовало оглашение народа евангельской проповедью. Христианские священники собирали народ и наставляли его в святой вере. Наконец, святой князь Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые и убогие, явились в определенный день на реку для принятия крещения. Киевляне спешили исполнить волю князя, рассуждая так: если бы новая вера не была бы лучше, то князь и бояре ее бы не приняли. В назначенный день жители Киева собрались на берег Днепра. Сюда явился великий князь со священниками. Все киевляне вошли в реку, кто по шею, кто по грудь. Взрослые держали на руках младенцев, а священники на берегу читали молитвы. После Киева и его окрестностей святая вера была насаждена в Новгороде. Первый киевский митрополит Михаил прибыл туда в 990 году с 6 епископами. Из Новгорода митрополит Михаил в сопровождении 4 епископов и Добрыни прибыл в Ростов и там крестил многих, рукоположил пресвитеров и воздвиг храм. Впрочем, язычество еще долго держалось в Ростове, так что первые два епископа ростовские, святые Феодор и Иларион, после многих усилий в борьбе с язычеством вынуждены были оставить свою кафедру. В 992 году святая вера была насаждена в Суздальском крае. Туда прибыл святой князь Владимир с двумя епископами. Суздальцы охотно крестились. Дети святого Владимира, которым он раздал уделы, заботились о распространении и утверждении христианства в подвластных ему областях. Так в X веке, кроме Киева, Новгорода, Ростова и Суздаля, святая вера была насаждена в городах Муроме, Полоцке, Владимире-Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке, Тму-Таракане и в земле Древлянской. Вообще христианская вера в первое время распространялась преимущественно около Киева и по Великому водному пути от Киева до Новгорода. От Новгорода она распространилась по Волжскому пути. Под влиянием православной веры славянские племена стали объединяться в единое государство. Успешному распространению веры Христовой среди русского народа содействовало в особенности то, что она, благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия, распространялась на родном славянском языке. Также святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубежах врагов, строил города и крепости. Им построена первая в русской истории засечная черта – линия оборонительных пунктов против кочевников. В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапостольной Ольги, а 4 года спустя, в 1011 году, там же была погребена его супруга, сподвижница многих его начинаний, блаженная царица Анна. Сам же креститель Руси тяжело заболел и предал дух Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он правил русским государством 37 лет, из них 28 лет прожил во святом крещении. Святые мощи великого князя Владимира были положены в мраморной раке, поставленной в Климентовском пределе Десятинного Успенского храма Киева, рядом с такой же мраморной ракой царицы Анны. Святый, равноапостольный, великий княже Владимире, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Спасибо большое за ваше внимание. Мы говорим сегодня о недостаточности питания у людей старшей возрастной группы. В прошлой передаче мы говорили об избыточном питании, об ожирении, о том, насколько это состояние является предвестником большого количества медицинских состояний и заболеваний, гипертонии, атеросклероза, заболевания суставов, онкологических заболеваний. Сегодня мы говорим о противоположном состоянии, о недостаточности питания. Так получается, что с возрастом контроль за питанием достаточно сложно установить, потому как многие процессы обмена веществ с возрастом теряют свою четкость, многие механизмы регулировки, и поэтому именно поддержание нормальной массы тела во многом является аспектом здоровья, профилактики большого количества медицинских состояний и заболеваний. Недостаточность питания в пожилом, старческом возрасте – это состояние, при котором питательных веществ, которые человек получает с едой, не хватает для естественных нужд, для расхода в организме при процессах обмена веществ, при процессах работы внутренних органов, при работе мышц. Причина может быть в том, что человек ест мало, либо в том, что организм плохо усваивает или избыточно теряет питательные вещества. То есть это целые группы медицинских состояний. В итоге меняется состав.

0: в тело, как правило, в первую очередь страдает мышечная масса, внутренние органы, снижаются физические функции, мыслительные функции. И, к сожалению, недостаточность питания практически всегда сказывается на изменении прогноза, течения практически всех острых или хронических заболеваний. Поэтому поддержание нормальной массы тела, достаточного питания – это во многом основа мер, направленных на поддержание здоровья. Как показывают исследования, среди людей старше 60 лет проблема встречается от 10 до 40%. Это очень большие цифры. Конкретные цифры зависят от условий, от заболеваний, о том, где находится человек. Среди людей 60-75 лет с несколькими хроническими заболеваниями эта цифра достигает практически 20%. У людей старше 75 лет эта цифра может достигать 40% при наличии хронических заболеваний. В пансионатах, в реабилитационных центрах распространенность практически у каждого второго может быть выявлена, а у людей с онкологическими заболеваниями ряд исследований показывает, практически 90% людей страдают тем или иным элементом недостаточности питания. И, как показывают аспекты изучения профилактики, особенности питания, только каждый второй пожилой человек употребляет витамины, минералы в количестве, необходимом для поддержания здоровья. Безусловно, хочется еще раз отметить, что проблема недостаточности питания, как и ряд других медицинских проблем в пожилом возрасте, в старших возрастных группах, это не проблема, которая возникает именно при наступлении определенного возраста. Проблема недостаточности питания, как и многие медицинские состояния в пожилом и старческом возрасте, формируется за долгие годы до наступления определенного возраста. Хочется еще раз напомнить, пик возможностей организма приходится на 30 лет. После 30 лет происходит угасание, изменение работы многих органов и систем, что требует изменения образа жизни, изменения подходов к мерам профилактики и другим аспектам, которые действительно позволяют сохранить здоровье, предотвратить многие медицинские состояния, о которых мы с вами говорим. Какие осложнения возникают, если формируется недостаточность питания у человека? Прогрессирование происходит практически всех медицинских гериатрических синдромов, то есть медицинских состояний, возникающих у пожилого и более старших возрастных группах, таких как астения, старческая слабость, саркопения, потеря мышечной массы и силы, увеличивается риск падения, риск пролежни, если человек лежит, увеличивается риск депрессии, плохого настроения, снижается функция нервной системы в виде памяти, повышается восприимчивость к инфекциям. Это совершенно четкий и доказанный аспект при дефиците массы тела, при прогрессирующей недостаточности питания, страдает достаточно серьезным образом иммунная система. И удлиняются и сроки выздоровления, и увеличивается риск осложнений, и сами по себе течение инфекций происходит значительно сложнее. Более длительное, как правило, у людей с недостаточностью питания, пребывание в стационаре, увеличивается риск повторной госпитализации, повышается риск перелома бедер, ухудшается качество жизни, повышаются осложнения практически всех хронических заболеваний. Критерии диагностики достаточно простые. Безусловно, они являются инструментом работы медицинского работника. Не только медицинский работник устанавливает это медицинское состояние, но вместе с тем признаки общие достаточно простые и понятны, и это позволяет следить и предупредить эту ситуацию, если вы наблюдаете за пожилым человеком или наблюдаете внимательно за собой. Основные критерии – это потеря массы тела больше чем 5% за 6 месяцев или потеря более 10% за более длительный срок. Фактором, который позволяет поставить этот диагноз, является низкий индекс массы тела. Если у человека старше 70 лет индекс массы тела менее 20 кг на метр квадратный, достаточно просто посчитать индекс массы тела. Нужно взять свой вес и поделить его на метр в квадрате. Соответственно, рост, если рост 170, то 1,7 умножить на 1,7 в знаменателе и в числителе – это масса тела. У людей старше 70 лет критерием диагноза является в том числе индекс массы тела меньше 22 кг на метр квадратный. Могут быть и признаки, которые наблюдаются в динамике у человека. Снижение мышечной массы. Можно заметить, что у человека худеют руки. Это тоже фактор, который важно сообщить медицинскому работнику. Очень важно не просто понимать фактор потери массы тела или низкий индекс массы тела. Врач обязательно анализирует и объем потребляемой пищи. Если человек кушает в рамках врачебной оценки меньше 50% от потребностей у человека, это очень важный фактор, учитываемый при постановке диагноза. Если есть заболевания, которые нарушают всасывание веществ, например, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как заболевания поджелудочной железы, заболевания тонкого кишечника, или есть онкологические заболевания, есть серьезные заболевания, такие как сердечная недостаточность, болезни почек, обструктивная болезнь легких, это уже, безусловно, медицинский аспект анализа. Все это оценивается врачом и в качестве анализа учитывается при постановке медицинского состояния недостаточность питания. Безусловно, важно еще и наблюдать за состоянием волос, ногтей, кожи, оценивать мышечную массу, неврологический статус, статус памяти. Врач оценивает, безусловно, и анализы, которые исследуются при диспансеризации, общий анализ крови, биохимические анализы, такие как белок, холестерин, сахар, ряд других показателей. Все это вместе позволяет достаточно точно поставить диагноз даже на стадии уже формирования риска развития недостаточности питания и принять соответствующие меры. К факторам риска, то есть к состояниям, которые увеличивают вероятность недостаточности питания с возрастом, относятся сами по себе возрастные изменения, достаточно часто наблюдаемые у значительного количества людей. Снижение аппетита, естественно, происходит у большинства людей, и многие ограничивают питание, потому что не хочется кушать. Изменение вкусовых и обонятельных ощущений, уменьшение выработки слюны, потеря зубов, снижение выработки пищеварительных ферментов – все это, безусловно, нарушает работу центра голода, центра насыщения, и многие люди теряют на самом деле контроль, который в предыдущие годы был у человека в рамках потребления пищи, проголодался, покушал, но с возрастом на самом деле многие эти механизмы теряют свою точность, и это важно принимать и важно учитывать при решении этой проблемы. Есть, безусловно, медицинские проблемы, которые предрасполагают недостаточностью питания. Онкологические заболевания, сердечная недостаточность, хронические заболевания легких, нарушение глотания, побочные эффекты лекарств. Некоторые лекарства могут вызывать тошноту, снижение аппетита. Важно, если в инструкции это отмечено, такие симптомы есть, посоветоваться с медицинским специалистом в отношении коррекции приема лекарственных препаратов. Немаловажным фактором риска недостаточности питания является целый комплекс психоэмоциональных факторов. У людей с депрессией, у людей с деменцией, у людей с потерей памяти, естественно, достаточно часто нарушается эта функция контроля приема пищи. Безусловно, есть и комплекс социальных, бытовых факторов. Человек в одиночестве, человек в социальной изоляции, человек ограниченной мобильности, ему трудно, скажем, ходить за продуктами, и при наличии зависимости от посторонней помощи, все это факторы, которые, к сожалению, могут увеличивать вероятность развития недостаточности питания. Меры профилактики очень простые. Регулярно оценивать свой пищевой статус, то есть следить за массой тела, особенно у людей из группы риска. Составлять рацион питания с учетом потребностей, включать продукты с высокой питательной ценностью, если медицинский работник об этом сообщил, нежирное мясо, рыба, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, яйца, растительные масла, контролировать обязательно потребление белка, очень важно. С каждым приемом пищи у людей старше 60 лет необходимо употреблять белок. И минимум это должен быть 1 грамм на килограмм массы тела в сутки белка. А при наличии дефицита или фактора риска врач может увеличивать необходимость употребления белка и до 2 грамм на килограмм массы тела. Безусловно, следить за дефицитами витаминов. И если есть такие основания и показания, то сдавать анализы и принимать витамины при выявлении недостаточности витаминов в организме. Очень важно следить за питьевым режимом. С возрастом способность ощущать жажду, мы говорили об этом, снижается. Это ведет к обезвоживанию, это тоже дополнительный фактор недостаточности питания. При проблемах с жеванием или глотанием корректировать консистенцию пищи, то есть на самом деле употреблять пюре, кремообразные продукты после консультации со специалистом, при необходимости привлекать помощь родственников, сиделки для поддержки эффективности собственного потребления продуктов питания. Лечение, безусловно, устанавливает медицинский работник, потому что лечение включает в себя устранение причинных факторов. Лечение в зависимости от хронического заболевания, хронической патологии, тех или иных состояний. А краткая инструкция для пожилого человека может выглядеть следующим образом. Первое. Следите за весом, пожалуйста. Небольшая, но устойчивая потеря массы тела – повод обсудить это с врачом. Второе. Кушайте регулярно. Лучше 5, а идеально 6 небольших порций в день, чем 2-3 обильных трапезы. И обязательно кушать, даже несмотря на то, что может быть какие-то элементы снижения аппетита, особенно в ситуации, когда есть снижение массы тела. Делать еду привлекательной очень важно, если вкус стал менее ярким. Пробовать добавлять специи в разумных пределах, разнообразить рацион. Важно решить проблемы с патологическими состояниями во рту. Если протезы некомфортные, есть проблемы с зубами, важно вовремя обратиться к стоматологу. Важно пить достаточное количество жидкости, не меньше 30 мл на килограмм массы тела в сутки нужно употреблять, в некоторых состояниях во время жары дополнительно. Обсудить с врачом прием лекарственных препаратов, если какой-то препарат снижает аппетит или вызывает тошноту. Важно не стесняться просить помощи, если сложно готовить или есть самостоятельно, привлекать близких или сиделку. И регулярно проходить осмотры. Врач поможет вовремя заметить риски и составить план действия. Главное не игнорировать тревожные сигналы, если заметили у себя или у близкого несколько признаков. Потеря веса, слабость, изменение кожи, ногтей, снижение активности. Важно обсудить это с медицинским специалистом, с медицинским работником. Будет проведена оценка и подобрана соответствующая тактика, которая поможет справиться с этой проблемой. Раннее выявление и ранняя коррекция лечения являются очень эффективными. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: для лечения артроза, артрита назначили стероиды. Они имеют побочный эффект. Как правильно их принимать, чтобы этот побочный эффект снизить? Уважаемые радиослушатели, действительно, стероиды, кортикостероиды, группа препаратов – одни из наиболее эффективных для борьбы с некоторыми процессами воспаления, но вместе с тем имеющими ряд побочных эффектов, вызывает достаточно частую беспокоенность у человека, когда врач назначает эти препараты, Но важно понимать, что индивидуальный план лечения, он всегда определяет в том числе и учет побочных эффектов. В частности, если врач назначил местную терапию, то системных побочных эффектов не встречается. При назначении в таблетированной форме или инъекционной форме врач в том числе учитывает вероятность развития побочных эффектов и, безусловно, индивидуально нужно советоваться с ним о том, как минимизировать риск развития этих побочных эффектов. Как правило, врач учитывает и важно подчеркнуть необходимость приема глюкокортикостероидных препаратов в утренние часы. Это важно, так как выработка гормонов надпочечников, которые глюкокортикостероиды при назначении таблеток дублируют, усиливают, замещают, она происходит именно в утреннее время. Если принимать препарат утром, он меньше подавляет собственную систему организма и риск побочных эффектов снижается. Важно помнить и о строгом соблюдении всей схемы, которую врач назначил, потому что важно и время назначения, и соответствие с приемом пищи. Дело в том, что эти препараты наиболее оптимально принимать после еды, снижается вероятность раздражения желудка. Очень важно и соблюдать схему отмены. Нельзя резко их бросать, потому как после резкой отмены могут наступать возврат состояний и заболеваний. Важно и прислушаться к рекомендациям врача по профилактике конкретных побочных эффектов. Возможно, назначение препаратов кальция, витамина D для снижения риска воздействия глюкокортикостероидов на кости. Очень важно контролировать сахар, если у человека есть предрасположенность к диабету или сам сахарный диабет. Очень важно контролировать давление и водный баланс, если у человека есть предрасположенность или артериальная гипертензия. Общие рекомендации при применении глюкокортикостероидов учитывают определенный образ жизни, требующие сбалансированного питания. Могут измениться привычки, аппетит, и поэтому очень важно ограничение сахара, легко усваиваемых углеводов, соли. Умеренная важна быть физическая активность, ходьба и плавание, которые помогают контролировать вес, укрепляют кости и мышцы. Очень важно не пытаться само скорректировать дозу принимаемых препаратов или отменять препарат, если появились какие-то симптомы, побочные эффекты, прибавка в весе, повышение давления, боли в костях, нарушение сна, изменение настроения, сообщить об этом врачу, он скорректирует схему. Это, безусловно, очень важный индивидуальный аспект обсуждения приема этого класса препаратов. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Что такое с медицинской точки зрения тонус? Уважаемые радиослушатели, тонус – это постоянное напряжение мышц или кровеносных сосудов, которые сохраняются даже в состоянии покоя. Благодаря тонусу тело поддерживает определенную позу, готово к быстрым движениям. Благодаря сосудистому тонусу поддерживается определенный уровень артериального давления. Есть понятие мышечного тонуса, тонуса стенок сосудов, тонуса гладкой мускулатуры внутренних органов. Важно, что сам по себе термин тонус не является диагнозом. Врачи оценивают его состояние, нормальный, повышенный или пониженный, в разрезе конкретной ситуации и симптома пациента. Например, кратковременное сокращение кишечника – это часто может быть или реакция на какое-то состояние, или болезнь, или другие аспекты. Если беспокоит какой-то конкретный случай, напишите детали, мы их разберем. Но, безусловно, очень важно разбирать это понятие в разрезе того или иного медицинского состояния, медицинского заболевания. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: «К старости ногтевые пластины на ногах уплотняются, врачи ничего не могут сказать. Как размягчить ногти? Уважаемые радиослушатели, безусловно, достаточно часто с возрастом происходит утолщение ногтевых пластин. Если, безусловно, осмотрел не специалист, это не значит исключение какого-то состояния или заболевания. Если есть сомнения, лучше все-таки обсудить этот вопрос с подологом, специалистом, который занимается болезнями стопы, или дерматологом. Иногда за внешним видом просто возрастных изменений могут скрываться и хронические заболевания, в том числе и грибковое поражение. Но если врач-специалист исключил медицинское состояние, то, как правило, есть несколько общих рекомендаций, которые помогают справиться с этой проблемой. Первое – это теплые ванночки, погрузить стопы в теплую воду, не горячую. Температура должна не превышать 38 градусов, особенно если есть диабет или нарушение чувствительности. В воду можно добавить отвар ромашки, немного эфирного масла. Рекомендуют специалисты в области фитотерапии компрессы с различными травмами, например, с алоэ. Они помогают смягчить соответствующие симптомы. С точки зрения медицинских средств, то существуют специальные средства. В аптеке можно найти кремы, мази с мочевиной. Это так называемые кератолитики. Они как раз целенаправленно и размягчают роговой слой. И средства наносят на ногтевую пластину по инструкции, выдерживают 10-15 минут под повязкой, после чего, соответственно, проводят те или иные манипуляции. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, как не заболеть в сезон кишечной инфекции, что можно принимать для профилактики. Уважаемые радиослушатели, забегая вперед, сразу скажу, что с медицинской точки зрения специальных таблеток, каких-то специальных средств на всякий случай для профилактики острых кишечных инфекций одобренных не существует. Достаточно часто современные специалисты обсуждают одно из перспективных направлений, связанных с применением так называемых пробиотических препаратов, то есть препаратов, содержащих полезные микроорганизмы, но всегда это медицинская консультация, всегда это обсуждение показаний и противопоказаний, поэтому общих каких-то простых медицинских средств на всякий случай не существует. Что действительно помогает? В первую очередь это личная гигиена, это основа: мыть руки с мылом не менее 20 секунд после туалета, прогулки, контакта с животным, перед едой и готовкой. Если нет возможности мыть руки, использовать антисептик, желательно на спиртовой основе. Не трогать немытыми руками лицо, глаза, рот. Особенно это важно в летний, осенний период, когда наблюдается, естественно, вспышка, как правило, острых кишечных инфекций. Очень важно летний период, особенно при существенном повышении температуры, следить за безопасным питанием. Тщательно мыть фрукты, овощи, зелень под проточной водой. Для дополнительной безопасности можно обработать их и кипятком, выбирать свежие продукты, проверять сроки годности. При приготовлении разделять сырые и готовые продукты. Использовать разные разделочные доски, ножи, чтобы избежать загрязнения. Доводить мясо, птицу, рыбу до полной термической готовности и не оставлять готовые блюда при комнатной температуре дольше 1 часа. Избегать уличной еды и мест с сомнительной гигиеной. Очень важный принцип безопасности питья. Безопасная вода имеет особое значение. Пить бутилированную или кипяченую воду, не использовать воду из непроверенных источников или источников, которые получили загрязнение в период многоводья и наводнения. Даже для чистки зубов и приготовления льда очень важно использовать чистую воду, бутилированную. Регулярно проводить уборку дома, особое внимание уделять поверхностям, с которыми часто происходит контакт, дверные ручки, выключатели, краны, кнопки смыва. Важными являются и меры укрепления общего иммунитета, сбалансированное питание, достаточный сон, регулярная физическая активность. Все это помогает организму эффективно противостоять инфекционным патологическим состояниям. Безусловно, есть целое направление в медицине, специфическая профилактика. Для некоторых инфекций есть вакцины. Например, против ротавирусной инфекции существуют и вакцины против других возбудителей, которые очень важно применять в летний, осенний период при вероятности вспышки заболеваний, передающихся водным, пищевым или другим путем. К чему нужно отнестись критически? Достаточно часто применяемым средством для профилактики из группы антибиотиков или противовирусных препаратов для профилактики. Антибиотики не работают против вирусов, а их бесконтрольный прием может даже нарушать баланс микрофлоры в кишечнике. Противовирусные средства для профилактики острых кишечных инфекций не применяются и как таковых не существует. Не следует принимать на всякий случай, на опережение, препараты из группы сорбентов. Они работают только в период состояния заболевания уже развившегося. Не увлекаться витаминами для профилактики. Нет таких доказательных работ о том, что витамины могут снижать вероятность острых кишечных инфекций. Важно помнить, если после контакта с человеком или продуктом у вас или у ребенка появились симптомы, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, температура, нужно обратиться к врачу, не следует заниматься самолечением. Соблюдайте правила, риск заболеть значительно снизится. Если есть конкретная ситуация, напишите, мы обязательно ее разберем. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 3.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Президент фонда иконы новомучеников юристов петроградских Артем Баконин и настоятель храма Рождества Христова на Песках протоиерей Андрей Щербан 25 июля передали в Казанский кафедральный собор города Санкт-Петербурга образ архимандрита Сергия Шейна, Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Святыню встретили председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков и протоиерей Константин Головин. Артем Баконин рассказал об истории создания иконы, отметив, что ее списки теперь есть не только в России, но и за границей, в Сербии и Белоруссии. Икона была размещена в пределе Рождества Пресвятой Богородицы. Члены правления Общества православных приходов Петрограда и губернии архимандрит Сергий, миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны в 1922 году по сфабрикованному большевиками делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей вместе с митрополитом Петроградским и Гдовским Вениамином. Все были причислены к лику святых в 1992 году. Митрополит Ташкентский узбекистанский Викентий совершил вечернее богослужение в Кафедральном соборе Рождества Христова города Челябинска. Архипастырю сослужило духовенство собора во главе со старшим священником иеромонахом Алексеем Загородновым. Песнопение службы исполнил смешанный хор под управлением регента Юлии Васиной. По традиции Кафедрального собора во время вечерней воскресной службы был прочитан акафист Божьей Матери. Он является одним из наиболее древних. Чтение установлено в IX веке в память об избавлении Константинополя от врагов заступлением Пресвятой Богородицы. Прихожане хорошо знают и любят этот акафист, поскольку он читается в соборе практически с момента открытия Нижнего храма в 2024 году. Для поклонения верующих был вынесен ковчег с великой святыней, частицей яслей, в которые Пресвятая Богородица положила младенца Иисуса Христа сразу после его рождения в Вифлееме. По окончании богослужения владыка Евгений поблагодарил прихожан за совместную молитву, благословил их и пожелал крепкого здоровья и благополучия. Продолжаем выпуск. С 31 июля по 2 августа в Елабуге пройдет 19-й Всероссийский фестиваль колокольного звона. Мероприятие проводится в рамках ежегодной Спасской ярмарки в целях популяризации звонарного искусства и создания площадки для обмена опытом звонарей из разных городов страны. Участие в фестивале примут звонари, фольклорные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах, колесной лире и гуслях. Выступления участников фестиваля пройдут на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах. Украшением праздника станут традиционный звон-концерты на площади перед Спасским собором. В рамках фестиваля состоится выступление звонарей и авторов-исполнителей, участников концертных программ в зоне специальной военной операции, мастер-классы по звонарскому искусству и народному танцу, круглый стол «Звуки вечности», искусства колокольного звона. С 2008 года организатором фестиваля колокольного звона выступает Елабужский государственный музей-заповедник. Вы слушаете новости. 26 июля во время мероприятий на территории Кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске праздничное настроение горожанам помогали создавать росгвардейцы. Силами управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Челябинской области была организована полевая кухня и палатки для мастер-классов. Также челябинцы могли увидеть образы спецтехники, которую используют сотрудники ведомства. Начальник регионального управления Росгвардии Олег Викторович Охрименко провел небольшую экскурсию для митрополита Ташкентского узбекистанского Викентия. Во встрече принимал участие ответственный за взаимодействие с Росгвардией Челябинской епархии иеромонах Михаил Рудаков. В эти праздничные дни челябинские священнослужители активно встречаются с личным составом Росгвардии и рассказывают о роли в истории небесного покровителя службы святого князя Владимира. И последняя информация выпуска. В честь празднования Дня Казанской иконы Божьей Матери сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Курганской области вместе со своими детьми совершили паломническую поездку в Казанский Чимеевский мужской монастырь, расположенный в селе Чимеево Белозерского округа. Сопровождал сотрудников председатель отдела по работе с вооруженными силами и правоохранительными органами Курганской епархии протоиерей Владимир Дедов. Посещение обители началось с соборной молитвы. В храме был отслужен молебен с акафистом перед Казанской иконой Божьей Матери. Вместе с отцом Владимиром паломники по очереди читали молитвенные тексты. После совместной трапезы для гостей была организована экскурсия по территории монастыря. Наместник Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря игумен Варнава Ваулин подробно рассказал об истории святого места и его духовном значении для верующих. Казанский мужской монастырь был образован в 2002 году в селе Чимеево Белозерского округа Курганской области при Казанском храме. Село известно с 1681 года. Завершилась поездка посещением святого источника. Все желающие смогли набрать святой воды и окунуться в купель. Говорится на официальной странице УФСИН России по Курганской области ВКонтакте. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.
3: Гость в нашей студии.
4: Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я представляю вам мою сегодняшнюю гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист, переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Ну что ж, я просто хочу сказать нашим радиослушателям, что немножко другой мы цикл, не немножко, а просто другой цикл мы с Ксенией задумали. Она предложила его, я согласилась. Называться будет этот цикл «Времена года». Почему такое название?
5: Почему такое название?
4: Пришло на ум.
5: Ну, в первый момент кажется, что мы будем говорить о временах года, да? Вскользь, может быть, конечно, мы и будем, потому что ведь времена года – тема сквозная в искусстве. И она существует на протяжении столетий. Но мы выбираем ее для названия по следующей причине. Вот культурные эпохи сменяются, а интерес к теме под названием «Времена года» он не угасает. И не угасает он не потому, что речь идет о смене сезонов, да, не по этой же причине, а потому что вот изображение этих сезонов в искусстве, оно всегда предстает через художественное воплощение и размышления об устройстве мира, о вечности, о месте человека в этом мире, о человеческой жизни, о Боге, то есть о том, что важно для нас. Это и философия, это и, собственно, художественное, это и научное. И, называя так наш вот новый проект, мы тем самым, скажем, расширяем горизонты, да, мы сможем поговорить обо всем и о литературе, и о том,
4: И о картине, допустим,
5: да, и о живописи.
4: И о жизни человека, и о писателе,
5: да, и
4: о поэте.
5: И о личности, и о сюжете, и о языке, и о том,
4: что он
5: что
4: сделал,
5: волнует современного человека.
4: Да, да, да.
5: То есть у нас будет более широкий спектр вопросов. Это именно цикл размышлений. Цикл размышлений о человеке, о человеческой жизни и о том, что для него важно. Поэтому времена года. Ну и не будем мы обходить, конечно, вниманием и, собственно, времена года, потому что тема, конечно, это вечная, и к ней обращались и поэты, и писатели, и композиторы, и художники. То есть мы здесь пойдем уже протаренным путем.
4: Да,
5: сказать.
4: И еще мы там просто можем услышать музыку, даже, допустим, конечно, наших вот гениальных композиторов, Чайковского, не наших композиторов, да. Вивальди, допустим, да? Любимую музыку можем услышать в оформлении, хотя бы кусочек.
5: Кусочки,
4: да,
5: кусочки.
4: Да, ну вот это хорошо. И что, лето сейчас?
5: У нас лето.
4: Лето
5: на дворе.
4: Лето.
5: Время года, которое кто-то очень любит, кто-то не очень любит. Но я думаю, все помнят замечательные пушкинские строки. «Ах, лето красное, любил бы я тебя,
4: когда б
5: ни зной, ни пыль,
4: ни
5: комары,
4: ни мухи».
5: Вот.
4: Эти все наши творческие, ну что-то там, любя, мы, губя, мы...
5: Ты все душевные способности губя, нас мучишь, как поля, мы страждем от засухи.
4: Во, наконец, вдвоем вспомнили.
5: Ну, эти строки помнят
4: пушкинские. Ну, это индивидуально. Видите, Пушкин не любил.
5: Он и признавался, что не любил,
4: да,
5: объективно. Я скорее на стороне Пушкина, не знаю, как наши радиослушатели, но, тем не менее, лето прекрасно, как прекрасно любое время
4: вот
5: года.
4: Некоторые говорят, что лето – это маленькая жизнь. Жизнь.
5: Да, безусловно, безусловно. У нас всегда надежды, да, на лето, потому что летом вот...
4: И отпуск бывает, да.
5: Да, мы отдыхаем, и нам хочется...
4: Искупаться можно,
5: всегда каких-то...
4: Позагорать.
5: Да, да, да, да, насладиться отдыхом, и нам всегда хочется каких-то приятных эмоций. Но тема для сегодняшней беседы я предлагаю не столько, скажем, приятные, да, скорее, сколько познавательные и больше философские, наверное. Я предлагаю поговорить о чтении. Поговорить о том, почему люди не читают, ведь это на сегодняшний день проблема. Поговорить о том вообще, что читать, то есть как сформировать свою вот золотую полку, как говорил Юрий Олеша. Какие книги выбрать, потому что ведь у нас сейчас разнообразие книжное, объективно.
4: Причем такие роскошные издания вообще,
5: да,
4: бывают,
5: да? Да, да, да.
4: И с таким оформлением прекрасным.
5: Ну,
4: да?
5: Это в доступе. Это в доступе,
4: это
5: не дефицит.
4: Раньше, если мы гонялись за такими вещами, то сейчас это, пожалуйста, приходи, бери.
5: На любой вкус.
4: На любой вкус.
5: На любой вкус,
4: да.
5: И кошелек. И, конечно, хочется поговорить о чтении. Это вообще что? То есть, что значит читать? Почему некоторые говорят, что есть даже искусство чтения, и им нужно овладеть? То есть, это не просто вот буквы, да, из которых складываются слова, и ты механически по этим строчкам пробегаешь. Так вот, что это? И здесь мы поговорим с вами о замечательном русском философе, мыслителе Иване Ильине, что у него есть работа, как раз посвященная искусству чтения. Итак, вот наш первый раздел – почему же все-таки люди не читают книги? И
4: да,
5: вот вы уже, Валентина Федоровна, об этом сказали, что вот раньше, да, был этот дефицит. Вот еще совсем недавно граждане СССР, они считали, причем не без основания, считали, что живут в самой читающей стране. Это была правда.
4: Это была правда.
5: Это было,
4: знаете, даже начало где-то вот 21 века, вот еще, что мы гонялись за книгами.
5: Да, вот я как раз, вы прям, что называется, подхватили мою мысль, я как раз на этом акцентировать внимание хотела. Что же изменилось-то? Почему мы не перестали читать, но мы перестали быть самой читающей страной? Мне вообще кажется, что сейчас вот эта характеристика, она не неуместно, что ли. Вот ни к какой стране, наверное, применить эту характеристику, самое читающее, будет нельзя. Так вот, что же изменилось? И вот вы уже об этом сказали, причем не один раз. В советское время книгу сначала покупали, а потом уже думали, а вообще она мне нужна или нет, потому что был ведь действительно дефицит. И вот даже если мы возьмем какие-нибудь советские фильмы, там даже об этом ведь говорится, причем в самых разных фильмах, что были подписки, что нужно было занимать очередь, были открыточки.
4: Ее выдавали такие квиточки, значит, на сданную макулатуру выдавали. Какого автора, допустим, Пикуль, Валентин Пикуль там или еще что-то.
5: Да, и ты, значит, вот получал и ждал.
4: Шел в магазин.
5: Только потом, собственно, отвечал себе на вопрос, ты хочешь читать Валентина Пикуля или ты хочешь читать какие-то другие произведения. Я даже, знаете, вспоминаю фильм чудесный советский «Профессия следователь». Там следователь приходит, ему говорят, открыточку давайте, там, по-моему, Марина Цветаева. Вот, он говорит, так нет у меня открыточки. То есть книга была дефицитом.
4: Дефицитом.
5: Вот и, конечно,
4: в этом и гвоздь, что была дефицитом.
5: В определенном смысле, потому что что у нас сейчас с вами? У нас чего только нет. Вот я,
4: и выбирай.
5: Готовясь к программе, просто зашла на сайты крупных книжных издательств, зашла в некоторые книжные магазины в нашем городе и просто посмотрела. Ну, это изобилие, просто книжное изобилие. И по подсчетам вот самих издателей или владельцев книжных магазинов, до 30 тысяч названий представлено на сегодняшний день. То есть, ну, это же огромное просто количество.
4: Это можно, знаете, утонуть в этом.
5: Да, совершенно верно, совершенно верно. Но что поражает? Книжный репертуар-то весьма ведь скуден. Прежде всего,

0: И вот в этом разнообразии можно очень легко потеряться. То есть, смотрите, с одной стороны разнообразие, да, с другой стороны скудный выбор-то. Как тебе понять, когда ты только вот оказался? Вот ты еще формируешься как личность, и вообще-то ты хотел бы, чтобы у тебя была своя библиотека, ты хотел бы ее создать, сформировать. То есть на что тебе опереться? Как тебе прививать вот эту любовь к чтению самому себе, или если речь идет о родителях, да, как подрастающему поколению, если вот у нас такое изобилие, но при этом мы развращены в определенном смысле этим изобилием, нам доступно это. Пожалуйста, бери, не хочу. Ладно, куплю, потом подумаю, когда буду читать.
1: Как всяческое изобилие в любом смысле, оно человека скорее, значит, как-то не нацеливает на что-то,
0: а разбрасывает
1: в разные стороны. Вот да, я, допустим, недавно зашла, думаю, у меня все есть, классика у меня есть, я ее читаю, там, перечитываю и так далее. Но мне хочется вот почитать, допустим, какой-то интересный детектив. Ну, нравится мне все равно.
0: Так это вот хорошо. Такой.
1: Вот. И, допустим, я подхожу к продавцу, а она уже предлагает свою, так сказать, версию какую-то, свое представление. Она не спрашивает, что у меня, так сказать, почему я хочу, вернее, что я хочу, допустим, там, с каким уклоном, так сказать, этот детектив. То есть,
0: такую литературную рекомендацию вам хотелось бы получить.
1: Да, на что он бы вообще, вот, как бы, чем, какими детективщиками, что ли, писателями такого толка, какими вы интересуетесь.
0: Кого посоветуете?
1: Кого посоветуете? Вот такие вот вопросы задает. Но я не уверена, что я возьму, допустим, ту книгу, которую она мне посоветовала взять, и она мне понравится. Я вот не уверена. Вот я взяла, и до сих пор она у меня лежит на полке, пока не
0: нечитанная,
1: пока не открываю ее.
0: Вот с одной стороны, вот эту картину мы получили, да, то есть вот это вот книжное изобилие, оно нас развращает в определенном смысле, и мы теряемся, мы не знаем, как нам выбрать ту книгу, которая действительно нам будет интересна.
1: Да, да, у каждого ведь свой.
0: Безусловно, то есть своя книга, своя библиотека, и вот снова сошлюсь на Олег, да, вот своя золотая полка. И вот вы только что сказали, у вас есть библиотека, у меня тоже есть библиотека. Ее еще мой отец начал создавать. У вас тоже прекрасная библиотека, и создавалась она не только вами.
1: Ну, начиная с вот как супружеской начала жизни.
0: Совместной,
1: 55 лет, так сказать, вот мы покупали эти книги.
0: И согласитесь, критерием было, что вам захочется не только прочитать, но и перечитать. Вы даже об этом сказали.
1: Да, да.
0: Я хочу это перечитать.
1: Да,
0: не
1: да,
0: оставить
1: да.
0: в электричке, да?
1: Да, да,
0: а
1: да.
0: я хочу это перечитать. Может быть, откроется для меня с новой стороны.
1: Угу.
0: И вот получается, что одна из первых проблем, причин, по которой люди читают мало, это разнообразие, как ни странно, книжное разнообразие, в котором ты просто теряешься. И я даже позволю, знаете, себе такую аналогию. Вот есть изысканный ресторан, а есть фастфуд. Но ведь очевидно, чему отдают предпочтение.
1: Есть кафешка какая-то.
0: А востребован более фастфуд, чем изысканный ресторан. Потому что ведь изысканный ресторан требует даже...
1: И вложений,
0: и антуража.
1: И антуража.
0: То есть ты в шлепках и шортах не придешь, тебя могут попросить выйти.
1: Да.
0: Скажут, не соблюдаешь дресс-код. То есть вот даже на таком уровне, да, вот вроде бы еда. Но это тоже часть культуры, то, как мы принимаем пищу. А здесь пища духовная, и поэтому вот одна из причин – это вот это. Это вот на мой взгляд.
1: Мне кажется, что со мной
0: солидарны и исследователи, но они немножко иначе формулируют вот причины, по которой люди не читают. И я вот позволю немножко статистики.
1: Так.
0: Что они говорят? Более 50% считают, что читать не нужно. У них просто нет интереса. Они равнодушны к этому процессу.
1: Что всю информацию они получат там, где, так сказать, в интернете и прочее.
0: Да, вот пролистывание страниц.
1: Пролистывание
0: страниц в интернете. У более чем 25% нет времени.
1: Не хватает.
0: То есть отсутствие времени, да.

0: А вот современная жизнь – это, видимо, жизнь скоростная. Нет возможности остановиться, элементарно вообще вокруг себя, да, посмотреть, что происходит. 21% указывают в качестве причины финансовую составляющую. То есть они считают, что книги – это недоступный по бюджету продукт. Ну, где-то я могу с этим согласиться. Даже могу привести пример вот одной из прекраснейших изданий, например, учебника для музыкантов, русский как иностранный, стоит на некоторых маркетплейсах до 10 тысяч рублей. Это очень дорогое издание, хотя это всего лишь учебник. Вот. Так, конечно,
1: учебник
0: быть не должно.
1: По музыке?
0: По русскому языку, как иностранному, для музыкантов.
1: Для музыкантов.
0: Да, для музыкантов. То есть адресное издание. Оно великолепное, это издание, но при этом, вот обратите внимание на цену, конечно, такая стоимость, она многим не по карману.
1: Естественно. И, да. Особенно студентам.
0: Конечно.
1: Там, допустим, да.
0: И менее 2% называют в качестве причины сложность с самим процессом чтения. Меня вот это объективно напугало, даже цифра около 2%, потому что у них, значит, проблемы когнитивного характера. А процесс чтения...
1: Вот это вот,
0: вообще понять, да, что написано, и действительно сейчас с этим есть сложности.
1: И осмыслить вообще.
0: Осмыслить.
1: В чем здесь соль-то, так сказать?
0: Да.
1: Что хотел
0: да.
1: сказать автор?
0: Ну, это вот к вопросу о том, что на сегодняшний день у нас все умеют читать и писать, но при этом слово не осмысленно, оно непонимаемо, а ведь такие авторы, как Достоевский, Толстой, Александр Сергеевич Пушкин, они требуют погружения в процесс чтения, они требуют твоей подготовленности. Ты не пролистнешь это вот, как говорится, легким движением руки, да, вот эти рилсы, как просматривают на сегодняшний день, ты так не поступишь с литературой серьезной, глубокой литературой. А она может быть самого разного толка, да, эта литература, самые разные жанры будут представлены. И поэтому вот, если мы с вами в совокупности посмотрим, да, то получается, что почти 80% это люди, которые не читают, потому что у них нет элементарной, как выражаются современным языком, мотивации. Им не интересно это. А вот это уже серьезная проблема.
1: Это
0: мне
1: уже
0: кажется.
1: Проблема, да.
0: То есть, когда человек себя таким образом обедняет, это, безусловно, сказывается на его общем развитии. И тогда возникает вопрос, вот у меня он во всяком случае возникает, а как сделать так, чтобы этот интерес появился? Но ведь, наверное, это должно прививаться
1: с детства.
0: С детства. Потому что если мы вот обратимся с вами к семантике слова «культура», то это в русском языке существительное, а в языке-источнике, в латинском языке, это причастие. И дословный перевод – это от глагола «колю» – «возделывать», то есть глагол вообще конкретного физического действия, и дословный перевод будет звучать примерно так – «должное быть возделанным», «привитым». Получается, культура-то сама по себе ведь не берется, значит, мы ее должны привить. Это должны делать родители, школа, да. Мы сами.
1: Садик, то буквально есть, там же очень маленький, да.
0: Много кто принимает
1: участие. Да, да, да, да.
0: И получается,
1: пока
0: что...
1: пока на это не обращают просто
0: внимания. Не обращают внимания. И довольно ведь сложно, когда ты достиг определенного возраста, да, спохватиться.
1: И потом тебе скажут, учись читать.
0: Да. И учись читать не в смысле, да, буквы как складываются,
1: да,
0: как
1: да,
0: гоголевский
1: да,
0: персонаж
1: да,
0: воспринимал
1: да,
0: тексты,
1: да,
0: что ему ужасно нравилось.
1: Именно с пониманием.
0: Да, вдумчиво читать.
1: Вдумчиво читать.
0: Вот пытаясь понять авторскую мысль, авторскую задумку, пытаясь вот в этот диалог вступить с автором. И позволю себе немножко математики. Вот давайте возьмем обычного обывателя. Вот обычного человека, так, нас большинство таких.
1: Ну да.
0: То есть есть люди одаренные, они же всегда в меньшинстве. А обыватель, он в большинстве.
1: Не менее 80%
0: конечно.
1: Населения.
0: Вот сколько книг обыватель в состоянии прочитать за свою жизнь. Ну вот примерно. Ну вот давайте, допустим, ориентир возьмем, да? Хотя я считаю, что это малодостижимый ориентир. Вот он будет в неделю читать по книге. Хотя это ведь маловероятно, в силу объективных причин. Но давайте хотя бы вот по книге. Да. Значит, сколько примерно получается книг? Книга в неделю, в месяц, значит, где-то 4 книги получается. Значит, в год он прочитает чуть больше 40 книг. Ну, 12 месяцев, то есть там около 50.
1: 52 недели, значит. То есть, ну, вот где-то все равно книг 40, никак.
0: Он просто физически, еще с вами взяли, человек будет читать книгу в неделю, что маловероятно, даже если человек очень, собственно, любит читать. У него времени может не находиться на это. Поэтому это такая во многом утопия, конечно, будет. Теперь давайте прикинем, сколько читательский стаж у человека. Но он же начинает читать не в грудном возрасте, так ведь? Да. В осознанном, собственно.
1: Ну, даже если он, так сказать, такой продвинутый вундеркинд.
0: Ну, раньше 10 лет точно. И то ведь, смотря, это же будет не вся еще литература ему доступна.
1: Допустим... Я просто сужу по своему сыну. Он, значит, начал читать где-то. Ну, не он начал читать, а я ему читала. Вот.
0: То есть, детский возраст, допустим.
1: Он все время просил, почитай.
0: Конечно, потому что это интересно.
1: Интересно.
0: Ну, вот примерно, какой у нас с вами будет читательский возраст? Ну, допустим, лет 50-60. Примерно. Ну, вот я имею в виду, в течение 50 лет мы будем читать.
1: 50, скажем.
0: То есть, получается, если мы с вами...
1: Хотя мы потом меньше уже читаем.
0: 40 книг в год умножим примерно на 50 лет, то что мы с вами получим? Сколько в течение жизни сможет прочитать? Примерно. Да?
1: Примерно.
0: Это в лучшем случае.
1: Это в лучшем
0: просто случае. Потому, что он не сможет физически. Так ведь?
1: То есть
0: очень много книг просто не будут открыты человеком в силу того, что у него нет времени
1: конечно.
0: Нет времени. Конечно. А если еще и отсутствует интерес, то тогда совсем беда. Да? И возникает вот, собственно, вопрос, а как привить этот интерес к чтению и как сформировать вот эту вот золотую полку?
1: Тягу.
0: Да. И тягу в том числе.
1: И тягу,
0: да?
1: И количество книг,
0: допустим. С чего начать?
1: Да.
0: С чего начать? Угу. И вот я, готовясь к программе, решила посмотреть, какие книги любили читать выдающиеся умы нашего Отечества.
1: Угу.
0: Может быть, для кого-то это будет полезной рекомендацией. Любя того или иного автора, вы заинтересуетесь тем, что любил он, и откроете для себя вот мир литературы, и так родится интерес. Я выбрала не так много имен, потому что мы ограничены временем нашей программы. И начну, конечно же, с Александра Сергеевича Пушкина, потому что это выдающийся мыслитель, выдающийся. Нынче в очередной раз побывала в музее на Мойке в Санкт-Петербурге Пушкина, где он провел последние дни.
1: Это музей
0: на Мойке.
1: Русский музей.
0: Нет, это дом, где он жил.
1: Там библиотека.
0: Да, вот там его роскошная библиотека, и там вот как раз он провел свои последние дни. Она, конечно, потрясает, эта библиотека поэта, писателя, философа. И вот что мы узнаем. В ранние годы Пушкин прочел огромное количество книг на русском, французском, английском и латинском языках. Его отец уже собрал большую библиотеку с разнообразными изданиями. Молодой Пушкин любил читать Гомера в переводе на французский, Плутарха, Дени Дидро, Шекспира и Руссо. Очень любил этих авторов. Какая разноплановая литература.
1: И, в общем-то, и мыслители, и философы, и непосредственно...
0: И антично. Вот античный пласт, мне кажется, очень важен. А он у нас как-то вообще вынесен за скобку сегодня. Сейчас услышать, что человек
1: изучает?
0: Читает Цицерона, Платона, Плутарха, я уж не говорю там про Ливия, допустим, или поэтов античности. Это вообще что-то из ряда вон выходящее будет. Когда Пушкин учился в лицее, он зачитывался Жуковским, Крыловым, Гнедичем. Очень интересовался всегда Пушкин отечественной историей, особенно эпохой Петра Первого. И мы знаем, что благодаря этому появились многие произведения.
1: Капитанская
0: дочка. Да, и «Медный всадник», и «Полтава», и вы уже назвали «Капитанская дочка».
1: И «Капитанская дочка». И что еще? Ну, истории.
0: Да, Петра. Да, история. История. Да, да, да, да. Он же очень много времени этому изучению уделял.
1: И... Так он ведь не просто писал, он же изучал прежде.
0: Да. Вот это и было вдумчивое чтение. Да, да, да, вот интересный список, да? Вот вы сразу же отметили, что и философы, и историки, и поэты, и писатели,
1: и
0: баснописцы, то есть кого только нет, самые
1: только
0: разные
1: нет.
0: жанры, да еще на разных
1: пласты
0: языках.
1: Пласты такие, ой-ой-ой, вот прямо пласты.
0: Вскапывал, да, вот
1: да,
0: он,
1: вскапывал.
0: Пытаясь понять, и формировался сам как
1: и
0: личность.
1: Сам. А как изучая вот таким образом очень глубинно, как не образовываться, не расти самому при этом?
0: Абсолютно с вами согласна. И позднее вот сам Пушкин уже собрал внушительную библиотеку, вот я ее видела собственными глазами, по подсчетам библиографа Бориса Мадзалевского, в нее вошли более 1500 книг. То есть это огромная библиотека, и из них только 529 на русском языке, а остальные на 14 иностранных. И это не просто книги для интерьера. Вот сейчас же очень часто книги для интерьера. Даже видно, что их никто не читает, потому что...
1: Что они как стояли, так и
0: да.
1: стоят. Да.
0: Когда вот
1: не вынимали даже
0: люди читают, сколько. Они понимают, что книги лежат в самых разных местах квартиры.
1: Да, да, да, да.
0: И они переставляются, у них... Иногда потрепанные обложечки.
1: Они ставятся, допустим, стопочкой. Вот это мне надо прочитать в ближайшее время.
0: А здесь
1: время.
0: У меня какие-то отметки, закладки. Тут
1: закладки,
0: я оставил. Да,
1: да,
0: вот.
1: Это,
0: была бессонная
1: вот
0: ночь
1: это,
0: на
1: вот
0: кухне.
1: Это вдумчивое чтение.
0: Да, совершенно верно. Вот вам, пожалуйста, Александр Сергеевич Пушкин. И, как вспоминала его сестра Ольга Сергеевна, он очень рано обнаружил охоту к чтению. И уже 10 лет любил читать Плутарха, Илиаду, Одиссею в переводе на французский. Часто забирался в кабинет отца и читал другие книги. То есть вот интерес с детства, да, и вот мы, пожалуйста, с вами получили глубочайшего мыслителя, глубочайшего, умнейшего человека своего времени. Михаил Юрьевич Лермонтов, который рано ушел
1: это
0: из жизни.
1: Это меня еще больше восхищает.
0: Да, ведь...
1: Это еще больше.
0: Я...
1: Даже, вот простите, это несравнимые, конечно, вещи. Пушкин, там, Лермонтов, в том смысле, что не надо их сравнивать.
0: Конечно.
1: Не надо. Но просто за 26, там, неполных 27 лет создать такие вещи...
0: Ну, я абсолютно
1: тоже,
0: с вами согласна.
1: Который тоже гениальный.
0: Драма «Маскарад» в 21
1: да.
0: год. Глубочайшее произведение,
1: это что
0: очень
1: такое?
0: Современное.
1: В 20 лет вообще думают на
0: в 20
1: уровне?
0: Лет на сегодняшний день многие все, чем могут похвастаться, это глупейшими провокационными роликами там, в какой-нибудь
1: да,
0: соцсети
1: да, да.
0: и совершенно непотребным поведением, которое вот они транслируют,
1: да,
0: да, неразвитой речью и так далее. Вот. А здесь... такая глыба, да, и если бы не такая трагедия, как ранняя гибель на дуэли, то неизвестно, какой бы пласт еще мы получили, о чем бы мы еще размышляли и говорили.
1: Так ну, вот, тоже очень... человек такой чести высокой, конечно,
0: да.
1: он тоже не терпел вот
0: да.
1: каких-то издевательств, измывательств
0: Но...
1: и прочих вот таких вот вещей.
0: Вы же знаете эту замечательную русское замечательное выражение, да, таланту нужно помогать, бездарности пробьются сами.
1: Да.
0: Бездарности они всегда завидуют таланту.
1: Они всегда.
0: Они ему мстят. И в определенном смысле, да,
1: это была месть. Вот,
0: конечно,
1: да.
0: сталкиваются
1: какая-то,
0: талантливые
1: говорят,
0: люди.
1: Говорят, уж далеко не будем забираться, но говорят, что вполне, так сказать, созданное. Так сказать.
0: Вполне возможно. Мы этого точно не знаем. Пусть занимаются исследователи.
1: Пускай занимаются,
0: но то, что таланту всегда тяжело, это безусловно. пасквили всевозможные с Александром Сергеевичем Пушкиным.
1: Провокации.
0: То же самое было, да, провокации.
1: Провоцировали.
0: Провоцировали и незаслуженно совершенно оскорбляли его супругу, mm-hmm. прекрасного человека. И потом ведь даже это продолжалось довольно mm-hmm. долго, да. Mm-hmm. Ну, вот мы в это углубляться не будем.
1: Итак, не будем, просто мы говорим как об уровне чтения, какое было чтение у них. А он, Лермонтов тоже, извините меня, он же болел до 14 лет и занимался чем? Ну, чем он мог заниматься? Он, конечно, чтением занимался.
0: И это вот вам развитие, да? Поэтому мы и получаем такие образцы. Итак, Михаил Юрьевич Лермонтов, как и многие его современники, читал книги на нескольких языках. Русский, французский, немецкий и английский. Он очень любил Пушкина.
1: А как же? Создано-то
0: да, на смерть поэта он напишет замечательную работу и воспримет это как личную трагедию. Он очень любил Жуковского. Вот опять, да, Жуковский, вот обратите внимание, снова mm-hmm. Жуковский. Он любил Вальтера Скотта. В юные годы очень увлекался Байроном, что неудивительно. Байрон же оказал серьезное влияние на его творчество. В частности, особенно отмечал Лермонтов «Паломничество» Чайльд Гарольда и «Корсара» Байрона. Большое впечатление на поэта произвели баллада Колериджа «Сказание о древнем мореходе», роман Айвенга Вальтера Скотта и «Тристан и Изольда» Жозефа Бидье. Но самой любимой книгой, и вот это очень интересно, да, самый любимый, это он называл эту книгу самой любимой. Это его любимая и самая важная для него книга. Так вот, своей самой любимой книгой Лермонтов называл «Откровение Иоанна Златоуста». Вот вам книга номер один.
1: «Откровение Иоанна Богослова»?
0: Златоуста.
1: Златоуста?
0: Да. Угу. Иоанна Златоуста.
1: Также да. называется «Откровение», да. «Апокалипсис», «Откровение» да. Иоанна Богослова, да?
0: Да.
1: Чтобы не перепутать.
0: Да, вот очень интересно, да, эта книга была первой, номер один. Федор Михайлович Достоевский, вот это вообще, личность
1: это
0: удивительная.
1: Это Евангелие, которое он все испещрил, так сказать.
0: Глубина, масштаб личности, да, поражает. И вот тоже опять, да, с ранней юности увлекался литературой, потому что иначе тебе времени не хватит. До того, как стать великим писателем, он читал Данте, Диккенса, Шиллера, Бальзака и других авторов. То есть опять вот, да, и зарубежная литература активно у нас представлена, которую сейчас у нас тоже за скобку вынесли. В течение всей жизни неоднократно, а мы с вами об этом сегодня говорили, перечитывал Дон Кихота Сервантеса, Ускок Жорж Санд, Кандид Вольтера, Историю Жиль Бласа из Сентильяны Лесажа, «Отверженных» Гюго и люблю. «Последний день приговоренного к смерти» тоже Гюго. Гюго Достоевский очень ценил.
1: Вот «Отверженные» очень.
0: Для меня Гюго тоже автор совершенно потрясающий, потому что, когда я узнала о том, что он был богоборцем, но при этом написал один из самых богоутверждающих, что ли, романов «Отверженные», таким, вот меня это потрясло в свое время.
1: С такой высоты милосердия вообще, да?
0: «Отверженные», да, это просто
1: будучи вот
0: богоборцем.
1: Да.
0: Откровенным причем, непримиримым. И вот это вот правильно говорят, да, что вдохновение – это вот то, что подвластно ли оно вот, осмыслению. Из отечественных авторов – Пушкин, Гончаров.
1: Это он читал.
0: Да. Пушкин, Гончаров, Гоголь.
1: Достоевский.
0: Некрасов. Особую роль, это уже сам Достоевский отмечал, и здесь очень интересная история. Особую роль в жизни писателя играли рассказы о жизни Христа. Когда писатель ехал в Омск, в Тобольске жены декабристов подарили ему Евангелие. Последующие 4 года в Омске, в Остроге, он читал только эту книгу, остальное было
1: читал
0: запрещено.
1: И
0: да. Вот оцените, 4 года, одна книга. Это правильно же некоторые говорят, достаточно такая, одну книгу прочитать, и, собственно, больше ничего не нужно. И интересно то, что писатель хранил подаренный экземпляр вот этой книги всю жизнь и перед смертью передал эту книгу сыну Федору. сейчас она находится в музее-квартире Федора Михайловича Достоевского. То есть это своего рода реликвия семейная. Настолько важна она была для Достоевского.
1: Евангелие Достоевского вот написал же у нас один из...
0: Да. Ну, потому что без нашей, вот, христианской философии Достоевского не осмыслить. И вот вам, пожалуйста, да, книга, которая чрезвычайно была важна для самого Достоевского. Следующая глыба — Лев Николаевич Толстой. Да? Вот он основателен, конечно, во всем. Меня вот это потрясает черта.
1: И тоже был против
0: да,
1: Троицы.
0: Да, вот тот же очень интересная личность.
1: Ну, Бога он не отрицал, но своего Бога.
0: Да, вот в 1891 году издатель Михаил Ледерле попросил Льва Николаевича Толстого назвать книги, которые повлияли на него больше всего. И Толстой вот со своей основательностью подошел к этому вопросу очень серьезно и подготовил целый список, который разделил на периоды жизни. Причем он написал степень воздействия на него той или иной книги, характеризуя следующим образом книги. Большое, очень большое и огромное. И вот что у него получилось. До 14 лет огромное влияние на Льва Николаевича Толстого оказали «История Иосифа из Библии», «Русские былины и народные сказки», с 14 до 20 лет «Евангелие от Матфея», «Нагорная проповедь» и «Исповедь Жан-Жака Руссо». Еще он называл вот книги, которые особенно были ему интересны в этот период, «Ви» Николая Васильевича Гоголя и «Жизнь Дэвида Копперфилда», рассказанная им самим Диккенсом. Вот опять Диккенс, да, у нас с вами звучит. В возрасте от 20 до 35 лет очень большое влияние, да, Толстой это подчеркивал. Собор Парижской Богоматери Гюго, и у нас опять Гюго, да. Одиссея и Илиада Гомера. Обратите внимание, да, в каком возрасте читал Лев Николаевич Толстой Гомера. Герман и Доротея Гёте. В более позднем возрасте Толстой отметил огромное влияние отверженных Гюго. Евангелие на греческом языке, мысли Паскаля, труды Эпиктета, Конфуция и Менция. То есть опять насколько разноплановая, и я вот хочу обратить внимание на то, что мы вот уже о четвертом русском писателе-мыслителе говорим. Есть и античная литература, и зарубежная, и обязательно представлена духовная христианская литература.
1: Да.
0: И почти все называют ее вот в числе важнейших, оказавших огромное влияние на формирование, да, тебя как личности, как писателя. Вот любопытно, да? И если подытожить, вот очень интересный получится список, и во многом авторы ведь повторяются.
1: Повторяются,
0: то есть...
1: Жуковский повторяется,
0: Жуковский,
1: например, у Пушкина и...
0: Да. Пушкин начинает повторяться у всех авторов после того, как появился в нашей жизни Пушкин.
1: Кто у Пушкина, значит, у Пушкина Жуковский и...
0: У Лермонтова Жуковский.
1: И у Лермонтова Жуковский,
0: у Лермонтова Жуковский.
1: Ну, они вот недалеко были от него в это время.
0: Причем, если мы с вами посмотрим, да, такая вот последовательность существует определенная, взаимосвязь вот это временно существует. Это очень интересно, потому что вот если, допустим, взять, мы говорили про 19 век прежде всего, если, например, взять писателей 20 века, Михаила Афанасьевича Булгакова, да, тоже глыба 20 века, вот он называл своим любимым писателем Николая Васильевича Гоголя. То есть вот она, да, преемственность идет.
1: А потому
0: идет.
1: Что там очень много тоже мистики есть, да?
0: Да, и вот этого, Гоголя. Вот этой сатиры, вот этот язык гоголевский и великолепный.
1: Какой-то такой вот изысканный прямо вот такой, знаете, сатиры. И
0: обратите внимание, да, Достоевский называет Гоголя любимым автором отечественным, одним из любимых. Булгаков называет, и мы видим с вами в произведениях того же Булгакова и элементы гоголевского, ну не стиля, да, но вот гоголевского этого языка. И элементы Достоевского, потому что это все оказывает влияние на личность того, кто пишет и читает, безусловно.
1: Ну, как не читая, как не сформируешься прямо как вот, ну, как писатель, даже как человек,
0: как человек даже,
1: не сформируешься,
0: да.
1: Писатель тем более.
0: И вот,
1: багаж должен быть.
0: Да, да, да. И вот этот обзор, мне кажется, интересен, потому что можно попытаться на основе вот этих рекомендаций выдающихся умов не только нашей страны, но и мира. Эти люди вклад внесли в мировую культуру. Можно составить и свой список, и, может быть, появится тогда интерес. Ну и, подводя итог, несколько слов, а как все-таки вот, собственно, выработать в себе привычку читать, и что такое вообще читать? И здесь я сошлюсь на работу Ивана Ильина, выдающегося русского философа. Она так и называется «О чтении». И вот что он пишет. «Не все читающие владеют искусством чтения. Глаза бегают по буквам, из букв вечно выходит какое-нибудь слово. Это как у гоголевского героя. И всякое слово, да, что-нибудь да значит. И в результате чтение становится механизмом без духа, безответственной забавой, невинным каким-то развлечением. А на самом деле Ильин называл это культурой верхоглядства. Очень ведь хорошее слово. Вот ты вверх, по верхам, да, скользишь.
1: Прямо хрестоковщик.
0: Да, да. Настоящий же читатель отдает книге свое свободное внимание, все свои душевные способности и свое умение вызывать в себе ту верную духовную установку, которая необходима для понимания книги. Читать значит искать и находить. Надо чувствовать сердцем и созерцать из сердца. Вот что такое настоящее чтение. Одного рассудка и пустого воображения для чтения недостаточно. А значит, продолжает Ильин, искусство чтения надо приобретать и вырабатывать в себе. Чтение должно быть углубленно. Оно должно стать творческим и созерцательным. И только тогда нам всем откроется его духовная ценность. И
1: для наших слушателей созерцательно.
0: Созерцательно.
1: Вот, расскажи, смысл какой вкладывается?
0: Созерцательно в том, что ты все душевные силы вот задействуешь, чтобы вникнуть, понять, что образует, собственно, основу произведения. Вот я это понимаю
1: то
0: так.
1: То есть углубленным.
0: Это душеобразующая таким, сила. Да, да.
1: Углубленным,
0: когда...
1: сердечным таким.
0: Да, да, да, да.
1: И духовным, да. Душевным и духовным.
0: Ты наблюдаешь, ты ищешь, ты пытаешься понять, ты задаешь вопросы, ты вступаешь в этот незримый диалог с автором.
1: Потому что у него это очень важное слово, у Ивана Ильина, созерцать, потому что один из, так сказать, характерных качеств русского человека – это созерцание, умение созерцать.
0: Ну вот это предлог, приставка «со», «со» говорилось, мне вот очень она нравится. Ты сопричастным становишься, вот поэтому вы вместе с автором.
1: Да-да-да.
0: То есть ты пытаешься понять его, и он тебя ведет вот по этим лабиринтам своей мысли. И ты все силы свои душевные отдаешь. Вот для меня ильинское созерцание как раз в этом. И тогда ты учишься именно читать. И тогда, вот тогда тебе и открывается понимание, потому что оно так просто не откроется тебе, понимание, что читать, а чего читать не следует, на что не следует тратить время, как у Дороти Паркер есть выражение замечательное у американской писательницы. Это не та книга, которую нужно, я тут своими словами немножко, которую нужно перечитать, это та книга, которую нужно зашвырнуть за шкаф. То есть ее не нужно ни в коем случае перечитывать и открывать. И поэтому есть чтение, которая углубляет душу человека, строит его характер, а есть то, что разлагает душу человека и обессиливает ее, эту душу. Поэтому вот мы и должны стремиться к тому, чтобы, собственно, наше чтение было вдумчивым и воспитывать в себе. Это же всегда требует усилий. А по чтению мы сможем определять человека.
1: Что
0: ибо каждый из нас, да, есть то, что он читает. И каждый из нас есть то, как он читает. Потому что одному дай колобка, и он увидит там порнографию объективно. Ну, согласитесь, да, то есть мы же в этом смысле очень разные. А другой будет видеть глубину и даже воспитательную ценность в сказке «Колобок». И поэтому все мы становимся незаметны тем, что мы вычитываем из прочитанного, как бы букетом собранных нами в чтении цветов. Вот такой образ использует Иван Ильин. Поэтому давайте учиться читать, учиться овладевать искусством чтения.
1: Создавать свой уникальный букет.
0: Букет, да. Красивый образ. Красивый уникальный образ. Букет цветов.
1: Ну, на этом мы закончим.
0: Да.
1: Об искусстве чтения мы говорили сегодня.
0: Что читать, почему читать?
1: С Ксенией Борисовной Поздняковой, лингвистом-переводчиком, преподавателем Уральской государственной консерватории. Ну, это очень важно для нас вот сейчас понять, как читать, что читать. И надо возвращаться все-таки, вот раз мы были самой читающей страной, все-таки надо как-то вот оправдать, наверное,
0: доверие предков.
1: Оправдать, да, действительно, вот это вот наименование «самая читающая страна».
0: Значит, у нас все для этого есть.
1: У нас все для этого есть, да. И сейчас книг много.
0: Это правда.
1: Спасибо вам,
0: пожалуйста,
1: Ксения Борисовна.
0: Всегда рада.
1: Ну, это была новая программа, начало новой программы «Времена года». До свидания.
0: Всего доброго.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.
1: До осени.
0: До осени.
1: Мы решили с вами, что каждую часть года мы будем встречать улыбкой и какими-то вот такими вот изысканиями.
0: Размышлениями.
1: Размышлениями, да. Спасибо. До свидания.
0: Всего доброго.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 28 июля. Хорошего мирного вечера вам в кругу родных и близких вам людей. Ну и время рассказать о том, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказки «Тридесятого королевства» Елены Крыжановской. 18:35 передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня программа посвящена событиям «Ночи музыки». В 19:15 программа Алины Баевой «Вкусное путешествие». В 19:30 повторим цикл «Звучащая книга», рассказы священника Ярослава Шипова и сборника «Долгота дней». В 20:20 беседы о вечном, напомню, в программе принимает участие священник Иоанн Авдюшин. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22:30 рубрика «Духовное слово» – писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 23:10 вечернее молитвенное правило, в 23:30 беседы о вере и жизни из московской студии православного телеканала «Союз». На вопросы зрителей отвечает протоиерей Артемий Владимиров. И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга, в 02:20 беседы о вечном, в программе принимает участие священник Иоанн Авдюшин. В 03:20 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово, в 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило, в 06:45 православный календарь на среду, 29 июля, в 07:50 Евангелие дня и в 08:20 завтра мы повторим беседу с гостем нашей студии Ксенией Поздняковой, посвященную временам года. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня вечером и ночью. Мир вам и да хранит вас Господь!

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В день Крещения Руси 28 июля во всех храмах по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по окончании Божественной Литургии будет совершаться молебен по особому чину. В храмах и монастырях Русской Православной Церкви с 12 до 12.30 прозвучит ежегодный колокольный звон «Благовест. Слава Тебе, Боже!». Традиция совершать колокольный звон «Благовест. Слава Тебе, Боже!» во всех православных храмах и монастырях на канонической территории Русской Православной Церкви существует с 2012 года. Колокола являются неотъемлемой частью православного храма. Существует несколько видов колокольного звона. Один из них – это звон «Благовест». Он совершается мерными ударами в один большой колокол. Напомним, 28 июля ежегодно отмечается День Крещения Руси. Празднование совпадает с Днем памяти равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Сам термин «Крещение Руси» встречается уже в повести временных лет, самой древней из дошедших до нас летописей. Она была написана в начале XII века. В эфире новости. Православная служба милосердия отдела социального служения Екатеринбургской епархии приглашает подростков в уникальное путешествие «5000 звезд». В экспедицию приглашаются подростки от 10 лет, проживание в палаточном лагере на острове Челябинского озера. Уровень подготовки стартовый. Организаторы отмечают, что это возможности для получения первых туристических, коммуникативных и командных навыков. Миссия проекта – открытие подросткам самого себя через преодоление, дружбу, общение и труд над своим сердцем. Воспитание сочетает духовность, физическое развитие, здоровый образ жизни и творчество, уточняют организаторы. Напомним, Православная служба милосердия социального отдела Екатеринбургской епархии организует экспедицию «Задруги своя» с 2016 года. Участники экспедиции, более 2500 ребят, побывали в 28 населенных пунктах по всей России. Из них 12% выросли до командиров, инструкторов и младших педагогов. Ребятам круглосуточно помогает команда профессионалов и священников, профессиональных педагогов и инструкторов, которые своим примером показывают, как настроить вектор жизни в служении ближнему. Цель проекта – духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков через раскрытие истории Отечества, традиционных духовно-нравственных христианских ценностей, трудового и культурно-нравственного воспитания, практику начальной военной подготовки. Аналогов по содержанию и наполнению программы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подростков в России практически нет. В июле этого года уже состоялась 51-я смена. Это показатель стабильности и качества работы. Ребята побывали на острове, где, по словам организаторов, каждый нашел себя, где звучали смех и песни, где горели глаза, где их окружало замечательное озеро Аргази. Продолжаем выпуск новостей. С 20 по 23 июля приемная комиссия Екатеринбургской духовной семинарии провела вступительные испытания для абитуриентов бакалавриата по очной и заочной формам обучения. Вступительные испытания предварило молебное пение перед экзаменами, отслуженное в актовом зале семинарии, совершил которое секретарь ученого совета иеромонах Прокопий Рудченко. Работу приемной комиссии возглавил ректор семинарии иеромонах Корнилий Зайцев. В состав комиссии вошли представители профессорско-преподавательской корпорации, корпорации и администрации духовной школы. В первый день абитуриенты написали сочинение по русскому языку на предложенную тему. Во второй день прошли тестирование по истории Отечества. Данные дисциплины абитуриенты сдавали в том случае, если не были представлены результаты ЕГЭ по соответствующим предметам. В третий день устно абитуриенты сдали комиссии комплексный экзамен, включающий в себя вопросы из Ветхого и Нового Заветов, православного вероучения и богослужения. В заключительный день состоялось собеседование, в рамках которого будущие семинаристы продемонстрировали навыки церковного чтения и пения, показали знания церковных богослужений и молитвословий. По окончании всех вступительных испытаний абитуриентам были оглашены результаты. Научную форму обучения были приняты 13 человек, на заочную – 41. Обучение студентов с 1 сентября начнется в новом здании Екатеринбургской духовной семинарии в Верхнем Пышме. Отметим, по итогам прошедшего учебного года выпускниками Екатеринбургской духовной семинарии стали 12 магистров, 31 бакалавр, 9 человек получили диплом о завершении обучения на Рейгинском отделении. Всего за годы обучения по основным профессиональным образовательным программам в Уральской духовной школе магистратуру окончили более 50 человек, специалитет и бакалавриат более 600 человек, Рейгинское отделение более 170. Среди самых известных выпускников духовной школы современного периода можно назвать митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, епископа аргентинского и южноамериканского Леонида Солдатова, епископа Бирского и Белорецкого Спиридона Морозова, епископа Нижнетагильского и Невьянского Меритона Зыбина. Напомним, Екатеринбургская духовная семинария проводила в этом году набор на пасторско-богословское и регенское отделение. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Но сейчас страничка для самых юных наших слушателей. Дорогие друзья, вашему вниманию сказки «Тридесятого королевства» Елены Крыжановской. Читает Лика Пташук.
1: Фарфоровый кораблик. Кораблик был совсем небольшой, можно сказать, игрушечный. Но сам он чувствовал себя настоящим кораблем и мечтал о море. Вы удивитесь, откуда он знал о море, ведь он жил в обыкновенной квартире в совершенно не морском городе. Но кораблик был непростой. У него была одна исключительная особенность, даже две. Во-первых, кораблик был не просто фарфоровой игрушкой. Он служил барометром. По нему можно было узнавать, какая ожидается погода в ближайшие дни. Кораблик покрыли специальным составом. Мальчик, которому подарили кораблик, серьезно считал, что этот состав волшебный. Короче говоря, благодаря этому покрытию кораблик мог менять цвет в зависимости от того, какая будет погода. Если он становился ярко-синим, значит, ожидался дождь. А если кораблик становился красным, значит, будет жара, если лето, или сильный мороз, если дело происходило зимой. Отец объяснял мальчику, что кораблик меняет цвет, потому что чувствует, как меняется влажность воздуха. И без всякой погоды, если поставить его на кухне, но только не на плиту, конечно, он станет коричневым, а потом и красным. «А если его отнести в ванную?» – спросил мальчик. «Посинеет, конечно», – сказал папа. Этот опыт был проделан с корабликом в тот же день. Мальчик поставил его на полке в ванной комнате и набрал полную ванну воды для большей влажности. И тогда произошла очень важная вещь. То, что бока кораблика и его выпуклые фарфоровые паруса и даже флажки на двух мачтах через некоторое время стали совершенно синими, это совсем не важно. На то он был и барометр, для того его и покрыли волшебным составом. Да нет, здесь произошло настоящее чудо. А произошло оно от второй особенности кораблика. Сейчас узнаете, что это было. Человек, подаривший кораблик мальчику, не был старым моряком. Но он знал много интересного и любил находить всякие редкие вещи. И дома у него была целая коллекция совершенно замечательных вещей. И у каждой из этих вещей, многие из которых были намного старше их владельца, была своя удивительная история. Когда же он принес и подарил кораблик на день рождения мальчику, папа сразу сказал: «Интересная вещь, сделана с душой». И это была правда. Неизвестно, про это ли говорил папа, но душа у кораблика была. В душе своей он был самым настоящим, большим кораблем, старым морским бригом. И когда кораблик чутко реагировал на изменения погоды, он совсем не думал про себя, будет сильный дождь или будет жарко. Кораблик думал, будет шторм или ожидается полный штиль. И весь дрожал, замирал внутренне, так ему хотелось в настоящее плавание. И вот теперь в ванной кораблик впервые увидел столько воды сразу. Он так разволновался, что чуть не упал с полки. Но кораблик прекрасно знал, что сейчас он тяжелый, фарфоровый, он в ванне утонет. Но в душе мальчик тоже знал, что где-то существует море, и мечтал о нем. Он читал морские книжки и представлял, как станет капитаном и уйдет в дальнее путешествие. Фарфоровый кораблик он любил. Кораблик был для него как эхо далеких штормов и попутных ветров. Так в морской раковине отражается далекий гул океана. Папа говорил, что это просто шумит бегущая внутри кровь, которую качает сердце, будто работает внутри человека мотор. И если не раковину, а пустую чашку приложить к уху, шумит точно так же. Но мальчик считал, что это все равно. Ты услышишь гул моря или океана, потому что этот гул в тебе самом, у тебя в крови, в твоем сердце. Правильно, он знал, что так оно и есть. И кораблик в своем сердце тоже знал, что это правда. Море есть. И если ты корабль, ты создан для моря и должен идти под всеми парусами. Кораблик желал этого изо всех сил. Но проходил день за днем, а он все стоял в комнате на полке и только менял цвет, если собиралась гроза или надвигалась жара. А потом кораблик разбился. Это случилось неожиданно, случайно, и мальчик совсем был не виноват в этом. Его даже не было дома, он уехал на лето к настоящему морю. А кораблику было, наверное, очень грустно. Он скучал без своего капитана. Задумался и не отодвинулся вовремя в сторону, когда доставали стоящие рядом тарелки от сервиза. Кусочки фарфора, те, что побольше, не выбросили. Они ведь все равно могли служить барометром. Но это был уже не кораблик. Мальчик, когда узнал, очень огорчился, конечно, но потом он увидел кораблик во сне. Это был, наверное, не совсем сон, по крайней мере, необыкновенный сон. Кораблик появился перед мальчиком не таким, как был маленьким, а настоящим большим кораблем. И он был совершенно живой. «Жаль, что ты разбился», — печально сказал мальчик. «А мне не жаль», — возразил кораблик. «Я очень рад даже. Теперь я стал настоящим, таким, каким только мечтал стать, пока жил здесь на полке. Теперь я могу летать, а могу выйти в море, хоть в настоящее кругосветное плавание». «Возьми меня с собой. Я для того и появился. К тебе я привык, да и без капитана как-то». Мальчик обрадовался таким словам. Кораблик протянул ему трап, словно руку, и мальчик быстро поднялся на борт корабля. Борта и красивое колесо штурвала было такими гладкими, что, похоже, они оставались фарфоровыми, но очень крепкими, конечно. В остальном корабль был настоящий, и паруса громко хлопали на ветру, просясь в дорогу. Они отправились в путь. Кораблик был живой. Он сам мог управлять своими снастями и рулем, поэтому никакие матросы им не были нужны. Мальчик чувствовал себя у штурвала уверенно. Не зря он столько читал о морских приключениях. Они летели в открытое море. Им было очень весело вдвоем. «Послушай», — заметил мальчик, «а почему это ты не плывешь по воде, а летишь, не касаясь волн?» «Потому что я был фарфоровым. Я тяжел для воды. Помнишь, раньше я не мог плавать. Зато я чувствую влажность воздуха, и мне хватает ее, чтобы лететь. Я плыву по воздуху, понимаешь? А выше подняться ты можешь?» «Конечно!» Кораблик оттолкнулся от гребешка пробегавшей волны и стрелой пошел в небо, как птица. «Ух ты!» — восхищенно засмеялся мальчик. Он крепко держал штурвал и совсем не боялся. Потом они снова спустились к воде и помчались по морю. «А если будет шторм? Ты что, ты можешь разбиться?» — спросил мальчик. «Да ты забыл, что я всегда знаю, какая будет погода. Шторм не налетит неожиданно. Узнав о его приближении, мы успеем выйти. Но если вдруг нас закружит буря, мы выберемся. Вот здорово! А где мы? В какой стране? Мы в лучшем мире. О, это что? Это волшебное место? Нет, обыкновенное. Кораблик качнул мачтами, словно пожал плечами. Просто здесь душа может жить свободно, и если ее желания добрые, они сразу же исполняются. Все хорошие сказки к людям приходят из этого мира. А плохие? Плохие строят люди, которые не верят в лучшую жизнь. Зло старается проникнуть повсюду. Даже здесь приходится с ним бороться. Главное – не давать ему побеждать. «Хотел бы я навсегда здесь остаться», — мечтательно сказал мальчик. «Тебе нельзя». «То есть пока нельзя», — сказал кораблик. «Когда ты совершишь в своей жизни достаточно хорошего, тогда тебя пустят сюда насовсем». «Но ты ведь разбился», — грустно ответил мальчик. «А мог еще сделать столько много хорошего!» «Ну что ты! Никто ведь не знает, сколько ему нужно совершить!» «И вообще, я корабль, а ты человек, а у людей возможностей для добрых дел гораздо больше!» «Запомни это!» «Ну а теперь тебе пора домой!» «Но ты же ведь еще вернешься!» Испуганно спросил мальчик, когда кораблик отвез его домой и собирался исчезнуть. «Вернусь. Мы будем летать вместе, когда захочешь. Только позови. Или, если мне понадобится твоя помощь, я тогда сам позову тебя». Договорились. Мальчик тут же заснул, но наутро он помнил все, что случилось, и с волнением ждал нового путешествия. Кораблик стал брать мальчика с собой в путешествие каждый день. Они летали по самым сказочным дальним морям, узнали множество удивительных историй и изведали немало настоящих приключений. Два раза кораблик со своим капитаном попадал в жуткие ураганные бури, но оба раза никто не пострадал. И мальчик крепко держал штурвал и совсем не боялся. Приходилось иногда сражаться с пиратами, но они первые начинали, так что пусть обижаются на себя. Иногда кораблик летал не над волнами, а почти до звезд, и тогда мир становился огромным и сверкающим. Душа радостно

0: тут же оказывался на палубе и готов был вести свой корабль на помощь. «А что с этим островом?» — спросил мальчик уже по дороге. «Он необитаемый», — отвечал кораблик, — «а его хотят заселить». «Ну и чем же это плохо? Ему ведь, наверное, скучно стоять совершенно необитаемым», — говорил мальчик. «Ты что? Ты не читал про какие-нибудь приключения на необитаемом острове?» — удивлялся кораблик. «Читал. Я Робинзон Крузо читал и...» «Ну вот, Робинзон прожил на острове столько... 11 лет, а остров все равно назывался необитаемым. Так и говорится. Он жил на необитаемом острове. И значит, остров ни чуточки не пострадал. Наоборот, ему было приятно, что на нем гости. Острова называются по-разному, необитаемыми и обитаемыми, смотря по тому, кто на них человек, гость или хозяин», — произнес кораблик. «А вот этот остров, который мы будем спасать, что с ним случилось-то?» «Ну, его хотят заселить, вырубить леса, построить большие дома и заводы, а всех зверей и попугаев продать в зоопарке». «Так летим же скорее, прибавь ходу!» И они неслись на всех парусах. В другой раз приходилось спасать как раз обитаемый остров, потому что на него напали пираты-миллионеры и хотели сделать его совершенно необитаемым. А как-то раз весной мальчик сам позвал кораблик на помощь, и друг появился немедленно, красивый, с блестящими бортами, стройными мачтами и с тугими синими сейчас парусами, которые не зависели от ветра. Для кораблика ветер всегда был попутным. «Что случилось, мой капитан? Понимаешь, надо спасти одного человека», — объяснил мальчик. «По-моему, она заколдованная, как принцесса Несмеяна из сказки». «Она совсем не смеется?» «Да нет, тут другое. Понимаешь, вот эта принцесса, ну, совсем не верит в чудеса. Ну, ни в какие. Ни в сказочные, ни в настоящие. Прям беда». «А сколько ей лет?» «Ну, где-то 11. И заколдована она уже давно. И я просто раньше этого не знал». «Да ведь она так и умереть может, если в хорошее не верит». «Ну вот и я о том же. Спасать надо». «Летим. В каком 30-м царстве она живет?» «Да тут она живет, в соседнем дворе». Мальчик немного смутился. «В одной школе со мной учится». «Кораблик, а мы могли бы взять ее с собой? Ну, хоть разочек». «Да ей просто необходимо путешествовать с нами», — решительно сказал кораблик. «Так же необходимо, как слушаться маму и чистить зубы. Возьмем ее с собой прямо сегодня». Кораблик выплыл через балкон в ясную звездную ночь. Было очень тепло, и сказочно белели цветущие сады, и пели соловьи. Мальчик показал, где живет его знакомая девочка, заколдованная до такой степени, что совсем не знала чудес. Они взяли ее с собой в дальнее путешествие. И потом девочка часто летала с ними. Болезнь ее, ну а как же иначе назвать такое ужасное злобное колдовство, совершенно прошла. И она так же, как мальчик, подружилась с корабликом. Вместе они пережили еще множество удивительных приключений, и им нисколько не надоело помогать тем, кто нуждается в помощи. Им все так же нравится открывать новые чудеса, и никогда не бывает скучно, когда они вместе. Но совсем неплохо, если кто-нибудь из вас присоединился бы к их компании. В лучшем мире еще много разных чудес, и там всегда рады новым друзьям.
1: Ребята слушали сказки «Тридесятого королевства». Автор Елена Крыжановская, читала Лика Пташук. Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, в Екатеринбурге уже в 12-й раз состоялся фестиваль «Ночь музыки». На разных площадках нашего города артисты различных жанров и направлений радовали своих слушателей. А мы с вами отправимся на станцию вольных почт при храме Иннокентия Московского и узнаем, что интересного происходило там в этот праздничный день. Отец Илья, здравствуйте и благословите, пожалуйста, наших сегодняшних радиослушателей.
1: А Бог благословит вас и все ваши добрые дела, дорогие друзья.
0: Батюшка, вот уже в 12-й раз в Екатеринбурге проходит прекрасный фестиваль «Ночь музыки». И здесь у вас в храме уже в 4-й раз проводится это мероприятие. Я попрошу вас рассказать, как в прошлые года вы его проводили и что планируется в этом году.
1: Я бы хотел отделить мух от котлет и сказать следующее, что наше здание – это не храмовое здание, это здание памятник, принадлежащий государству. Мы являемся его арендатором и следим за его состоянием. Мы разделяем пространство, в котором происходит богослужение, наш храм домовой. Поэтому второй этаж – это у нас место для проведения богослужений и церковных таинств. А первый этаж, так как здание общественное, здание принадлежит государству, здание памятник, оно открыто абсолютно для всех. И в первую очередь для тех, кто участвует в нашей культурно-просветительской деятельности. Поэтому первый этаж у нас для встреч человека с человеком, для безопасного общения и для нахождения единомышленников. А уже среди тех, кто приходит туда для разговоров, я, как священник, ищу тех, кому интересны разговоры о Боге. Поэтому тема «Ночи музыки», она нам близка по той причине, что язык культуры понимает почти каждый. Мы это на языке тоже проповедуем. Среди музыкантов есть прихожане нашего храма, но на языке музыки они говорят о прекрасном, они говорят о гармонии этого мира, они говорят о теоэстетике, о том, что мир создан и задуман Богом очень гармоничным и прекрасным. И через это, я считаю, открывая сердца слушателей, уже может ложиться любая проповедь Евангелия. Я встречаю гостей, я провожаю гостей, я здороваюсь с гостями. А все остальное делает прекрасная музыка исполнителей, в том числе нашего храма.
0: Батюшка, я благодарю вас за это небольшое интервью, небольшой рассказ перед сегодняшним мероприятием. Хочу пожелать вам Божьей помощи и всех благ в ваших благих начинаниях. Спаси, Господи.
1: Спаси, Христос.
2: Меня зовут Анна Балыш, я директор по развитию станции вольных почт при храме Иннокентия Московского. Сегодня у нас ночь музыки, и на нашей площадке в рамках программы выступают два коллектива, это «Ничего такие» и «Северный порог». Также не в рамках ночи музыки, у нас поют наши прихожане на открытой террасе или веранде у нас у храма. «Южный ветер» группа, и они поют и играют музыку, это бразильско-уральская группа с очень такой необычной, с необычным контентом, наверное, так можно сказать. Вот, все.
0: Анна, ну вот этот фестиваль уже в 12-й раз проходит в Екатеринбурге, и, наверное, как-то вот отслеживая с его истоков до сегодняшнего дня, лично для вас какие он производит впечатления?
2: Для меня максимально позитивные, потому что я знаю некоторых ребят из команды «Ночи музыки», мы учились вместе. И я была на многих фестивалях, я не всегда жила в Екатеринбурге, но пока я была здесь, я была практически на каждом. И с каждым годом у меня все лучше и впечатление, все как-то интереснее, все более слаженно, безопасно, комфортно. И даже поздно ночью, возвращаясь домой по городу, я чувствую себя абсолютно вот в такой своей среде, и есть ощущение того, что город объединяется благодаря этому фестивалю, все дышат в каком-то едином ритме, очень много гостей город встречает в эту ночь, и атмосфера максимально дружеская, такая компанейская, я не видела ничего, что могло бы меня, в том числе как организатора мероприятий, как-то не порадовать или, не знаю, там, неприятно удивить.
0: Ну и действительно, такое разнообразие музыкальных направлений, огромное количество площадок, наверное, каждый зритель, слушатель находит что-то свое по вкусу. И вот здесь, на площадке храма, тоже удивительно, святое прекрасное место, где люди собираются помолиться, поговорить с Господом. И вот объединяющая музыка, она имеет, наверное, очень большую силу.
2: Да, у нас вообще на площадке много разных мероприятий проходят, не только концерты, но у нас лекции, мастер-классы, открытия выставок. Мы максимально поддерживаем городскую культуру и стараемся делать мероприятия не только для наших прихожан, но и просто для жителей нашего города, которым это могло быть интересно. интересно. И мне кажется, что мы максимально удачно вписываемся в эту концепцию.
0: Анна, я благодарю вас и желаю вам творческого вдохновения на долгие-долгие годы и долгую жизнь прекрасному фестивалю «Ночи музыки». Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам. Очень приятно.

вдаль непроглядная сишь, словно во сне и над бездной Париж.

Это был известный бразильский хит, а теперь менее известные бразильские хиты из Бразилии. Песня называется «19 марта». Всех, кто 19 марта родился, поздравляем, посвящаем эту песню вам. Заранее.

sacrifice your skin and your damn throne.

0: Neden gideceğim?
1: Thank you.

Здравствуй, внучка, ты уже пришла, моя дорогая. Бабушка тебя любит. Бабушка любит, когда ты приходишь в гости. Давай сделаем фоточку вот здесь, возле вот этого цветочка. Возле вот этого цветочка.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были на станции Вольных Почт при храме Иннокентия Московского на концерте, который прошел в рамках фестиваля «Ночь музыки». До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: В Екатеринбурге 19 часов.
2: Новости.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресение» выпуск новостей. 26 июля на подворье Антиохийской православной церкви в Москве состоялись торжества по случаю престольного праздника Собора Архангела Гавриила. Божественную литургию в храме Архангела Гавриила совершили председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, представители патриарха Антиохийского и всего Востока при патриархе Московском и всея Руси, настоятель подворья митрополит Филиппопольский Нифон, митрополит гор Ливанских Силуан, митрополит Захлейский и Баальбекский Антоний. Иерархам сослужили представители патриарха Московского и всея Руси при патриархе Великой Антиохии и всего Востока. За богослужением также молилась группа студентов Баламанского университета Антиохийской православной церкви, прибывшая в Россию накануне для участия в летнем институте, организованном для них отделом внешних церковных связей Московского патриархата. В рамках института запланировано посещение духовных школ, храмов и монастырей Русской Православной Церкви. Делегацию возглавляет доцент Богословского института имени святого Иоанна Дамаскина Баламанского университета архимандрит Хризостом. На сугубо Иктинии была вознесена молитва о Святой Руси. Часть песнопений прозвучала на арабском языке в исполнении хора студентов Баламанского университета. По завершении литургии во дворе храма под открытым небом было совершено молебное пение Архангелу Гавриилу. На молебне присутствовали главы и представители множества дипломатических миссий. По окончании молебна к митрополиту Антонию всем участникам торжества обратился митрополит Нифон. Владыка передал присутствующим благопожелания от имени блаженнейшего патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, а также попросил главу отдела внешних церковных связей передать святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу слова искренней благодарности за отеческое внимание к представительству Антиохийской церкви в Москве. По свидетельству митрополита Нифона, русская и антиохийская церкви веками вместе разделяли радости и скорби, разделяют их и поныне, являя единство в вере и любовь между народами. На молитвенную память владыка Нифон подарил митрополиту Антонию и иерархам антиохийской церкви Панагии. Митрополит Антоний передал участникам торжества приветствия и благословения святейшего патриарха Кирилла. Глава отдела внешних церковных связей подчеркнул особую значимость московского подворья Антиохийской православной церкви для укрепления связи между двумя патриархатами. Иерей также передал владыке Нифону слова признательности и благодарности от лица святейшего патриарха Кирилла за его многолетнее плодотворное служение в качестве представителя Антиохийского патриархата. Митрополит Антоний пожелал владыке Нифону крепкого здоровья, силы и помощи Божьей в служении Церкви Христовой. В память о совместном богослужении он преподнес митрополиту Филиппопольскому Нифону Панагию. Владыка Антоний также приветствовал и поздравил с торжеством иерархов Антиохийской православной церкви, митрополита гор Ливанских Силуана и митрополита Захлейского и Баальбекского Антония. После богослужения на подворье Антиохийской православной церкви состоялся праздничный прием, на котором в том числе присутствовали представители дипломатических миссий, аккредитованных в Москве. Вы слушаете новости. По благословению митрополита Брянского и Севского Александра, военный священник Брянской епархии, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери села Олешенко, иерей Сергий Цыбин и алтарник храма Роман Кузнецов посетили бойцов, несущих службу по охране государственной границы Брянской области. Тактическая обстановка в приграничье очень сложная. Чтобы прибыть в расположение к рассвету, приходится выезжать поздно ночью. Военнослужащие давно ждали отца Севского. милосердия, однако добраться до дальних приграничных позиций крайне сложно из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников. Несмотря на это, священники и бойцы всегда находят возможность для совместной молитвы. Офицеры и рядовые с радостью приняли участие в молебном пении. Более 40 человек исповедовались и причастились святых христовых тайн. Один из офицеров принял крещение, затем отец Сергий побеседовал со всеми, кто в этом нуждался. Священник доставил на позиции гуманитарный груз, влажные салфетки, средства личной гигиены и продукты питания. Участники волонтерской организации «Горячие сердца» изготовили для военнослужащих жизненно необходимые маскировочные сети. Прихожане храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Соколова передали свежие овощи и фрукты, домашние куриные яйца и сало. На собранные приходом денежные средства по запросу военных были приобретены гвозди, саморезы, скобы и другие необходимые строительные материалы. Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Новлинского района передали защитникам сладости, свежие овощи и фрукты. За несколько часов до отъезда в пекарне Духовно-просветительского центра «Лето Господне» прихожанки Владимирского храма испекли для защитников большое количество булочек и пирожков с разнообразными начинками, и батюшка доставил их ребятам еще теплыми. Одна из прихожанок, как всегда, приготовила ведро домашних котлет, плов и другие угощения. Благодаря стараниям неравнодушных людей после богослужения воинов ждал настоящий праздничный стол. Благодарим всех, кто помогает в формировании гуманитарных грузов для военнослужащих, низкий поклон всем благотворителям. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас Ольга Ванылова. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуй, Алина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какая-то ассоциация? Вот какие ягоды у тебя ассоциируются с летом?
0: Наверное, это как раз такие ягоды, которые как сезон в это время года. Клубника, земляника, черника, ежевика, крыжовник,
1: да,
0: черешня.
1: Самая вкусная, на твой взгляд, какая ягода?
0: Клубника.
1: Клубника. А черешню любишь?
0: Да.
1: Я предлагаю нам с тобой сегодня поговорить о черешне. У меня такая мысль в голову пришла. В основном ягоды-то как раз с летом и ассоциируются. А вот если тогда с осенью, то что ассоциируется?
0: Овощи, кабачки, баклажаны.
1: Но у меня с осенью ассоциируется из ягод, наверное, только облепиха. А больше-то я не могу вспомнить, потому что, конечно, лето — это вот сезон ягод и есть. И одна из первых ягод как раз идет — это и черешня, одна из самых любимых ягод. Как ты думаешь, человечество давно черешню знает?
0: Я думаю, что да.
1: Да, действительно, черешня известна и примерно 1010 лет человечеству, потому что археологи обнаруживали косточки черешни при самых ранних раскопках в гробницах. То есть вот находили, представляешь, как здорово, что, оказывается, так долго человечество знает черешню. С самого каменного века, самое раннее письменное упоминание о черешне принадлежит греческому автору Теофрасту, который провел инвентаризацию плодов в своей истории растений в 300 году нашей эры. Представляешь, то есть как долго человечество знает черешню, любит ее, выращивает и, естественно, ест. А врач Дефил из Сифона писал о пользе черешни как мочегонного средства. Но любопытно, что и сегодня черешня считается одной из более древних культур и намного древнее, чем вишня. Более раннее упоминание о ней, чем о вишне. А черешню, как ты думаешь, кто распространил по Европе?
0: Люди.
1: Люди. А кто конкретный? Кто именно ты из людей?
0: Путешественники.
1: А на самом деле черешню распространили римляне. Как думаешь, они ее распространили? Что этому поспособствовало?
0: Я думаю, им просто понравилась эта ягода на вкус.
1: А на самом деле черешня была частью солдатского пайка в Риме. И некоторые из косточек, которые выбрасывали военные во время путешествий, становились деревьями, которые начали расти по всей империи, во всех городах, которые входили в Римскую империю. И существовала поговорка, что для того, чтобы найти старые римские дороги, нужно всего лишь обратить внимание на то, где растет черешня. А как ты думаешь, сколько плодов на одном дереве?
0: Очень много.
1: Да, на самом деле одно дерево дает тысячи плодов, и существует такой способ промышленной сборки черешни, когда производитель использует механический встряхиватель, который захватывает дерево и трясет его достаточно сильно, чтобы ослабить плод, и плод этот падает на гигантский брезент и дальше передается на конвейерную ленту. Вот такой конвейерный сбор черешни. А вот вопрос, черешня какая она, греческая или турецкая? Как ты думаешь?
0: Греческая.
1: И греческая, и турецкая, потому что и там черешня растет. А вот сейчас Турция является самым главным в мире производителем черешни. Хотя до 80-х годов по лидерству по производителей черешни лидировала США, но после уже 80-х годов Турция перехватила пальму первенства. И сейчас больше всего именно черешня производится там. Но благодаря чему? Конечно же, теплому климату, благодаря тому, что черешня там хорошо растет, с удовольствием ее собирают и отправляют на экспорт. А вот, допустим, в Америке есть свои виды черешни. И там даже есть такой вид, как темная вишня, черная вишня. Не знаю, ни разу не видела, но только вот читала, либо слышала об этом. Вот это то, что я узнала о черешне. Вообще, на самом деле, черешня — это идеальное угощение. И можно ее есть, да можно даже сказать, если нет аллергии, в неограниченных количествах. Потому что на порцию 100 грамм черешни в среднем приходится 50 калорий. То есть она не сильно калорийная и выводит из организма токсины. Поэтому пока идет сезон черешни, можно вполне себе позволить поесть досыта, вдоволь, не отказывать себе в таком удовольствии, а порадоваться вот тому дару, который дал нам Господь. И существует даже такое соревнование по выплёвыванию косточек. Брайан Краузе, это штат Мичиган в Америке, в 2004 году побил мировой рекорд и выплюнул косточку на, как ты думаешь, какое расстояние? 13 метров. Почти отгадала, на самом деле 30 метров. Умудрился выплюнуть косточку. Вот такие у них есть соревнования по поеданию черешни и по выплёвыванию косточек. Вот, а что ты нам расскажешь, какой рецепт? Мы же можем с черешней что сделать? Как минимум сварить компот, правильно? Можем?
0: Да, очень можем. Вкусное варенье из черешни.
1: Варенье из черешни. А что еще можно приготовить?
0: Я приготовила рецепт тарта с черешней. Да, именно так и называется. Тарт и торт? Нет, это по-другому называется, именно тарт.
1: Угу, то есть какое-то другое блюдо, не торт.
0: Да, я думаю, что тарт, он очень похож чем-то на чизкейк. Вот у меня ассоциация небольшая приходит. Но это не торт, потому что торт у нас как идет? Кожик-крем. А тут у нас песочное тесто и заливка творожная с черешней.
1: Как мы будем это все готовить?
0: Нам понадобится для нашего песочного теста сливочное масло 80 грамм, одно яйцо, сахар 1 столовая ложка и мука 150 грамм. Для начинки нам понадобится черешня 200 грамм, сметана 20% жирности 250 грамм, 2 яйца, крахмал, лучше брать кукурузный, 2 столовые ложки, сахар 100 грамм и ванильный сахар. Повторим. Для теста 80 грамм сливочного масла, 1 яйцо, сахар 25 грамм, мука 150 грамм для начинки, черешня свежая 200 грамм, сметана 20% жирности, если возьмете выше, будет даже еще лучше, 250 грамм, 2 яйца, крахмал 2 столовые ложки, сахар 100 грамм и немного ванильного сахара. Первым делом мы, конечно же, берем нашу черешню и хорошенько ее промываем. Дальше мы начинаем наше приготовление с теста. Для этого мы в просеянную муку кладем ложку сахара и кусочки охлажденного сливочного масла. Мне больше нравится натирать холодное сливочное масло на крупной терке, и так оно хорошо потом смешивает. И далее начинаем перетирать все руками до того момента, пока не образуется хорошее однородное тесто. Оно должно быть мягким и податливым. Далее мы берем нашу форму, в которой будет наш тарт, и выкладываем наше песочное тесто кругляшком и бортики также сделаем. И распределяем и ставим наше тесто в форме постоять в холодильнике минут 15. Пока оно стоит в холодильнике, мы делаем начинку. Начинка все очень просто. Мы берем к сметане добавляем сахар, ванильный сахар, крахмал, яйца и тщательно все перемешиваем до однородности венчиком. Далее из черешни мы удаляем косточки, достаем форму с тестом из холодильника, выкладываем в нее приготовленную сметанную заливку и равномерно выкладываем наши черешни. И все, ставим в духовку, выпекаем при температуре 180 градусов около 30 минут, пока наша заливка она не схватится. Она не должна растекаться и быть жидкой. И также пока не приготовится и не зарумянится наше тесто.
1: Другими словами, тарт – это такой пирог из черешни, да? С открытым.
0: Да.
1: Угу. Надо будет обязательно попробовать, приготовить. Как раз идет сезон черешни, а потом у нас начнется сезон вишни. Мне кажется, все то же самое можно сделать и с вишней.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, вашему вниманию рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Сегодня прозвучат два рассказа «Переправа» и «Ракетчики».
2: Переправа. В соседний район прислали священника. Однажды он вместе со своей матушкой приехал ко мне познакомиться. Познакомились. Ребята, они совсем молоденькие, худющие-прихудющие, родом из отдаленных южных мест, и вот дерзнули. Жалко их стало. И климат здешний, конечно же, не для них, и с жильем плоховато, и барка, продуваемая ветрами. Но, помоги им, Господи, не унывали. Засиделись мы допоздна. Видя, что хрупкая матушка едва силится удерживать головку, то и дело преклоняющееся к плечу супруга, я предложил им укладываться спать. Они согласились. И тут, пока я готовил гостям комнату для ночлега, батюшка увидал за окном нечто необыкновенное. Надобно заметить, что дело происходило в конце октября, когда здешний день укорачивается до самой малости, а пасмурные ночи непроглядно черны. И потому, пока не выпадет хоть сколь-нибудь снегу, разобраться, где небеса, а где земля, затруднительно. Что это? Растерянно и даже, как почудилось мне, с трепетанием в голосе вопрошал батюшка, указывая пальцем за окно. Я обернулся. Кромешная тьма озарялась сиянием множества огоньков. «Что это?» — шепотом повторил он. «Что там находится?» «Река?» — отвечал я, недоумевая по поводу невесть откуда взявшихся фонарей, среди которых были даже цветные, мигающие оранжевые. Причем все фонари двигались и в одну сторону. «Может быть, теплоход?» Батюшка вырос в портовом городе и потому легко склонился к такому предположению. «Ваша речка в какое-нибудь море впадает?»
3: «Ну, говорю, впадает. Сначала, правда, в другую речку, та в третью, та еще в одну, а потом уж, наверное, впадает».
2: «Вообще-то любая река впадает в море», — заметила матушка, которая окончила школу совсем недавно и хранила еще в памяти своей кое-что из фундаментальных знаний. Она, конечно же, с точки зрения большой науки была совершенно права, однако речка наша при всей пространности ширины глубиною не отличалась, и в сенокосную пору мужики перебредали ее, сняв штаны, а бабы подобрав юбки. Я сообщил об этом батюшке и добавил еще, что никаких кораблей, кроме лодок-плоскодонок, тут отродясь не хаживало. Огни, между тем, продолжали плыть над рекой.
4: «А может быть, это страшный суд?» — испуганно воскликнула матушка и прикрыла губы ладошкой.
2: Мы, конечно, малость угостились за ужином, но чтобы с двух рюмок клюквенные наливки и такой решительный вывод, это было совсем неожиданно. Супруг ее стал возражать, мол, место для столь важного события не больно удачное. Леса, болото, да и жителей мало, кого судить-то. Однако она раскапризничалась и потребовала ехать домой. Они вмиг собрались и укатили на стареньком Запорожце, не то полагая, что страшный суд может ограничиться межой одного района, не то желая встретить его непременно в домашних условиях, как Новый год. Ну, а я отправился изучать загадочные явления. Как любил повторять архиерей, всегда добавляйте на разгильдяйство. Сам он, назначая встречи, мысленно приплюсовывал к оговоренному времени 15-20 минут, а то и час на это самое разгильдяйство. И проницательность ни разу не подводила его. Просители неуклонно опаздывали. И вот, выйдя теперь на берег реки и осмыслив происходящее, я подумал, что и прозорливости многоопытного архиерея здесь не хватило бы. Для возвращения 4 колхозных комбайнов заречных нив пришлось добавлять на разгильдяйство 2 месяца. А теперь, похоже, и еще несколько часов, потому что дно, понятное дело, никто не мерил, а вода поднялась, и там, где летом был брод, под берегом образовалась неведомая прежде канава. В нее и уткнулся флагман кильватерной колонны, сверкающий всеми фарами, подфарниками и мигалками. На пологом берегу горел жаркий костер, бродили люди. «А мигалки-то на кой?» — спрашивал инвалид военного времени. «Чтобы предупреждать встречный транспорт», — отвечал агроном, командовавший операцией. Инвалид осматривался по сторонам, но никакого встречного транспорта нигде не видел. «Хоть бы батюшку попросили молитву какую прочитать», — не унимался инвалид. «Тебя что, бессонница замучила?» — сердито спросил агроном. «Приперся тут с клюкой среди ночи. Какую еще молитву? Перед отправкой комбайна в кругосветное путешествие?»
5: «Зачем в кругосветное?» — переспросил инвалид затихающим голосом.
2: Тут один из комбайнов, второй в колонии, вывернул вдруг в сторону и пополз вниз по реке. «Я ж говорю, кругосветное!» — растерянно пробормотал агроном. И все стали кричать и махать руками, чтобы комбайнер остановил машину, потому что дальше была яма, известная всем тутошним рыбакам. Но комбайнер и сам знал про яму, однако, как потом выяснилось, ему показалось, что колеса заносят песком, и вообще все надоело, поэтому он решил прокатиться взад-вперед по реке. Эта суматоха продолжалась долго еще. Пригнали трактор, зацепили комбайн, трактор не справился. Пригнали второй, тоже зацепили, лопнул трос. Не дождавшись победы, я отправился спать, но возле дома встретил молоденького батюшку, который, оказывается, поехал к трассе не по асфальту, а прямиком через поле, и застрял. Побронил я себя за клюквенную наливочку и пошел выталкивать запорожец. Матушка, свернувшись калачиком, спала на заднем сиденье. Видать, все-таки не сильно боялась страшного суда.
5: «Может, спрашиваю, снесем ее в дом и переночуете по-человечески? А трактора пойдут с речки и выдернут вашу машинку?»
2: «Нет уж», — твердо сказал собрат, — «если решили, надо действовать». Решали-то они, а действовать, между прочим, предстояло мне. Ах, это все за клюквенную наливочку, наверное. Когда, вытолкав машину на твердь, я вернулся в деревню, мимо меня парадным маршем прошли 2 трактора и 4 комбайна. За последним волочилась по асфальту лодочка-плоскодонка, на которой, вероятно, переправляли за реку достославные механизаторы и которую впоследствии так и забыли отвязать.
5: С тех пор прошло несколько лет. Недавно я вновь повидался с молодым батюшкой. Он заматерел, располнел, отпустил брюшко, именуемое в обиходе аналоем. Словом, фигура его обрела ту самую стать, по которой нашего брата узнают и на пляже. В бороде его, сделавшейся более густой и обширной, против прежнего, появилась заметная седина. «Хороню, хороню, хороню», — сказал он о главном в своем служении. «Тягостное это занятие». «Да, тягостное. И не в покойниках дело. За них бывает и порадуешься еще. Тягостно видеть горькую скорбь живых, вмиг осознавших, что не смогут уже и спросить прощения за нанесенные оскорбления и обиды. Это иногда приводит людей в такое отчаяние, в такой ужас, что, глядя на них, понимаешь истинную цену нашей обыденной несдержанности. Цена эта смертоубийственна.
2: Матушка родила ему 2 ребятишек и ожидала 3-го. Комбайны больше из-за реки не переправлялись. С тех пор, как власти начали разорять общественные хозяйства, дальние нивы пришлось побросать, и они зарастают бесполезным кустарником. Да и сами комбайны дышат на ладан и в редкий день выбираются за ворота старого гаража. Какие уж тут кругосветные путешествия!
6: Ракетчики. Поселились у нас газовики. Большую трубу тянули. Народ они размашистый, лихой, то есть складу совсем не крестьянского, из-за чего поначалу возникали недоразумения. Скажем, захочет газовик вдруг развеяться, сядет за рычаги бульдозера или тягача и катит, куда глаза глядят. И не понять разудалые его головенки, для чего крестьяне столько заборов и прясел нагородили, да еще и стогов понаставили. Вот он и давай крушить изгороди, сносить стога. Крестьянин же, хотя этой романтики не понимает, но никакой отместки не делает, даже трубу не дырявит. Но у газовиков начинаются нестроения. То с автоинспекции, то с землеотводом под жилые вагончики, то с подключением к электросети, то с питьевой водой. В конце концов, пришлые люди смирились с необходимостью добрососедства и притихли в своей резервации у шоссейки. Некоторое время еще их безудержность проявляла себя в динамитных рыбалках. Но как только река опустела, наступило благоденственное успокоение. В ту пору стал ко мне наведываться один из этих мятежников. Его авантюрный дух тщетно искал себе пищи, предприятия с не до конца предсказуемыми последствиями. А мне выпала роль умиротворителя. И я не только не справился со своим поприщем, но и сам впал в жестокий соблазн. Конечно, не всякий день тебе предлагают ракету, самую настоящую, 15 метров длиною. Однако и такому искушению надобно уметь противостоять. А дело складывалось вот как. Приезжает однажды этот человек и рассказывает, что возвращался на вертолете после ремонта трубы, а он сварщик, и видел на земле ракету. Пилот будто бы определил, что ракета метеорологическая и, похоже, до заданной высоты не добралась. К северу от нас есть место, с которого то и дело запускают ракеты, и народу случалось находить в лесу разные алюминиевые железяки, но чтобы целую штуковину, такого я еще не слыхал. Обрисовал он тамошние угодья, прикинул расстояние, и я определил ему точку на карте. Это были делянки на границе 2 областей, вырубленные еще 30 лет назад и заросшие густющим кустарником, место никчемное, гиблое. Когда-то мне довелось плутать там. Вот бы, говорит, эту ракетину привезти. У нее, может, ресурс не выработан. Так ее еще и запустить можно. Куда? Не отвечает. Замыслом поглощен. Работает она, как сварочный аппарат. Горючая, окислитель, газовая струя. Если в ней какой трубопровод засорился, автомобильным компрессором прокачаю. Но вот если чего с проводами, специалист нужен. Там же поди проводов, тьма. Бери, говорю, нашего электрика. Обрадовался, спрашивает, где найти. На столбе сидит где-нибудь. Через полчаса привозит электрика. День тут у меня выдался хозяйственным. Баню топлю, стираю. Белье развешиваю. А они сели за домом в затишке, развернули на столе карту и обсуждают планы. Сную туда-сюда по двору, слышу, с запуском проблемы возникли. К дереву, говорю, приезжите, и снизу костер, вот и все. Лучше уж тогда к столбу, возражает электрик. Он гладкий, сучки не будут мешать. Правильнее всего поместить в трубу, заключает газовик. И как и из ракетной шахты. Сдается мне, что говорят они не вполне шутя. В следующий раз прохожу мимо генерального штаба, а они насчет боеголовки кумекают, чтобы, значит, натолкать в ракету взрывчатых веществ и установить детонатор. А мы что, мужики, спрашиваю, войной на кого собираемся?
3: Вообще-то нет, отвечает, ну, на всякий случай.
6: Смотрите сами, конечно, но, думается, одной ракеты для серьезной баталии может и не хватить.
3: Будем искать еще.
6: Гляжу, они настойчивые ребята.
3: Если найдем, эту подарим вам.
6: За что же, говорю, такая напасть?
3: Ее можно вдоль распилить, две лодки получится.
6: Лодка у меня есть.
3: Ну, тогда бак для душа.
6: Есть, бочка из-под горючего.
3: Можно просто емкость. Собирать воду для полива картошки, грядок.
6: Вот, лягушек разводить, говорю, доброе дело. Однако меня утешило, что они готовы были перековать мечи на орала. Через несколько дней выпал первый снежок, и корсары приехали на большом грузовике. Надо спешить, пока снегу не понавалило, да не засыпало. Подождал я до полудня, треп никаких не было, и отправились. Ну и накатались мы в тот день. Ездили и по асфальту, и по стерне, и по проселкам, и по старым гатям, и даже по заброшенной узкоколейке. Форсировали ручьи, речки, болота. Нашли нужное место.
3: «Вот оно», — сказал газовик.
6: Ракеты не было. Разгребли снег. Электрик поднял несколько цветных проводков, и мы поняли, что кто-то уже успел побывать здесь. Но странно, автомобильного следа нигде не было видно.
3: «Военные на вертолете», — определил газовик.
6: И поползли мы обратно. В одном месте возле ручья обратил я внимание на следочки резиновых сапог.
3: «Бабы», — пояснил электрик, — «за клюквой хаживали».
6: «Откуда тут клюква, спрашиваю? Тут и болот нет».
7: «Бабы, они такой народ, что клюкву где хошь отыщут».
3: «А баба-то здесь откуда?» — не понял газовик.
7: «Мы 60 км отмахали, и никакого жилья».
3: «Это в Кругаля на машине». Электрик твердо держался своего. «А пешком до ближайшей деревни тут 12 км».
6: «И что же, здешние бабы в такую даль ходят за клюквой?»
3: «На колебли же нет.
7: Баба, они за клюквы хошь куда двинут, известно».
6: И вот вечером уже возвращаемся через соседнюю область, стоит на обочине грузовик. Рядом шофер, парнишка, машет рукой. Притормозили. Поломался. Просит отбуксировать до станции. Сволокли. А он уж так благодарен. Выручили, говорит. Утром вагон с металлоломом уходит, надо успеть сдать и хоть какие-то денежки получить для школы. Оказалось, парнишечка этот – директор сельской школы, а заодно и завхоз, и шофер. И везет он на школьной машине лом цветного металла – алюминия. «Ракета, – говорит, – у нас на делянке 3 года лежала. Ее уж мужики и дробью поиздырявили, и топорами побили. А тут объявление в газете – скупка металлолома. Чего, думают, добро пропадать? Учеников собрал, пошли, раскурочили и по кусочку на себе унесли».
3: «А ты, бабы, клюква!» – передразнил газовик.
7: «А что?» – упирался электрик. «Бабы, они такой народ, клюкву где хошь отыщут».
6: «Жаль, говорю, конечно, ребята, но не праздновать нам 19 ноября день артиллерии и ракетных войск».
3: «Ничего, еще что-нибудь придумаем», — пообещал газовик. Я не усомнился.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней».

0: Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 июля в парке искусств «Музеон» по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел молодежный фестиваль книжной культуры «Пространство слова». Фестиваль проходит последние выходные июля в преддверии празднования Дня крещения Руси уже в третий раз. Его проведение стало хорошей традицией и заметным событием в сфере книжной культуры и просвещения. Торжественное открытие фестиваля началось с выступления хора Сретенского Ставропигиального монастыря. С приветственным словом к участникам и гостям мероприятий обратились председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский Боровский Климент, первый заместитель председателя издательского совета епископ Истринский Серафим, директор Центрального парка культуры и отдыха имени Горького города Москвы Фокина. В работе фестиваля приняли участие депутаты Государственной Думы, общественные деятели, священнослужители, лауреаты и номинанты Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, писатели-воины, участники специальной военной операции, другие современные авторы, руководители и сотрудники издательств и литературных журналов, художники, критики, литературоведы, сотрудники учреждений культуры и образования, студенты. В течение всего дня на площадках парка искусств «Музеон» в Москве проходили мероприятия, призванные подчеркнуть непреходящую ценность книги, слова и речевой культуры. На площадке искусства книги прошли выступления музыкальных коллективов, мастер-классы, литературно-общественные дискуссии, презентации, театрализованные представления. В частности, на этой площадке состоялись поэтический мастер-класс поэта, автора издательства «Самокат» Натальи Волковой и творческая встреча «Поэт в России. Больше, чем поэт. Современный автор. Кто он?» с участием поэтов Марины Улыбашевой, Вячеслава Некрасова, а также начинающих авторов студентов литературного института. Площадка «Церковь и писатели. Культурный диалог» стала местом ряда панельных дискуссий о чистоте русской речи, патриотической литературы, значении традиционных бумажных книг и век электронных технологий, о видении современной ситуации в мире книг и о том, что такое чтение для молодых людей. На площадке «Истоки смыслов» гостей фестиваля ждали презентации, театрализованные программы, художественное чтение, квест, мастер-классы и игровая программа. Особая роль отводилась встречам, в центре которых художественное слово Пушкина и Достоевского. «Вечное слово» стало поэтической площадкой, где в течение всего дня не только звучали стихи, но и проходило живое общение со слушателями. Работа площадки началась с чтением стихов главного редактора литературной газеты Максима Замшева, вел встречи доцент литературного института Сергей Арутюнов. Площадка «Пульс речи» стала местом, где гости фестиваля могли слушать лекции и участвовать в мастер-классах. На площадке «Церковь и милосердие» раненым бойцам читали свои стихи поэты, в том числе поэты-воины. Среди выступавших были лауреат Патриаршей литературной премии Виктор Николаев и член Совета экспертов премии Алексей Шорохов. Прошла встреча военкоров. Программа фестиваля включала встречи, рассчитанные на аудиторию разных возрастов, в том числе ориентированные на семейное посещение. Вход на все мероприятия был бесплатным. Продолжаем выпуск. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 7 по 9 августа в духовной столице Урала Верхотурье пройдет слет православной молодежи «Легенды Верхотурья». Регистрация на участие уже началась. На ресурсах молодежного отдела Екатеринбургской епархии сообщается, что в программе слета совместные богослужения, дискуссионные площадки, лекции, экскурсии, театральные постановки, игры, городской квест, костюмированный бал и множество других активностей. По словам организаторов, это отличная возможность для молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет объединиться, пообщаться и провести время в атмосфере веры и дружбы. Напомним, цель слета – возрождение Верхотурья как духовной столицы Урала и создание условий для развития православного молодежного движения города и всего Среднего Урала, восстановление культурных объектов и храмов. В 2025 году православные следопыты отряда «Флотилия Ковчег» в рамках проведения слета легенды Верхотурья в 11 раз приехали в духовную столицу Урала и продолжили расчистку храма при верхотурской достопримечательности старинном тюремном замке. С 1919 года храм и замок находятся в запустении, постепенно разрушаются. В планах администрации города реконструировать это строение для создания в нем постоянной музейной экспозиции. И последняя информация выпуска. Состоялось освящение первого храма Русской Православной Церкви в Танзании. Чин малого освящения совершил патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин. Ему сослужили иерей Георгий Максимов и местное духовенство. В пресс-службе отметили, что строительство церкви близится к завершению, а далее планируются отделочные работы и благоустройство. Храм построен в селе Кимамба и освящен в честь святителя Николая Чудотворца. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и преподаватель воскресной школы собора отец Иоанн Авдюшин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Отец Иоанн, вы являетесь преподавателем церковно-приходской школы, поэтому я хочу с вами поднять необычную тему. Это паломничество, паломничество для детей и паломничество как путь духовного спасения. Обычно мы в рамках данной программы беседуем со священниками о теме, как паломничать, куда паломничать, что нужно брать с собой в дорогу и так далее. Хочется раскрыть саму тему, возможно, со стороны вашего наблюдения, что важно в паломничестве, и можно ли как-то, и нужно ли во время пребывания на святых местах куда-то еще выезжать. Например, я знаю, совмещают паломничество и отдых. И порой это несовместимо, потому что паломничество нас настраивает на аскетику, на какой-то вот мирный лад, на молитвенный настрой, на молитву, а тут сразу как бы море, там, где море, там в основном какие-то активности у пляжа и так далее. Давайте поразмышляем.
2: Ну, в первую очередь, я должен сказать, что не являюсь практикующим паломником. В том плане, как бы, что паломничество не является такой значимой частью моей жизни.
1: Понятно? Вы паломничали уже.
2: Естественно, да. Я паломничал, в паломничество ездил. И когда был мирянином, и когда уже стал священнослужителем, священником, вот, то есть, получается, в разных статусах я путешествовал по святым местам, вот, и мне кажется, вообще паломничество, паломничеству рознь. На самом деле, все даже начинается еще до паломничества, потому что каждый человек воспринимает паломничество по-своему. Вот эта мысль ко мне пришла, когда я еще студентом ездил в тур на автобусе. Я помню, мы из Екатеринбурга выезжали, и у нас около там 14, по-моему, дней мы путешествуя на автобусе, переезжая там из монастыря в монастырь, там по одной ночке, там по две ночки где-то жили, где-то трудились, где-то молились, где-то причащались. Вот, и это, наверное, был такой вот опыт, самый интересный в моем случае именно с точки зрения наблюдения за людьми. Потому что группа была разношерстная, люди были, ну, как бы незнакомые, это была сборная такая группа, вот, и было видно, что каждый человек от паломничества ожидал чего-то своего. Кто-то воспринимал это как, ну, вот, просто поездку, как некую такую вот турпоездку просто по святым местам. Кто-то воспринимал ее как вот именно возможность поездить помолиться. Кто-то воспринимал это, ну, в частности, вот человек, который нас вез, вот для нее это была в первую очередь работа и задача, чтобы все люди во все места попали, вот, чтобы все, ну, как сказать, вот, все были накормлены, все были одеты, вот, всем всего хватило, да, чтобы план вот был соблюден. Для кого-то это была семейная поездка, то есть вот кто-то там поехал, например, ну, не скажу, что прям в свадебное путешествие, вот, но там, по-моему, там была пара у нас, там они то ли перед свадьбой поехали, там, то ли после свадьбы, но как-то вот так вот, то есть вот, ну, было видно, как бы, что люди в таких вот собираются создать семью, ну, или уже семью создали, я вот не помню, да, то есть вот все люди, они воспринимают паломничество по-разному. И вот в случае с такой группой, мне кажется, что все в большинстве своем зависит от руководителя группы. Этот руководитель

0: экскурсии, то есть вот такой вот более-менее развлекательный вариант и паломнический вариант. Вот. Понятно, что мы старались, ну, как мухи отдельно, котлеты отдельно, да, то есть если мы приехали в монастырь, то в монастыре мы вот молимся, в монастыре мы ходим на службу, в монастыре мы, ну, понимаем, что мы находимся на святом земле, на святой земле, вот. Вместе с этим, когда мы из монастыря выехали, у нас не было такого прям организованного трансфера, где-то мы своим ходом ехали, где-то мы там на попутках, где-то там еще что-то. Понятно, что в таком случае у нас были периоды, например, да, тут у нас там 2 часа мы поезд ждем, там тут мы, значит, там еще куда-то, да. И получается, что вот в периоды, где непосредственных каких-то вот паломнических активностей нету, то мы разбавляли это какими-то обыкновенными житейскими вещами. Да, например, там сходили на экскурсию, просто там в какой-нибудь Кремль, например, да, там, или в какой-нибудь музей. Вот, ну, там, условно, зашли в супермаркет, закупились едой там, для того, чтобы в поезде потом не голодать. Да? То есть вот какие-то вещи обыкновенные человеческие, они были вкраплены в это паломничество, и я не скажу, что они нарушили как-то вот глобально дух паломнический. Вот. То есть все люди понимали, куда ехали. Ну, тут еще раз повторюсь, ехала воскресная школа. Вот. Все были знакомы, все понимали.
1: Такая малая семья.
0: Ну, в каком-то смысле, да. Вот. Все заранее были настроены на определенный, как бы вот, на определенный план. Вот. И никому не нужно было объяснять, что, где и чем мы именно занимаемся. Поэтому в паломничество, там вот в какую, вот вы сказали про там море, да, солнце и так далее, вот в какие-то такие места я в паломничество не ездил, поэтому опытом каким-то таким поделиться не могу. Насколько можно условно там море и отдых в море совмещать с паломничеством, наверное, это сложнее гораздо, особенно если мы говорим про детей. Вот, и если мы говорим о выезде воскресной школы, например, куда-нибудь, то, наверное, это будет все-таки правильнее назвать отдыхом воскресной школы, а во время этого отдыха, например, да, мы там сходим в такой-то храм, сходим в такой-то храм, ну, условно, там, в субботу-воскресенье, да, на службу, чтобы, ну, эти дни у нас не выпадали из жизни, вот, а большую часть как-то все-таки это лучше назвать отдыхом, да, потому что обычно на море ездят люди отдыхать.
1: И отдых для души. Была на такой поездке, где отдых сопряжен, то есть море с храмами, и мне очень понравилось, потому что это не противоречило. У нас была православная группа, мы молились утром, мы молились вечером, то есть это не то море Турция, где вечером отель, 4-звездочный шведский стол утром, днем и вечером, а вечером дискотека, да, как в песне. Это вот именно паломничество. И никогда я эту поездку не вспоминала как поездку на море. Я ее вспоминаю и говорю, это было мое паломничество. И у нас была группа разных людей, но это была группа, где все доброжелательные, где все культурные. Да, вот вы привели пример с храмом, где воскресная школа как семья, то есть все друг друга знают. Но опять же нужно говорить и про настроение, наверное, с которым ты едешь.
0: Конечно.
1: Давайте, то есть я встречала двух разных женщин. Одна говорит, ну чего я там не видела? Вот что там я могу еще для себя открыть? А вторая говорит, а я там была, но я еще не все знаю. То есть настроение и вот этот позитивный лад, он тоже же важен.
0: Конечно, важен. Конечно, важен. И любое место, оно, ну, любое место, куда люди едут паломничать, оно не оставляет человека равнодушным. Вот те слова, когда человек говорит, там, да что я там не видел, например, да, вот, это же можно отождествить со словами, ну, как бы это место не мое, или я это место не понял, или я это место не принял. Вот. У меня такие тоже ситуации бывают, когда вот куда-то я поехал, вот, и, ну, но я вот не понял места, хотя я там условно и на службу ходил, и причащался, вот, но не открылось оно, не открылось, такое бывает, но всегда, вот если человек правильно настроен, другое место, именно в это же самое паломничество, Господь не оставляет человека, и бывает так, что вот, ну, например, там, я не знаю, давайте смоделируем ситуацию, поехал человек, например, какой-нибудь

0: монастырь. Ну, не будем называть имя, чтобы никого не обидеть. Поехал человек в монастырь Н. И паломническая поездка, она была вот изначально запланирована туда. Вот, и группа, значит, поехала, человек вот какой-нибудь в этой группе находится. И в этом монастыре человеку, ну, что-то вот, ну, не зашло. Ну, как-то вот, или какой-то конфликт случился, вот, или человек чего-то не успел, или человек чего-то не понял. Ну, в общем, финал такой, что в конкретно этом монастыре человеку не понравилось. Такое бывает. Но паломничество, оно, ну, чем оно чудесное? Тем, что Господь человека не оставляет. И вот человек, как бы, сама поездка, она собиралась в монастырь Н, но параллельно, допустим, планировалось заехать в храм М какой-нибудь. И вот вся группа заехала в храм, она ничего в этом храме не почувствовала, а тот человек, которому монастырь не открылся, он в этом храме что-то для себя почерпнет. Понимаете? То есть, если человек заранее едет, правильно настроившись в паломничество, что я еду помолиться Богу, что я еду на святое место, то святое место может для человека открыться таким образом, но так, как он этого не ожидал. Может быть, ключевая цель, она, ну, человека не тронет, а какая-то второстепенная, побочная, для человека это будет очень большим приобретением. Вот. В свое время у меня была история такая, я... Вот, кстати, вот в этом туре, в автобусном, когда мы ездили в течение там 10 дней, мы буквально на полчаса заезжали в Арзамас, в Воскресенский собор. И я вот помню, насколько он на тот момент тогда меня поразил. Вот. И что-то мне подсказывает, что меня он поразил гораздо больше, чем там... Ну, большую часть группы, с которыми я ехал, хотя, еще раз повторюсь, как бы это был вот заезд мимоходом. То есть мы просто заехали. А для кого-то, например, там, ну, какое-то другое место, например, да, там. Нет, понятно, как бы, что не только этот храм мне понравился в той поездке. Мы и в Оптину заезжали, мы и в Вышу заезжали, к Феофану Затворнику, в Дивеево, понятно, заезжали, мы в Саранске были. Вот, много было мест таких замечательных. Вот, но просто это вот как такой пример, да? То есть ты можешь получить какое-то вот утешение от Бога тогда, когда ты этого даже не заметил, ну, как бы вот не ожидал. Вот что такое паломничество. Еще раз, да, можно так вот суммировать. Паломничество – это поездка, где с человеком может совершенно неожиданно случиться какое-то чудо, когда к человеку может какое-то откровение снизойти совершенно вот в том месте, где человек этого не ожидал. Вот. А при том, иногда бывает такое, что человек куда-то едет специально, и вот Господь это не открывает, вот это специально, вот специально какое-то место, куда человек едет, Господь это не открывает. Я думаю, что если люди, наши слушатели, читали какие-нибудь истории там про великих старцев, там типа Николая Гурьянова или Иоанна Крестьянкина, вот, или там... у нас там недавно, вот отец Власий тоже, или Кирилл Павлов. Я думаю, что люди, ну вот, там были истории, когда человек едет к старцу, а старец не принимает по какой-то причине, старца нету, или старец там не вышел, там старец еще что-то. И человеку, получается, вот, ну, не открывается вот непосредственно то место, куда он направлялся, а вместе с этим Господь каким-то таинственным и чудесным образом открывает что-то человеку другое, и человек получает какое-то такое вот очень важное, необходимое для себя приобретение. Вот что такое паломничество.
1: Отец Иоанн, чем паломничество отличается от религиозного туризма? Потому что светские турфирмы проводят поездки по святым местам, но это не паломничество.
0: Мне кажется, что и религиозная поездка может стать паломничеством, если человек правильным образом настроиться. Я могу рассказать, опять же, свой опыт небольшой, уже вот упомянутую Турцию. Поехал как-то, с супругой мы поехали, тогда я еще священником не был, вот, и детей у нас тогда еще не было. Вот, мы просто поехали отдыхать, вот, просто поехали отдыхать. Вот, и нам наш туроператор сказал, говорит, вот обязательно возьмите поездку к Николаю Чудотворцу в Миры Ликийские. Город этот находится на территории Турции, называется сейчас Демре. Вот. Мы понимаем, как бы, что по-другому к Николаю Чудотворцу мы не попадем. Никаких паломнических поездок, естественно, в Турции, ну, из отеля не совершается. Вот. Но мы, вот, было желание у нас вот место, где Николай Чудотворец жил и служил, посетить. И мы берем этот тур, он у нас где-то около, ну, чуть меньше суток занял, там помимо Николая Чудотворца было достаточно много еще различных локаций, и они не связаны никак были с религиозными какими-то объектами, вот, то есть это была обыкновенная экскурсия. Но вот мы с супругой настроены изначально были именно поехать к Николаю Чудотворцу. И для нас эта поездка стала паломничеством. Хотя для всей остальной группы она была как экскурсия. Мне кажется, что главное в паломничестве – это настрой. Вот как ты к этой поездке относишься? Даже поехав в паломническую поездку, человек может воспринимать ее как религиозный туризм. Вот я начинал с того, что были разные люди вот в той автобусной группе. И кто-то воспринимал эту поездку действительно как религиозный туризм. То есть просто я вот поездила, посмотрела, ага, тут иконочку купила, тут, значит, это, вот. Но это не паломничество для человека было. Это был религиозный туризм, хоть и в паломнической группе. Вот. Мне все-таки кажется, еще раз повторюсь, все зависит от настроя в первую очередь.
1: Что вот с собой брать необходимо в паломничество, вот на ваш взгляд? Потому что я за годы, может быть, своих малочисленных, но поездок, поняла, что для меня важно взять молитвослов бумажный именно. Потому что телефон, безусловно, там есть все и акафист, но какой-то он для меня лично придает и единение. Придает единение с природой, с Господом, когда уже весь его, мне говорит одна женщина, надо тебе другой купить. Я говорю, так я купила такой же, абсолютно другой молитвослов, он лежит дома нетронутым. Но мне вот важно вот тот молитвослов, который 10 лет со мной ездит. Хотя он уже действительно нужно сменить, он не совсем уже такого качественного. И что-то я помню наизусть. Но вот для меня это четки. Хотя четки мы сейчас знаем, разные бывают. Для меня это браслет четки, которые мне помогают как-то вот. Хотя вообще это аксессуар на руке, но нет, другой паломнический атрибут. И, может быть, ваши какие-то лайфхаки, советы, что нужно брать с собой помимо правильного настроя, положительного.
0: Вопрос на самом деле такой, с подковыркой вы задали, вот, потому что, наверное, отвечу, не знаю, что взять, вот. Почему? Потому что, ну, у каждого человека свои предпочтения. Я вас прекрасно понимаю по поводу, называется замоленный молитвослов, да, или намоленный молитвослов, когда там уже все странички потерты, вот, там где-то воск накапал, где-то, значит, там человек подпалил, значит, свечкой где-то, потому что заснул на каком-нибудь там долгом молитвенном стоянии там или всеночном бдении, это все понятно, вот. Но, видите, у каждого человека свои предпочтения, свои какие-то вот любимые вещи, четкие. Вот. Кто-то, наоборот, любит молиться исключительно по телефону. Вот. Потому что, ну, тут я тоже на самом деле понимаю человека. Например, в том же автобусе ты едешь, вечер, ночь, вот, у вас ночной переезд. Вот, что там с фонариком будешь сидеть, светить, значит, на эту книжечку. Ну, как бы остальные там могут спать, например. Да, а так ты взял телефончик, вот, и экран так немножко, яркость понизил, да, ну и читаешь, молишься, никому не мешаешь. Вот, вместе с этим, как бы, ну, короче говоря, это вот у каждого свои какие-то все могут быть предпочтения, четкие. Это вообще такая история, на мой взгляд, ее нужно исключительно только по благословению священника носить, молиться, не молиться. Вот, какие-то священники, например, говорят, да, хорошо, хочешь четкие там молись, но пусть никто не видит, что ты по четкам молишься, чтобы человек не возгордился, да, то есть, ну, это, опять же, все очень субъективно и очень все индивидуально.
1: Я хочу вот такую ремарку небольшую сказать. Православный выставка выставка-ярмарка. И регулярно посещаю в июле, это в царские дни. И уже, наверное, годами продают чётки, аксессуар, браслет. То есть ты покупаешь браслет красивый, но это является чётками. То есть, видите, это уже такая модная тенденция, я бы даже сказала. И не каждый человек поймёт, что на руке чётки.
0: Ну, видите, главное тут, чтобы христианство не превратилось в субкультуру. А во многом у нас это есть такая тенденция вот превращения в субкультуру, потому что что такое субкультура? Да, это когда люди ходят в определенном стиле с определенными аксессуарами. Вот. Как мы определяем, что человек, например, любит аниме? Там, или что он косплейщик, да, но он ходит в соответствующем наряде. Вот. И вот существует такая вот опасность, что люди христианство превратят в своем сознании тоже в некую субкультуру. Чем это грозит? Ну вот, негативные какие последствия? Это значит, что если ты не ходишь так, как принято, значит, ты не наш. А Господь ведь не говорит о том, что все должно быть унифицировано и вот под одну, под один стандарт все подведено, да. Есть даже такая замечательная фраза, что в главном единение, во второстепенном многообразие и во всем любовь. Вот, во второстепенном многообразии. Вот, поэтому, как бы, ну, что взять в паломничество? То, что тебе необходимо в поездке. Вот. Если ты знаешь, что будешь долго много ходить, ну возьми там лишнюю бутылку воды. Вот. Если ты знаешь, что будешь там в автобусе долго ехать, ну возьми там пауэрбанк для телефона, чтобы у тебя была возможность подзарядить, там, пофотографировать там, и так далее. Да? Вот. Если тебе священник благословил чётки, ну возьми. Чётки, можешь на святом месте какие-нибудь там себе чётки тоже приобрести, и это будет у тебя память о той поездке, ну вот, в которую ты, Господь сподобил тебя съездить, да, попасть. Вот, если тебе нужно заменить молитвослов, вот, тоже в этой поездке можешь себе, значит, какой-то молитвослов приобрести, и это будет у тебя тоже памятью, вот, от тех событиях, которые с тобой, которые ты переживал, вот, посещая те или иные святые места. Вот. Ну, наверное, как-то так.
1: Паломничество с детьми. Нужно ли отправляться совсем с малышами, когда, возможно, у взрослых не с кем оставить? Насколько это будет сложно для родителей, вот на ваш взгляд?
0: Опять же, родители родителям рознь, и дети детям рознь. Я знаю родителей, которые ездят в паломничество с детьми, которым там мало-мало меньше, вот, для которых это вообще не проблема. Вот. И вместе с этим знаю родителей, которые начали ездить в паломничество, когда дети там подросли условно там, до младшего школьного возраста там, или там, до старшего дошкольного, например. Да? Вот. То есть все очень индивидуально. Вот. И все еще зависит от духовного роста и развития самих родителей. Вот. Поэтому, если существует конкретный какой-то вопрос, то, опять же, лучше подойти к священнику и сказать, там, вот, батюшка, там, отец, например, там, Александр, да, там, или отец, там, Петр, батюшка, вот как вы считаете, в паломничество мне можно поехать там, с моей Машенькой, там, с моей Лешенькой, вот, или там, оставить их лучше с бабушкой, там, или через 2 года поехать в паломничество, например, да, то есть так.
1: Иногда очень хочется съездить людям, а дети, они переживают за них. Это тоже же Господь, ну, как получается, в этих ситуациях проявляется смирение, когда не получается, когда вот и иногда во благо человеку. То есть у меня была такая ситуация, когда я заканчивала учебное заведение, и мне нужно было сдавать диплом. Выпускная работа, и меня пригласили съездить в очень уникальную, хорошую поездку по святыням Сибири. И она была недорогой, и я так загорелась мыслью, что никогда там не была, посещу вот эти вот места, куда вступала нога царской семьи. И я очень тогда смирялась, прямо шла с недовольством и сдавала, и переживала, но потом отпустила, и через год Господь сподобил побывать, хотя я не планировала. Там и была погода отличная, и так получилось, что все хорошо, значит, в тот год и не надо было мне ездить. И я этот случай вспоминаю, когда у меня что-то не получается куда-то поехать, потому что, возможно, я поеду через 10 лет, может, через год, а может, мне туда и не надо поехать. Поэтому радиослушатели, кто нас сейчас слышит и сетует, переживает, печалится, что куда-то не успел съездить, все будет, но ни сегодня, ни завтра. Молитесь, верьте, и получится.
0: Да, пусть Господь нашим радиослушателям поможет съездить туда, куда они хотят, паломничество.
1: Да. И еще пару слов. Благословите наших радиослушателей, всех, кто нас слышит. На летнее каникулярное время впереди пост. Еще у нас Успенский пост есть этим летом.
0: Пусть Господь благословит всех наших радиослушателей. То летнее, замечательное, яркое, теплое время, вот, когда можно куда-то съездить, где-то что-то посмотреть, где-то что-то отдохнуть. Вот, пусть Господь дарует вам силы, вот, радость в том периоде тепла, достаточно непродолжительного в наших широтах, вот, но очень радостного и необходимого для каждого из нас.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях был председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Плетиченского архиерейского подворья уральской столицы, отец Иоанн Авдюшин. Выпуск подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Президент фонда иконы новомучеников юристов петроградских Артем Баконин и настоятель храма Рождества Христова на Песках протоиерей Андрей Щербан 25 июля передали в Казанский кафедральный собор города Санкт-Петербурга образ архимандрита Сергия Шейна, Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Святыню встретили председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков и протоиерей Константин Головин. Артем Баконин рассказал об истории создания иконы, отметив, что ее списки теперь есть не только в России, но и за границей, в Сербии и Белоруссии. Икона была размещена в пределе Рождества Пресвятой Богородицы. Члены правления Общества православных приходов Петрограда и губернии архимандрит Сергий, миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны в 1922 году по сфабрикованному большевиками делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей вместе с митрополитом Петроградским и Гдовским Вениамином. Все были причислены к лику святых в 1992 году. Митрополит Ташкентский узбекистанский Викентий совершил вечернее богослужение в Кафедральном соборе Рождества Христова города Челябинска. Архипастырю сослужило духовенство собора во главе со старшим священником иеромонахом Алексеем Загородновым. Песнопение службы исполнил смешанный хор под управлением регента Юлии Васиной. По традиции Кафедрального собора во время вечерней воскресной службы был прочитан акафист Божьей Матери. Он является одним из наиболее древних. Чтение установлено в IX веке в память об избавлении Константинополя от врагов заступлением Пресвятой Богородицы. Прихожане хорошо знают и любят этот акафист, поскольку он читается в соборе практически с момента открытия Нижнего храма в 2024 году. Для поклонения верующих был вынесен ковчег с великой святыней, частицей яслей, в которые Пресвятая Богородица положила младенца Иисуса Христа сразу после его рождения в Вифлееме. По окончании богослужения владыка Евгений поблагодарил прихожан за совместную молитву, благословил их и пожелал крепкого здоровья и благополучия. Продолжаем выпуск. С 31 июля по 2 августа в Елабуге пройдет 19-й Всероссийский фестиваль колокольного звона. Мероприятие проводится в рамках ежегодной Спасской ярмарки в целях популяризации звонарного искусства и создания площадки для обмена опытом звонарей из разных городов страны. Участие в фестивале примут звонари, фольклорные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах, колесной лире и гуслях. Выступления участников фестиваля пройдут на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах. Украшением праздника станут традиционный звон-концерты на площади перед Спасским собором. В рамках фестиваля состоится выступление звонарей и авторов-исполнителей, участников концертных программ в зоне специальной военной операции, мастер-классы по звонарскому искусству и народному танцу, круглый стол «Звуки вечности», искусства колокольного звона. С 2008 года организатором фестиваля колокольного звона выступает Елабужский государственный музей-заповедник. Вы слушаете новости. 26 июля во время мероприятий на территории Кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске праздничное настроение горожанам помогали создавать росгвардейцы. Силами управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Челябинской области была организована полевая кухня и палатки для мастер-классов. Также челябинцы могли увидеть образы спецтехники, которую используют сотрудники ведомства. Начальник регионального управления Росгвардии Олег Викторович Охрименко провел небольшую экскурсию для митрополита Ташкентского узбекистанского Викентия. Во встрече принимал участие ответственный за взаимодействие с Росгвардией Челябинской епархии иеромонах Михаил Рудаков. В эти праздничные дни челябинские священнослужители активно встречаются с личным составом Росгвардии и рассказывают о роли в истории небесного покровителя службы святого князя Владимира. И последняя информация выпуска. В честь празднования Дня Казанской иконы Божьей Матери сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Курганской области вместе со своими детьми совершили паломническую поездку в Казанский Чимеевский мужской монастырь, расположенный в селе Чимеево Белозерского округа. Сопровождал сотрудников председатель отдела по работе с вооруженными силами и правоохранительными органами Курганской епархии протоиерей Владимир Дедов. Посещение обители началось с соборной молитвы. В храме был отслужен молебен с акафистом перед Казанской иконой Божьей Матери. Вместе с отцом Владимиром паломники по очереди читали молитвенные тексты. После совместной трапезы для гостей была организована экскурсия по территории монастыря. Наместник Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря игумен Варнава Ваулин подробно рассказал об истории святого места и его духовном значении для верующих. Казанский мужской монастырь был образован в 2002 году в селе Чимеево Белозерского округа Курганской области при Казанском храме. Село известно с 1681 года. Завершилась поездка посещением святого источника. Все желающие смогли набрать святой воды и окунуться в купель. Говорится на официальной странице УФСИН России по Курганской области ВКонтакте. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. Я чисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горе из кота вольно мя грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражая Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренно пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и тобою рай да обрящу,

Господи победительная, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, иже на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй, повели.

все Твои милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковно-славянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Давида через Иеремию, Псалом 136. «На реках Вавилонских там сидели мы и плакали, когда вспоминали мы Сион. На вербах в той стране повесили мы гусли наши. Там вопрошали нас покорители наши о словах песнопений, уводившие нас в плен о пении нашем. Спойте нам песни сионские. Как воспоем песню Господню на земле чужой? Если забуду тебя, Иерусалим, да забудет Бог деяния рук моих, да присохнет язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не будет Иерусалим вершиной радости моей. Припомни, Господи, сынам едомским, говорившим в день гибели Иерусалима, разрушайте до основания, разрушайте его. Дочь Вавилона злосчастная, блажен, кто воздаст тебе по заслугам за все, что сотворила ты нам. Блажен, кто схватит младенцев твоих и разобьет о камень». Псалом Давида, Аггея и Захарии. Псалом 137. «Прославлю тебя, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелами воспою тебя, ибо услышал ты слова уст моих. Поклонюсь храму святому твоему, и прославлю имя твое за милость твою и истину твою, ибо возвеличил ты над всеми имя твое святое. В день, когда призову тебя, немедля услышь меня, расширь душу мою могуществом твоим, да прославят тебя, Господи, цари земные, ибо слышали они слова уст твоих, и да воспоют они пути Господни, ибо велика слава Господа. Ибо превыше всех Господь и на смиренных взирает, а гордых узнает издалека. Если пойду я путем скорби, ты даруешь мне жизнь. Руку твою простер на лютых врагов моих, и спасла меня десница твоя. Господь воздаст им за меня. Господи, милость твоя вовеки, того, что сотворено рукой твоей, не отвергни». В конец Давида, псалом Захарии, в рассеянии, псалом 138. «Господи, испытал ты меня и познал меня. Ты познал меня в часы покоя моего и в делах моих. Ты уразумел с высоты помыслы мои. Стезю жизни моей и предел ее ты изведал, и все пути мои провидел, ибо нет лжи в устах моих. Господи, ты познал начало всего и конец, ты создал меня и возложил на меня руку твою. Дивен мне разум твой, он всемогущ, я не в силах постичь его. Куда удалюсь от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Если взойду на небо, ты, Господи, там, если сойду в ад, ты снова там. Если взмахну крылами моими на заре и полечу за дальние моря, и там рука твоя направит меня и удержит меня десница твоя. И сказал я: ужели тьма покроет меня? Но когда ты со мной, ночь становится светом и отрадой моей. Ибо для тебя и тьма не темна, и ночь светла, как день, и тьма, и свет для тебя равны. Ибо ты создал меня, принял меня от лона матери моей. Прославлю тебя, ибо ты грозен и дивен, чудны дела Твои, и ведомо это душе моей. Не утаились от Тебя кости мои, сотворенные Тобой в тайне, и весь мой состав в лоне матери моей, как в недрах земли. За рождение мое видели очи Твои, имена всех внесены в книгу Твою, и никто, даже во чреве матери, не забыт Тобой. А я высоко чту друзей Твоих, Боже, утвердилось владычество их. Сосчитал бы я их, но нет им числа, как песку. Встал я с ложа моего, и Ты не оставил меня. Да истребишь Ты грешников, Боже! Мужи, проливающие кровь, отойдите от меня, ибо дерзостны замыслы ваши. Но недолго владеть грешником городами Твоими. Не возненавидел ли я, Господи, ненавистников Твоих, и не сокрушался ли о врагах Твоих? Великой ненавистью возненавидел я их. Врагами стали они моими. Испытай, Боже, познай сердце мое, изведай меня, и уразумей стези мои, и увидишь Ты, соблазняет ли меня путь беззакония, и направишь меня на путь вечный». В конец Псалом Давида, Псалом 139. «Удали меня, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедного избавь меня. Замыслили они неправду в сердце своем, всяк день вооружались на битву, и заострили они язык свой, как жало змеиное, яд аспида в устах у них. Сохрани меня, Господь, от руки грешников, удали меня от людей неправедных, замысливших преградить путь стопам моим. Гордые расставили для меня сети, раскинули тенета для ног моих, на тропе западни поставили мне. Сказал я Господу: Ты, Бог мой, услышь, Господи, моление мое. Господи, Господи, сила, спасающая меня, осенил и защитил Ты голову мою в день битвы. Не отдай меня, Господи, в руки грешников, да не лишусь я желанного спасения. Замышляют они злое мне, не оставь меня, да не возгордятся, да обернется против них злой замысел их, что обсуждался в сборище их. Падут на них угли огненные, ввергнешь Ты их в пучину страданий, и не устоят они. Муж злоречивый не исправит свою жизнь на земле, мужа неправедного зло увлечет в погибель. Познал я, что совершит Господь правый суд бедным и благое воздаяние убогим. Тогда праведники прославят имя Твое, и обитать будут правые пред лицом Твоим». Псалом Давида, Псалом 140. «Господи, воззвал я к Тебе, услышь меня. Внемли молению моему, когда я взываю к Тебе. Да вознесется молитва моя, как фимиам пред Тобою. Воздеяние рук моих да будет, как жертва вечерняя. Даруй, Господи, охрану устам моим, огради двери уст моих. Не дай мне уклониться сердцем к словам лукавым, измышлять оправдание грехам, как делают это люди беззаконные. Да не уподоблюсь я предводителям их. Наставит меня праведник милостиво и обличит меня, а елей грешника да не умастит голову мою, и молитва моя да не будет в благоволении у них. Поглотила земля среди скал судей их, услышаны будут слова мои, ибо в них сила. Как поднятый плугом слой земли рассыпается по земле, так рассыпались кости их у бездны ада. К Тебе, Господи, Господи, обращены очи мои. На Тебя уповаю, не отними душу мою. Сохрани меня от тей, что расставили мне, от соблазнов людей, творящих беззаконие. Впадут в свои тенета грешники, в стороне я буду от них, доколе не пройду путь жизни моей.

0: Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В день Крещения Руси 28 июля во всех храмах по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по окончании Божественной Литургии будет совершаться молебен по особому чину. В храмах и монастырях Русской Православной Церкви с 12 до 12.30 прозвучит ежегодный колокольный звон «Благовест» «Слава тебе, Боже!». Традиция совершать колокольный звон «Благовест» «Слава тебе, Боже!» во всех православных храмах и монастырях на канонической территории Русской Православной Церкви существует с 2012 года. Колокола являются неотъемлемой частью православного храма. Существует несколько видов колокольного звона, один из них – это звон «Благовест». Он совершается мерными ударами в один большой колокол. Напомним, 28 июля ежегодно отмечается День Крещения Руси. Празднование совпадает с Днем памяти равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Сам термин «Крещение Руси» встречается уже в повести временных лет, самой древней из дошедших до нас летописей. Она была написана в начале XII века. В эфире новости. Православная служба милосердия отдела социального служения Екатеринбургской епархии приглашает подростков в уникальное путешествие «5000 звезд». В экспедицию приглашаются подростки от 10 лет, проживание в палаточном лагере на острове Челябинского озера. Уровень подготовки стартовый. Организаторы отмечают, что это возможности для получения первых туристических, коммуникативных и командных навыков. Миссия проекта – открытие подросткам самого себя через преодоление, дружбу, общение и труд над своим сердцем. Воспитание сочетает духовность, физическое развитие, здоровый образ жизни и творчество, уточняют организаторы. Напомним, Православная служба милосердия социального отдела Екатеринбургской епархии организует экспедицию «Задруги своя» с 2016 года. Участники экспедиции, более 2500 ребят, побывали в 28 населенных пунктах по всей России. Из них 12% выросли до командиров, инструкторов и младших педагогов. Ребятам круглосуточно помогает команда профессионалов и священников, профессиональных педагогов и инструкторов, которые своим примером показывают, как настроить вектор жизни в служении ближнему. Цель проекта – духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков через раскрытие истории Отечества, традиционных духовно-нравственных христианских ценностей, трудового и культурно-нравственного воспитания, практику начальной военной подготовки. Аналогов по содержанию и наполнению программы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подростков в России практически нет. В июле этого года уже состоялась 51-я смена. Это показатель стабильности и качества работы. Ребята побывали на острове, где, по словам организаторов, каждый нашел себя, где звучали смех и песни, где горели глаза, где их окружало замечательное озеро Аргази. Продолжаем выпуск новостей. С 20 по 23 июля приемная комиссия Екатеринбургской духовной семинарии провела вступительные испытания для абитуриентов бакалавриата по очной и заочной формам обучения. Вступительные испытания предварило молебное пение перед экзаменами, отслуженное в актовом зале семинарии, совершил которое секретарь ученого совета иеромонах Прокопий Рудченко. Работу приемной комиссии возглавил ректор семинарии иеромонах Корнилий Зайцев. В состав комиссии вошли представители профессорско-преподавательской корпорации и администрации духовной школы. В первый день абитуриенты написали сочинение по русскому языку на предложенную тему. Во второй день прошли тестирование по истории Отечества. Данные дисциплины абитуриенты сдавали в том случае, если не были представлены результаты ЕГЭ по соответствующим предметам. В третий день устно абитуриенты сдали комиссии комплексный экзамен, включающий в себя вопросы из Ветхого и Нового Заветов, православного вероучения и богослужения. В заключительный день состоялось собеседование, в рамках которого будущие семинаристы продемонстрировали навыки церковного чтения и пения, показали знания церковных богослужений и молитвословий. По окончании всех вступительных испытаний абитуриентам были оглашены результаты. В научную форму обучения были приняты 13 человек, на заочную – 41. Обучение студентов с 1 сентября начнется в новом здании Екатеринбургской духовной семинарии в Верхнем Пышме. Отметим, по итогам прошедшего учебного года выпускниками Екатеринбургской духовной семинарии стали 12 магистров, 31 бакалавр, 9 человек получили диплом о завершении обучения на Рейгинском отделении. Всего за годы обучения по основным профессиональным образовательным программам в Уральской духовной школе магистратуру окончили более 50 человек, специалитет и бакалавриат более 600 человек, Рейгинское отделение более 170. Среди самых известных выпускников духовной школы современного периода можно назвать митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, епископа аргентинского и южноамериканского Леонида Солдатова, епископа Бирского и Белорецкого Спиридона Морозова, епископа Нижнетагильского и Невьянского Меритона Зыбина. Напомним, Екатеринбургская духовная семинария проводила в этом году набор на пасторско-богословское и регенское отделение. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту. Для чего? Просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщение.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В Югре запустили проект «Сервисные роды» специально для студенток. С 1 сентября студентки очной формы обучения смогут бесплатно получить комплексное сопровождение в период беременности. Информация об этом прозвучала на заседании Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Югры. Для студенток-участниц проекта будет организовано персональное медицинское сопровождение акушерами-гинекологами и психологами на всех этапах – от постановки на учет до послеродового наблюдения. График приема специалисты адаптируют под учебный процесс, а необходимые обследования будут проводиться во внеучебное время, включая скрининговые программы выходного дня. Как отмечают специалисты, сопровождение до и при родах – невероятно важная составляющая здоровья как самой беременной женщины, так и будущего малыша. В частных клиниках цена такого комплексного сопровождения составляет от 40 до 200 тысяч рублей, а в Югре студентки получат качественное обследование и наблюдение абсолютно бесплатно.
2: Василий Алексеевич. Реальная сказка. Дома лучше. Люди на даче собирали урожай. Выкопали картофель, сложили в мешок. Морковь, лук и свеклу разложили по ящикам и корзинам и ушли обедать. Маленький, но очень любопытный мышонок, живущий с мамой и братьями под крыльцом дома, осторожно вышел на дорожку. Увидел корзины со своими любимыми овощами и решил полакомиться. Он вскарабкался на корзину с морковью и только было собрался закусить, как услышал звук людских шагов. Самих людей ему еще не доводилось видеть, но звук их шагов он, живя под крыльцом, хорошо знал. Мышонок попытался быстро выскочить из корзины с морковью, но растерялся и прыгнул в корзину со свеклой и притаился. Ему захотелось посмотреть на людей хоть одним глазком, а там будь что будет. Он был не последним трусишкой, но про таких страшных чудовищ, которых он увидел из своего укрытия, даже мама не рассказывала в сказках. Мышонок обмер от страха, увидев этих ужасных великанов, и не мог пошевелиться. Люди стали грузить мешки, корзины и ящики в машину. Мышонок хотел выпрыгнуть из корзины, но мысль о том, что эти уродливые существа схватят и тут же сожрут его, останавливала. Он решил прятаться до конца. Люди сели в машину и поехали в город. И мышонок с ними. Во время поездки в привычной темноте он пообвыкся и смирился со своей участью быть съеденным чудищами. С горя погрыз моркови и свеклы и вздремнул. Вскоре машина остановилась. Мышонка испугал шум открывающегося багажника и яркий свет. Не помня себя от страха, он прыгнул прямо на людей. Услышал чудовищный визг, прибежал дорожку и юркнул под какие-то доски. Погони не было. Мышонок отдышался, осмотрелся, почувствовал знакомые запахи. Он был дома, под родным крыльцом. Люди забыли ключи от городской квартиры и кое-какие вещи и вернулись на дачу. На мышонкову удачу!

Минздрав России представил методические рекомендации о взаимодействии центров общественного здоровья и медицинской профилактики с образовательными организациями по вопросам формирования ЗОЖ у детей и подростков. Рекомендации востребованы, так как федеральный проект «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительность и активная жизнь» предусматривает внедрение региональной программы укрепления здоровья и формирования здоровой сберегающей среды в каждом регионе страны. В основные направления входит в том числе разработка центром общественного здоровья, обучение преподавателей, взаимодействие между повышением информированности школьников, их родителей, а также преподавателей об основах здорового образа жизни. Это все на сегодня. До встречи. Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В России усложнят правила школьных олимпиад. Теперь ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнований, а также лишаться возможности повторно участвовать в этапах олимпиады в течение года. Документ также обяжет организаторов публиковать результаты апелляции в течение 2 рабочих дней и ужесточит правила проведения олимпиады. Участникам запретят приносить в аудиторию телефоны, электронную вычислительную технику, фотоаппараты, диктофоны, письменные заметки и различные справочные материалы. Исключение сделают только для тех предметов, где использование техники предусмотрено условиями задания. Школьник из Москвы, который находится в СИЗО, набрал больше 300 баллов на ЕГЭ по 4 предметам. Об этом рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высоцкий. Подросток 2 года учился по школьной программе в следственном изоляторе. По словам Высоцкого, за это время он увлекся историей России и решил сдавать ее на ЕГЭ. По истории он получил 91 балл, по математике 78, на ЕГЭ по обществознанию 72, а за русский язык 63 балла. В прошлом году юношу осудили за поджог релейного шкафа. По словам председателя комиссии, подросток хотел заработать деньги, чтобы ухаживать за девушкой. Сейчас он ждет апелляцию. Поджоги релейных шкафов часто становятся заданиями, которые нередко в последнее время дают неизвестные кураторы в мессенджерах или телефонные мошенники. Школьников могут запугивать, обманывать или заманивать деньгами. Подросток, сдавший ЕГЭ в СИЗО, сказал, что сейчас он начал учиться и многое понял. По словам Высоцкого, юноша больше не хочет подводить родителей. После освобождения надеется поступить в институт на юридический факультет, а в будущем помогать другим подросткам, которые оступились. Это все на сегодня. До встречи!

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, продолжаем слушать Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читает Денис Гаврилов.
2: Книга 10. О духе уныния. Глава 1. Шестой подвиг предлежит нам против духа уныния. Уныние – ацидия, от «а» – «не» и «ксиос» – «старание, труд». Ацидия – беспечность, нерадивость, совершенное расслабление, упадок духа, которое сродни печали. Ему особенно подвергаются скитающиеся и уединенные монахи. Этот злой враг часто нападает на монаха около шестого часа, в полдень, как какая-нибудь лихорадка, нападающая в определенное время, своими приступами причиняет больной душе жестокий жар в определенные часы. Некоторые из старцев называют его бесом полуденным, о котором говорит и псалмопевец, Псалом 90. Глава 2. Как уныние вкрадывается в сердце монаха и какой вред причиняет духу. Когда уныние нападет на жалкую душу, то производит страх места, омерзение к келье, к братьям, которые живут с ним или вдали, порождает презрение, отвращение, как к нерадивым и менее духовным. Так же и ко всякому делу внутри кельи делает ленивым. Дух уныния не позволяет ему ни оставаться в келье, ни заниматься чтением, и он часто стонет, что, пребывая столько времени в той же келье, ничего не успевает, ропщет и вздыхает, что не имеет никакого духовного плода, пока будет связан с этим обществом, скорбит, что не имеет духовной пользы и напрасно живет в этом месте, так как, имея возможность управлять другими и приносить пользу очень многим, он никого не поучает и никому не доставляет пользы своим наставлением и учением. Другие отдаленные монастыри хвалят, и места те считают более полезными для преуспевания и более способствующими спасению. Также общество братьев представляет приятным в духовной жизни. Напротив, что находится под руками, то все худо. Не только нет никакого поучения братьям, но и само телесное содержание приобретается с большим трудом. Наконец, думает, что, пребывая в этом месте, он не может спасти.

0: спастись, что следует оставить келью, в которой ему придется погибнуть, если будет и дальше оставаться в ней, и потому как можно скорее переселяется в другое место. Потом уныние производит также ослабление тела и голод в 5 и 6 часу, по нашему исчислению, в 11 и 12, как будто он утомлен и ослаблен долгим путем и самым тяжелым трудом, или проводил 2 или 3 дня в посте, без подкрепления пищи. Потому беспокойно озирается, вздыхает, что никто из братьев не войдет к нему. Часто то выходит, то входит в келью, и часто глядит на солнце, как будто оно медленно идет к западу. Таким образом, в таком неразумном смущении духа, как будто земля покрылась мраком, пребывает праздным, не занятым никаким духовным делом, и думает, что ничто не может быть средством против такой напасти, кроме как посещение какого-либо брата или утешение сном. Потому этот недуг внушает, что нужно делать приличные поздравления и посещение недужных, находящихся вблизи или вдали. Также внушает, как какие-нибудь благочестивые набожные обязанности, что надо найти родителей и чаще ходить с поздравлениями к ним. Считает великим делом благочестия чаще посещать какую-нибудь благочестивую, посвятившую себя Богу женщину, особенно не имеющую никакой помощи от родителей, а если ей необходимо что-то, чего не дают ее родители, о том заботиться есть дело самое святое, и следует больше к этому прилагать благочестивых усилий, нежели и бесплодно, без всякой пользы, сидеть в келье. Глава 3. Уныние, чем побеждает монаха. Итак, несчастная душа, опутанная такими хитростями врагов, ослабленная духом уныния, как сильным тираном, впадает в сон, или, выгнанная из затворничества кельи своей, начинает искать в этой напасти утешение в посещении брата. А этим средством, от которого в настоящее время душа как будто получает облегчение, немного позже еще больше будет ослаблена. Ибо чаще и более жестоко враг будет искушать того, о ком знает, что тот, вступив в борьбу, тотчас обратится в бегство, и в ком предвидит, что он ожидает спасения себе не от победы, не от борьбы, а от бегства. Оставляя свою келью, он мало-помалу станет забывать дело своего звания, которое есть не иное что, как созерцание той божественной и превосходящей все чистоты, которая никак не может быть приобретена, как только постоянным пребыванием в келье и размышлением в безмолвии. Таким образом, воин Христов, сделавшись изменником и беглецом от своей военной службы, связывает себя житейскими делами и становится неугодным военачальнику. 2 к Тимофею, 2 к 4. Глава 4. Уныние ослепляет ум, делает неспособным к созерцанию добродетелей. Блаженный Давид хорошо показал весь вред этой болезни в одном стихе, говоря: «Воздремала душа моя от уныния» — Псалом 118. Хорошо он сказал, что не тело, а душа собственно воздремала. Ибо истинно душа дремлет в деле созерцания добродетелей и рассмотрения духовных чувств, когда уязвлена стрелою этой страсти. Глава 5. Двоякое уныние бывает. Итак, истинный подвижник Христов, который хочет законно подвязаться, должен поспешить выгнать из тайников своей души и эту болезнь, и против этого злейшего духа уныния действовать с обеих сторон, так чтобы не пасть сраженному стрелою сна, и чтобы вышедшему, хоть и под благовидным предлогом, из монастыря не быть беглецом. Глава 6. Как зловредны бывают действия уныния. Ибо кого начнет оно одолевать с какой-либо стороны, того заставит пребывать в келье ленивым, беспечным, без всякого успеха духовного, или, выгнав оттуда, сделает потом непостоянным во всем, праздно шатающимся, нерадивым ко всякому делу, заставит его постоянно обходить кельи братьев и монастыри и ни о чем другом не заботиться, как только где и под каким предлогом можно бы найти случай пообедать. Ибо ум празднолюбца не умеет ни о чем другом думать, как только о пище и чреве, до тех пор, пока не сведет дружбу с каким-нибудь человеком или женщиной, расслабленными одинаковой холодностью, и озаботится делами их и нуждами. И таким образом мало-помалу так запутывается во вредных занятиях, как в змеиных извилинах, что потом уже никогда не в состоянии будет развязаться для достижения совершенства прежнего обета монашеского. Глава 7. Свидетельство апостола о духе уныния. Святой апостол, как истинный духовный врач, видя, что эта болезнь, происходящая от духа уныния, и в его время распространялась, или Святым Духом предвидя, что возникнет и между монахами, спешит предупредить ее спасительным лекарством своих заповедей. Сначала, как искуснейший и совершенный врач, исцеляя немощь больных ласковым мягким словом, начинает с любви и хвалит их с этой стороны, пока смертельная рана, обвязанная смягчающим лекарством, оставив опухоль негодования, не станет легче переносить острые лекарства. В послании к фессалоникийцам говорит так: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы и так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». 1 к Солунинам, 4, 9 и 10. Сперва предложил припарки похвалы, сделал их мягкими, готовыми к принятию спасительного слова. Потом говорит: «Умоляем же вас, братья, более преуспевать». Стих 10. Еще мягкими приветливыми словами ласкает их, чтобы не найти их неспособными принять совершенное лекарство. Что же это такое, о чем умоляет апостол, чтобы они более преуспевали в любви, о которой выше говорил, о братолюбии нет нужды писать вам? И что за необходимость говорить им: «Умоляем вас более преуспевать», когда они и не нуждались в том, чтобы им писано было что-нибудь об этом предмете? Особенно, когда открывает причину, по которой они не нуждаются в этом: «Ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Потом еще прибавляет, что не только Богом научены, но и на деле исполняют то, чему научены. «Ибо вы, — говорит, — так и поступаете, не только с одним или двумя, но со всеми братьями, не только с вашими или известными гражданами, но во всей Македонии». Потом прибавляет: «Умоляем же вас, братья, более преуспевать», и едва высказывает то, о чем прежде заботился: «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо», — высказал первую причину. Потом прибавляет вторую: «Делать свое дело». Также третью: «И работать собственными своими руками, как мы заповедали вам». Стих 11. Четвертую: «Чтобы вы поступали благоприлично пред внешними». Пятую: «И чтобы вы ничего, ничьего не желали». Стих 12. Вот что у него на душе было, что после стольких предварительных объяснений высказал: «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, то есть пребывайте в своих кельях, не подвергайтесь беспокойству от разной молвы, которая обычно порождается словами или баснями праздных, и другим не причиняйте беспокойства. Делать свое дело, не желайте исследовать из любопытства дела мирские и испытывать поступки разных лиц. Старайтесь употреблять ваши труды к исправлению себя или для упражнения в добродетелях, а не на порицание братьев. И работать своими руками, как мы заповедали вам, для того, чтобы они не были беспокойными, не заботились о чужих делах или не поступали неблагоприлично перед внешними, или не желали ничего чужого», теперь прибавил, говоря: «и работать своими руками, как мы заповедали вам». Причиной того, что выше порицал, апостол ясно показал праздность, ибо никто не может быть беспокойным или входить в чужие дела, кроме тех, которые не хотят заниматься делом рук своих. Представил он еще и четвертый недуг, который происходит от этой праздности, то есть поступают неблагоприлично, говоря, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними. Даже с мирскими людьми не может благоприлично поступать тот, кто не хочет заниматься делом рук своих и в своей келье. Необходимо ему быть неблагопристойным, когда он ищет пропитание, употреблять ласкательство, собирать новости молвы, отыскивать поводы к приключениям и басням, с помощью которых открылся бы ему доступ в дома разных людей. И ничего, ничьего не желали. Не может он не желать чужих даров и подаяний, потому что не находит удовольствия благовестно и спокойно делать свое дело, приобретать себе средства для ежедневного пропитания. Видите, сколько грехов, важных и гнусных, рождается от одного порока праздности. Наконец, тех самых, которых пророк в первом послании ласкал мягкими словами, во втором послании, как не излечившихся легкими средствами, начинает лечить острыми и жгучими лекарствами, не предоставляет им никакого пластыря мягких слов, никакого нежного ласкового выражения. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». 2 Солунинам, 3-6. Там просит, а здесь наказывает или повелевает. Там расположение ласкающего, здесь строгость завещающего и угрожающего. «Завещеваем же вам, братья, поскольку вы пренебрегали до сих пор слушать нас, просящих, по крайней мере, ныне повинуйтесь завещевающим». И само завещевание не голым словом, а с заклинанием именем Господа нашего Иисуса Христа делает страшным, чтобы они опять им не пренебрегли, как простым, произнесенным обыкновенным человеческим голосом, и не думали, что нет нужды строго исполнять его. И тотчас, как искуснейший врач, гнилые члены, которых не мог исцелить легким лекарством, пытается лечить насечкою с помощью духовного орудия, говоря: «Завещеваем удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Глава 8. Бесчинным бывает тот, кто не хочет заниматься делом рук своих. «Ибо мы не бесчинствовали у вас». 2 Солунинам, 3-7. Когда апостол хочет указать, что он не был бесчинным у них, занимаясь работою, то ясно показывает, что солунине от порока праздности всегда остаются бесчинными. «Мы ни у кого не ели хлеба даром». Стих 8. Учитель язычников каждым словом усиливает речь. Проповедник Евангелия говорит, что он ни у кого не ел хлеба даром, тогда как знал, что Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 1 Коринфянам 9-14. И еще: «Трудящийся достоин пропитания» от Матфея 10-10. Когда и тот, кто проповедовал Евангелие, совершал столь высокое и духовное дело, даром не принимал пищи по повелению Господа, то что будем делать мы, которым не только не поручена никакая проповедь слова, но и никакой заботы не завещено, кроме заботы об одной нашей душе? В какой надежде мы осмелимся с праздными руками даром есть хлеб, которого пророк, обязанный заботой и проповедью евангельской, без труда рук не отважился есть? Но занимались, говорит, трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Стих 8. Еще усиливает строгость своего вразумления, ибо не просто сказал: «Мы ни у кого не ели хлеба даром». На этом не остановился, ибо могло бы показаться, что он содержался хоть и не на их, фессалоникийцев, приношении или подарке, хоть на собственном иждивении, но в праздности, на сбереженные деньги, свои или чужие. Но занимались, говорит, трудом и работаю ночь и день, то есть своим трудом содержались. И это, говорит, мы делали не по своей воле, не для удовольствия, как требовал отдых и упражнение тела, а по необходимости и скудости содержания заставляли себя работать с большой утомительностью. Ибо не только в течение всего дня, но и ночью, предназначенной для сна, я неустанно занимался этим делом рук, заботясь о пропитании. Глава 9. Не только апостол, но и бывшие с ним работали своими руками. Чтобы этот образец не показался, может быть, невеликим и необщим, если бы он преподавался только его примером, апостол свидетельствует, что он не один так поступал, но и все, которые назначены были с ним проповедовать Евангелие, то есть Силуан и Тимофей, которые это пишут с ним, занимались подобной работой. А в словах «чтобы не обременить кого из вас», он внушает им большую стыдливость. Ибо если он, проповедуя Евангелие и подтверждая его знамениями и добродетелями, не решается даром есть хлеб, чтобы не обременить кого-либо, то как не считают обременением других те, которые ежедневно, праздные, ничего не делая, потребляют его? Глава 10. Апостол для того и работал своими руками, чтобы нам представить пример трудолюбия. «Не потому, — говорит апостол, — чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Там же стих 9. Апостол показывает причину, для чего он столько трудился. «Чтобы, — говорит, — себя самих дать вам в образец для подражания нам, чтобы, если забудете словесное учение, по крайней мере, примеры обращения, верно представленные вашим очам, удержали вы в памяти». Нелегкое порицание делается им, когда говорит, что только для примера он понес этот труд и обременение тела днем и ночью. Они, однако, не хотели следовать его примеру, когда он, не имея необходимости, наложил на себя столько тяжести. Хотя, говорит, мы и имели власть, и нам открыты были все ваши имущества и припасы, и я знал, что имею позволение Господа нашего пользоваться им, однако я не воспользовался этой властью, чтобы сделанное мною, хоть и позволительным образом, не подало другим пример вредной праздности. И потому, проповедуя Евангелие, я предпочел содержаться работою своих рук, чтобы и вам, желающим идти стезею добродетели, указать путь совершенства и своим трудом представить образец поведения. Глава 11. Апостол не только примером, но и словами, проповедуя, увещевал работать. Но чтобы не показалось, будто он, молча работая и желая научить их примером, нисколько не наставлял или заповедями, увещаниями, он прибавляет, говоря, «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот не ешь». Там же стих 10. Апостол, показывая, с одной стороны, беспечность тех, которые, зная его как доброго учителя, работавшего своими руками, для поучения и для примера, не хотели подражать, с другой — свое прилежание и осторожность, говорит, что он, находясь у них, не только представлял себя в пример, но и словами постоянно проповедовал: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Глава 12. Апостол, не довольствуясь одним увещеванием, присоединил еще власть и повеление. Потом апостол употребляет по отношению к ним уже не совет учителя или врача, но относится к ним со строгостью судебного приговора и, употребив апостольскую власть, как бы изрекает приговор на презрителей. Употребил именно ту власть, которую, говорит он в послании к Коринфянам, 2 Коринфянам 10:8, дал ему Господь, когда увещевал их, допустивших проступок, чтобы они до его прихода поспешили исправить себя, заповедуя так: «Прошу не довести меня до того, чтобы я по пришествии моем прибег по отношению к некоторым, к той власти, которая дана мне над вами». Там же стих 2. И еще: «Если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде». Стих 8. Именно с этой властью он произносит: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь» — 2 Солунинам, 3-10. Не плотским мечом принуждает их, а властью Святаго Духа запрещает им употреблять пищу для этой жизни, чтобы они, если нисколько не думая о наказании будущей смертью, из любви к праздности захотели бы упорствовать и дальше, по крайней мере вынуждены были исполнять спасительные заповеди из-за естественной необходимости и страха настоящей гибели. Глава 13. О словах апостола «Мы слышали, что некоторые из вас поступают бесчинно». Итак, после такой строгости евангельского требования, апостол теперь уже указывает причину, почему он все это предварительно говорил. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся» — 2 Солунинам, 3-11. Не желающих работать, он объявляет растленными не одной только болезнью, ибо во втором послании к Солунинам он называет их «бесчинными», поступающими не по преданию, которое приняли от него, 2 Солунинам, 3-6. Называет также «беспокойными» и «едящими хлеб даром». Здесь опять говорит «мы слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно», и тотчас присоединяет второй недуг, который есть корень этого беспокойства. «Ничего, — говорит, — не делают». Потом указывает третью болезнь, которая от второй происходит, как бы ответвляется, а суетятся. Глава 14. Слова апостола пресекают многие пороки. Итак, апостол теперь спешит устранить причину стольких пороков и, отложив апостольскую власть, которую прежде употреблял, опять обращается, как нежный отец и милосердный врач, и своим спасительным советом, как детям и своим пациентам, предлагает средства к исцелению, говоря: «Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Там же стих 12. Причины таких ран, происходящих от корня праздности, он устранил одной спасительной заповедью труда, как искуснейший врач, зная, что после истребления главной болезни сразу прекратятся и прочие недуги, происходящие от нее. Глава 15. Об оказании снисхождения праздным и нерадивым. Впрочем, как прозорливый и заботливый врач, апостол не только желает исцелить раны немощных, но и здоровым также предлагает соответствующие заповеди, чтобы навсегда могло сохраниться здоровье их, говоря: «Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Следуя нам, то есть по нашим стезям, трудом подражайте представленным вам примерам и не следуйте беспечности и бездеятельности других. Не унывайте, делая добро, то есть выказывайте ваше человеколюбие к ним, если они как-нибудь пренебрегли соблюдением того, что мы сказали». Итак, апостол как вразумляет немощных, чтобы, расслабившись от праздности, не предавались беспокойству и любопытству, так и здоровых увещевает не отказывать тем в человеколюбии, которое по заповеди Господней мы должны оказывать и добрым, и злым, нерадивым, которые не захотели обратиться к здравому учению. Призывает нас не переставать благотворить и благоприятствовать им, как словом утешения и исправления, так и обычными благодеяниями и человеколюбием. Глава 16. Погрешающих мы должны исправлять не с ненавистью, а с любовью. Впрочем, чтобы некоторые, одобренные этой тихостью, не пренебрегли его заповедями, он опять показывает апостольскую строгость, говоря: «Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его». Там же стих 14. И увещевая их соблюдать должное по уважению к нему и для общественной пользы, и с какой осторожностью они должны исполнять апостольские заповеди, тотчас присоединяет нежность благосклоннейшего отца и, как своих детей, учит, какое расположение они должны выказывать погрешающим из братской любви, говоря: но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Стих 15. Со строгостью судьи соединяет отеческую нежность, и приговор, произнесенный с апостольской строгостью, умеряет милостивой кротостью, ибо повелевает иметь на замечании того, кто презирает повиновение его заповедям, не иметь с ним даже общения, однако повелевает делать это не с ненавистью, а с братской любовью и с целью исправления их. «Не сообщайтесь, — говорит с ним, — чтобы устыдить его, чтобы не исправившийся моими кроткими заповедями, по крайней мере, будучи пристыжен публичным отлучением от всех вас, когда-нибудь начал ходить по стезе спасения». Глава 17. Разные свидетельства, которыми апостол доказывает, что надо трудиться и что он сам занимался работой. Также и в послании Ефесянам апостол об этом самом труде так говорил: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». К Ефесянам 4:28. Также и в деяниях апостольских находим, что он не только учил, но то самое и исполнял. Ибо когда он пришел в Коринф, то не захотел остановиться в другом месте, а у Акилы и Прескилы, потому что они были мастера того же ремесла, каким он сам обыкновенно занимался. Ибо так говорится: «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, и жену его Прескилу, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Деяние 18, с 1 по 3. Глава 18. Апостол работал столько, сколько нужно было ему и другим, бывшим с ним, на пропитание. Потом, проходя Милет, оттуда послав в Ефес, он призвал к себе пресвитеров Ефесской церкви, давая им наставление, как они в его отсутствие должны управлять церковью Божией. Говорит: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Деяния 20, с 33 по 35. Он оставил нам важный пример своего поведения, когда свидетельствует, что он не только делал нужное для своей телесной потребности, но и большее, чтобы могло быть достаточным и для употребления бывших с ним, именно тех, которые, ежедневно занимаясь необходимым служением, никак не могли приготовить себе пропитание своими руками. И как фессалоникийцам говорит, что он трудился, чтобы дать им образец для подражания ему, так и здесь то же самое говорит: «Во всем показал я вам, что так трудясь надо поддерживать слабых, именно духом или телом, то есть поспешим содержать их не от избытка запаса или сбереженных денег, не от чужой щедрости и имущества, а своею работою и доходом, приобретаемым потовым трудом».
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.
2: В Екатеринбурге 23 часа.
3: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 июля на подворье Антиохийской православной церкви в Москве состоялись торжества по случаю престольного праздника Собора Архангела Гавриила. Божественную литургию в храме Архангела Гавриила совершили председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, представители патриарха Антиохийского и всего Востока при патриархе Московском и всея Руси, настоятель подворья митрополит Филиппопольский Нифон, митрополит гор Ливанский Силуан, митрополит Захлейский и Баальбекский Антоний. Иерархам сослужили представители патриарха Московского и всея Руси при патриархе Великой Антиохии всего Востока. За богослужением также молилась группа студентов Баламанского университета Антиохийской православной церкви, прибывшая в Россию накануне для участия в летнем институте, организованном для них отделом внешних церковных связей Московского патриархата. В рамках института запланировано посещение духовных школ, храмов и монастырей Русской Православной Церкви. Делегацию возглавляет доцент Богословского института имени святого Иоанна Дамаскина Баламанского университета архимандрит Хризостом. На сугубо Иктинии была вознесена молитва о Святой Руси. Часть песнопений прозвучала на арабском языке в исполнении хора студентов Баламанского университета. По завершении литургии во дворе храма под открытым небом было совершено молебное пение архангелу Гавриилу. На молебне присутствовали главы и представители множества дипломатических миссий. По окончании молебна к митрополиту Антонию всем участникам торжества обратился митрополит Нифон. Владыка передал присутствующим благопожелания от имени блаженнейшего патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, а также попросил главу отдела внешних церковных связей передать святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу слова искренней благодарности за отеческое внимание к представительству Антиохийской церкви в Москве. По свидетельству митрополита Нифона, русская и антиохийская церкви веками вместе разделяли радости и скорби, разделяют их и поныне, являя единство, вере и любовь между народами. На молитвенную память владыка Нифон подарил митрополиту Антонию и иерархам антиохийской церкви панагии. Митрополит Антоний передал участникам торжества приветствия и благословения святейшего патриарха Кирилла. Глава отдела внешних церковных связей подчеркнул особую значимость московского подворья Антиохийской православной церкви для укрепления связи между двумя патриархатами. Иерей также передал владыке Нифону слова признательности и благодарности от лица святейшего патриарха Кирилла за его многолетнее плодотворное служение в качестве представителя Антиохийского патриархата. Митрополит Антоний пожелал владыке Нифону крепкого здоровья, силы и помощи Божьей в служении Церкви Христовой. В память о совместном богослужении он преподнес митрополиту Филиппопольскому Нифону панагию. Владыка Антоний также приветствовал и поздравил с торжеством иерархов Антиохийской православной церкви, митрополита гор ливанских Силуана и митрополита Захлейского и Баальбекского Антония. После богослужения на подворье Антиохийской православной церкви состоялся праздничный прием, на котором в том числе присутствовали представители дипломатических миссий, аккредитованных в Москве. Вы слушаете новости. По благословению митрополита Брянского и Севского Александра, военный священник Брянской епархии, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери села Олешенко, иерей Сергий Цыбин и алтарник храма Роман Кузнецов посетили бойцов, несущих службу по охране государственной границы Брянской области. Тактическая обстановка в приграничье очень сложная. Чтобы прибыть в расположение к рассвету, приходится выезжать поздно ночью. Военнослужащие давно ждали отца Сергия. Однако добраться до дальних приграничных позиций крайне сложно из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников. Несмотря на это, священники и бойцы всегда находят возможность для совместной молитвы. Офицеры и рядовые с радостью приняли участие в молебном пении. Более 40 человек исповедовались и причастились святых христовых тайн. Один из офицеров принял крещение, затем отец Сергий побеседовал со всеми, кто в этом нуждался. Священник доставил на позиции гуманитарный груз, влажные салфетки, средства личной гигиены и продукты питания. Участники волонтерской организации «Горячие сердца» изготовили для военнослужащих жизненно необходимые маскировочные сети. Прихожане храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Соколова передали свежие овощи и фрукты, домашние куриные яйца и сало. На собранные приходом денежные средства по запросу военных были приобретены гвозди, саморезы, скобы и другие необходимые строительные материалы. Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Новлинского района передали защитникам сладости, свежие овощи и фрукты. За несколько часов до отъезда в пекарне духовно-просветительского центра «Лето Господне» прихожанки Владимирского храма испекли для защитников большое количество булочек и пирожков с разнообразными начинками, и батюшка доставил их ребятам еще теплыми. Одна из прихожанок, как всегда, приготовила ведро домашних котлет, плов и другие угощения. Благодаря стараниям неравнодушных людей после богослужения воинов ждал настоящий праздничный стол. Благодарим всех, кто помогает в формировании гуманитарных грузов для военнослужащих, низкий поклон всем благотворителям. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобай вы меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначален Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстну мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко уже Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления.

Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом,

словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое, милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Беседы о вере и жизни.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем слушать беседы с протоиереем Артемием Владимировым из московской студии православного телеканала «Союз».
3: Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, здравствуйте! Приветствую вас в нашей студии.
4: Приветствую вас.
3: Батюшка, один мой знакомый, недавно ставший священником, когда узнал, что я иду сегодня к вам, будем общаться, он попросил задать такой вопрос. Вот я молодой священник. Так, молодой священник, мне дали работу с молодежной группой прихода. И, в общем, какие вы дадите советы молодому священнику, они нас тоже смотрят, чтобы действительно научиться разговаривать с молодежью на их языке. Потому что он говорит, я учился в православной школе, потом в гимназии, потом в семинарии. И вообще в миру почти никогда не был. И не понимает, кто чем живет. Такой Божий одуванчик.
5: Дай Бог, чтобы таких одуванчиков была целая лужайка. Мы будем пить вино из этих одуванчиков и вдохновляться тем, что Иваны да Марьи никогда не переведутся на Святой Матушке Руси. Но не столько давая советы своим собратьям, а размышляя о самом себе, я тоже молодой священник. Вот на прошлой неделе встретился со своей матушкой 42-летний юбилей нашего венчания. Ну что такое 42 года по отношению к 84 годам совместной жизни? Все же, что же сам себе посоветую? Прежде всего, внутренняя лампада. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Благодать священства требует нашего соработничества. Мы недостойны этой благодати, которая как лучи распространяется и согревает сердца людей. Но для того, чтобы наша паства действительно чувствовала эту тайну воскресшего Христа, священник должен стараться, даже находясь в кругу людей, сохранять молитвенный дух, то есть устремленность ума и сердца ко Христу. Может быть, я даже ничего такого особенного не сказал, но вот эта тише, гладь и Божья благодать поверх тебя самого сделают то, о чем ты и мечтать не можешь. У людей возникнет внутренний импульс, тяготение, желание чем-то с тобой поделиться, по крайней мере, тебя послушать. Второе, что очень важно для нас, батюшек, особенно молодых, так что мы себя чувствуем такими петушками с золотым гребешком среди каких-то серых куропаточек, расхаживаю я, мы иногда как бы зададим голос ку-ка-ре-ку, и все вокруг просто глазки закрывают, млеют и едва не падают от восторга в обморок. Для священника важно внутреннее смирение, осознание себя служкою тех, кто дарит тебе свое внимание и время. Вот эта внутренняя самокритичность, внутренняя кротость, внутреннее уважение к людям, понимание, что ты не только ничем их не превосходишь, но ты такой плешивый ослик, на котором сам Христос, восседая, простирает им руки. Очень нам помогает психология общения, показывает, что внутренняя скромность – это очень привлекательная чувство, точнее состояние, очень привлекательное для окружающих людей. И, конечно, третье, о чем бы я сказал, доброжелательность, приветливость. Это, собственно, правило бон-тон, светского хорошего тона. Сейчас нам, даже тем, кто учился в православных школах, гимназиях, умолчу о светских учебных заведениях, очень не хватает этой культуры дворян, дворянского воспитания, дворянской усадьбы, дворянского гнезда.
3: Расскажите поподробнее об этом.
5: Вот на этом нужно остановиться. Потому что если ты допускаешь в чертах физиономии своей какое-то брезгливое, недовольное выражение, ты куда-то спешишь, на самом деле тебе как до лампочки, до этих людей, ты спешишь скорее освободиться от возложенного на тебя послушания. Все это мгновенно считывается, сканируется публикой. И вот я вспоминаю аристократов, недобитую интеллигенцию, когда сам был маленький, когда вы беседуете с настоящим графом, каким был, например, Николай Николаевич Бобринский, секретарь дворянского собрания. Он был не дворняжкой, а настоящим дворянином. Его мама Мария Чилищева в девичестве была одной из фрейлин, государыни. Вот человек хорошего воспитания, беседуя с тобой, студентом университета желторотом, так на тебя смотрел, так внимательно внимал твоему лепету детскому, так доброжелательно и с любовью кивал головой в ответ на какие-то твои просьбы, что у тебя возникало убежденность. Только ты ему интересен, только тебя он и любит. Он тебя ждал всю жизнь, чтобы побыть рядом с тобой. И это не какая-то мистика или харизма, у кого-то нет, а у кого-то нет, а это плод большой работы над самим собой. Вот ведущий телеканала «Союз» прекрасно, виртуозно владеет этой школой, почему у нас миллионная аудитория. Едва лишь Сергей Платонов скажет: «Здравствуйте, друзья, мы давно ждали вас, задавайте нам ваши вопросы».
3: Да. Спасибо, батюшка. На самом деле, да, действительно, как важно быть, а не казаться. Вот, например, я тоже поделюсь опытом. Я, когда пришел сюда работать, я пошел учиться на телеведущего. Сначала работать стал, потом понял, что не, надо хоть что-то пройти, какой-то путь именно за партой. И вот преподаватель меня очень сильно ругал. Вот ты сейчас не ты, ты... Будь собой, будь собой. Это вот очень такие, наверное, важные моменты, которые пришлось учиться, хотя вроде как уже все.
5: Иногда ведь молодому подмастерью хочется обидеться, что его все время носом, как котенку, тыкают в собственную лужу, делает замечание: будь собой, так, хватит воображать, а ну-ка, ну, да. Давай попроще. Но затем мы нашим учителям действительно становимся очень благодарными, потому что по закону сообщения сосудов, перенимаем от них ту естественность, ту простоту, ту сердечность, искренность, высокий профессионализм. Общение с людьми тоже требует и внимания, и сосредоточенности, и умения слушать собеседника. А это тоже на дороге не валяется. Все время хочется вставить свое словечко. Это я сейчас про себя говорю.
3: Мышка, знаете, я тоже встретил интервью одного психолога. Достаточно интересно было. И там был вопрос был задан. Вот как вот преодолеть себя, свою зажатость, там еще что-то. Она говорит, а вы зайдите в лифт, увидели там люди, и улыбнитесь им просто. Говорит, просто улыбнитесь. Вот как бы, да, это же тоже, мне кажется, работает.
5: Я когда еду в лифте,
3: неважно, как они отреагируют.
5: С незнакомыми людьми, особенно с женщинами, знаете, ваша борода, усы, думают, может быть, какой-то Бен Ладен зашел, чтобы снять эту висящую тревогу в маленьком пространстве лифта. Хорошо, еще есть камера, которая вас записывает. А то полутемный лифт, говорю, вы знаете, есть такая примета. Проехаться с батюшкой в лифте – это большое счастье. Людям становится легче.
3: Да. Вот как всего лишь, да, всего достаточно. Этому, наверное, всем нам нужно учиться. Вот эта коммуникация ведь тоже своего рода некое искусство. И, наверное, многим священникам, которые переживают, ничего страшного, обратиться к светским, например, каким-то учителям. Ведь есть же учат коммуникации, учат общению с людьми, сторителлинг, так сказать, некоторые, да?
5: В свое время были такие мхатовские старики, замечательные артисты 20-го столетия, которые еще от своих нянь царского времени или от гувернанток и бон получили навык говорить красиво, двигаться и жестами свою речь делать убедительной, а главное то внимание по отношению к собеседнику, выдержанность, недопущение ничего пошлого, поверхностного, но умение поднять собеседника в его собственных глазах. Да, нам, семинаристам, Гришам Добросклоновым 21-го столетия совсем не помешали бы такие курсы, как вести себя за обедом с английским королем, к сожалению. И тот уже очень дряхлый.
3: Вот в Сретенской семинарии есть такой преподаватель, я думаю, до сих пор она есть. Кто учился, тот знает. И она говорила нам, что, наверное, это похоже с вашими историями. Она говорила, меня учили те, кто не поместился на философском пароходе. Вот,
5: да, это...
3: вот она делилась тоже с неким опытом.
5: Знающие наши телезрители вспомнят этот пароход, который большевиками был загружен духовные и нравственные элиты.
3: Он был не один, на самом деле.
5: Элиты великой имперской России от этих людей решили, слава богу, хоть так избавиться, их насильственно вытурив за пределы советской родины. У других была печальная участь, но, видите, еще нам достались в свое время такие педагоги-корифеи, которые усвоили тысячелетний путь, пройденный Россией со времени крещения князя Владимира, которые владели всеми сокровищами словесной, гуманитарной культуры нашего Отечества. И, безусловно, сегодня так важно возвращаться к корням. Вспомним детскую школьную программу «Истоки». Доходить до истока великой реки Волги, где находится монастырь Святой Равнопостольной Ольги.
3: Да. Да, еще-то я вспоминаю ее уроки, она называла, мы были в подрясниках, называла это платье. Так вот, в вашем платье. То есть такая это очень интересная.
5: Такое выражение, партикулярное платье, это костюм клерка, и священническое платье или одежда, это, собственно, наш реквизит.
3: Да, батюшка, вопрос теперь у нас от молодого поколения. Пришла к вере совсем недавно, учится на третьем курсе института. Значит, большой вопрос, техническое образование. И полюбила православие, действительно, скажем так, благодаря своему образованию, мозгам, это православие поняла всю суть и так далее. Все очень нравится, все понимаешь, читаю Писание, вроде все хорошо. Но в храме мне не нравится. Темно, люди... скажем так, угрюмые, да, служба непонятная, хотя службу сама изучила самостоятельно. Священнику пытаюсь найти разговор, не идет на диалог. Вот что посоветовать таким вот нашим молодым людям?
5: Дойти пешком до храма Покрова на Нерли во Владимирской области.
3: Я не знаю, откуда она.
5: Сокровище и жемчужина русской архитектуры, храм, просто взмывающий в небеса. Ну, а лучше всего, конечно, вспомнить присловие, любимое преподобным Амвросием Оптинским: «Знай себя и довольна себя». Внимай себе. Не нужно зыркать направо и налево, так можно незаметно солидаризироваться с тем фарисеем, который, стоя на видном месте, безумно благодарил Господа за то, что он столь отличается разительно от этого и этого, от этого мытаря, и вышел из храма осужденным. Но внимать себе значит уверовать, что ты бессмертный дух, а не кусок мяса. И в этой неизведанной глубине твоего духа искра Божья светит, тьма не обумает. Божественная благодать действительно таинственно сопребывает с нами. Она всегда находится в движении. И если мы стараемся беречь свою совесть от заведомо худых дел и стараемся балансировать ум и сердце, внутренне обращаясь к Богу, вот это таинственное веяние, тихое веяние ветерка, или по-славянски «глаз хлада тонко», движение божественной благодати обязательно проявится в храме Господнем, где самые стены помогают нам молиться. Если ты действительно покаялся во всех дурных делишках пионерской или постсоветской юности и освобожден Божьей милостью от каких-то порочных дел, то, войдя в храм, спрятавшись от всех, ты через малое время, когда сойдет на тебя тишина, тише глаз, ты почувствуешь присутствие Божьей благодати. Но это проверяется только опытом. А коль скоро ты будешь, как Чацкий, всех обливать горечью презрения, коль скоро ты, как Печорин, ты будешь видеть только недостатки окружающих тебя людей, Божья благодать, посмотрев внимательно этого критикана, скажет: ну что ж, я предоставляю тебя твоим собственным горьким негативным мыслям, а сама скрываюсь от тебя, покуда тебе не надоест твоя гордостная самость и тот мрак, который заставляет тебя говорить о том, что в храмах темно и скучно и неприятно. Для чистого все чисто. И если у тебя за пазухой Христос, то и вокруг все люди какие-то милые, симпатичные, светлые и интересные.
3: Мальчик, тоже вот вопрос от молодой девушки. Она хранит себя в чистоте, достаточно взрослая, к вере пришла тоже, уже в институтские годы. Ну, хочет выйти замуж за хорошего молодого человека. Вот где ей найти молодого человека? Что посоветуем нашей девушке?
5: Конечно, наш любимый телеканал «Союз» – это не свадебное бюро.
3: Ну, можно подсказать, однако, куда
5: пойти. Однако, может быть, она нам напишет: меня зовут Екатерина Волкова, мне 31 год, я девушка строгого поведения, приветлива, не имею вредных привычек. Мой телефон 8985, ищу достойного меня принца, ясного умом, мирного душой, атлетически развитого, почтительно относящегося к собственной маме, трудоустроенного человека, который хотел бы создать семью и благоговеет перед семейным идеалом, хочет быть заботливым и нежным отцом, верным супругом. Прошу чудиков мне не звонить. Меня окружают телохранители, которые тотчас употребляют приемы и избовых восточных искусств. Но те, кто действительно хочет быть осчастливлен союзом с русской девушкой, моя пшеничная коса достигает колен, я стройна, румяна, выступаю словно пава, при этом ни гордячка, ни болячка. Можно дозвониться мне по означенному телефону с 5 вечера до 7 вечера. После этого я уже начинаю читать вечерние правила. Вот такой вы нам пришлете список послужной, такое резюме. Я не пророк, дорогой Сергей, но недели не пройдет, и граф Монте-Кристо православного вероисповедания появится в ее жизни.
3: Ну и вообще, по-хорошему, надо, скажем так, найти себе такое, как это правильно сказать, можно сказать, наверное, ну, такую вот тусовку, что ли, вот как-то такое.
5: Какое-то общество.
3: Общество, где будут твои сверстники.
5: Самое прекрасное общество на телеканале «Союз». Это не водяное общество Михаила Юрьевича Лермонтова, описанное в «Герои нашего времени». Но здесь, посмотрите только в экран телевизора, мы видим людей доброй воли, чистых помыслов и высоких стремлений.
3: Да, вот один батюшка тоже мне говорит, вот уже 3 года занимаюсь молодежным движением, говорит, пока только 3 венчания у нас. Вот еще 2 на подход, такую статистику ведет, знаете как. Так посетовал, что вот что-то плохо мы работаем, только за 3 года только 3 пары сформировалось. Так что надо искать такие молодежные
5: если
3: собрания.
5: Это
3: да.
5: Пары, которые пройдут и огонь, и воду, и сохранят единомыслие и мир, и будут смотреть в одном направлении, будут идти рука об руку тропой бескорыстной любви. Может быть, через эти 3 пары спасется вся Россия. Может быть, в первой паре жених Илья Муромец, во второй паре Добрыня Никитич, а в третьей Алеша Попович.
3: Да. Батюшка, не так много времени остается уже. Чуть больше минуты. Давайте вот подытожим наш эфир. Я прошу вас обратиться к нашим телезрителям.
5: Вот. Хочется вспомнить слова Александра Сергеевича Пушкина. «Самостояние человека – залог величия его в любви к отеческим гробам и к родным пепелищам». Мы вели сегодня речь о Святой Руси, о таинстве крещения, о благоговейном молитвенном устремлении ума и сердца ко Христу, о чистоте и святости соборной апостольской нашей веры. И поэтому желаю всем вам, дорогие друзья, чувствовать свет и тепло, исходящее от Матери Церкви, и в воскресные дни переступать порог храма для исповеди, причащения, с тем, чтобы делиться с ближними любовью о Христе воскресшем.
3: Батюшка, спасибо, Господи, за эту беседу, спасибо нашим телезрителям за то, что прислали вопросы. На этом наша программа окончена. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
2: В цикле «О вере и жизни» принимал участие протоиерей Артемий Владимиров. Программа из московской студии православного телеканала «Союз».

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Иосе, смятеся, к себе зряни брачный, и благоокрадованную помышляя непорочная, увидев же твое зачатие.

то я последовавша за ри, и яко светильник держащею, тою испытав у крепкого царя и достигше

от чаще всяко множество многих щедрот Твоих, равночисленные обо песка песни, аще приносим Ти, Царю святый, ничтоже совершая.

«Токмо тебе, о мати всех, скорбящих и обремененных, помози нам немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси без нас».

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя. А позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне! Чистою душею Твоею в небесных обителях в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой гортани моей. Если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам и домовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Псалом 137. Давида. Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня. Прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня милость твоя, Господи, вовек. Дело рук твоих не оставляй. Псалом 138. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподню, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Божии, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка, когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво, суетные замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 139. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня, я сказал Господу. Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим. Псалом 140. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
1: Псалтирь звучащая.

самое главное, мы Божьи люди, мы православные. Пусть жизнь словно солнце к закату уж клонится, о нашем спасении скорбит Богородица, горячая к Сыну молитвы возносит, о милости к нам, о прощении просит.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, вашему вниманию рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней». Сегодня прозвучат два рассказа «Переправа» и «Ракетчики».
2: Переправа. В соседний район прислали священника. Однажды он вместе со своей матушкой приехал ко мне познакомиться. Познакомились. Ребята, они совсем молоденькие, худющие-прихудющие, родом из отдаленных южных мест, и вот дерзнули. Жалко их стало. И климат здешний, конечно же, не для них, и с жильем плоховато, и барка, продуваемая ветрами. Но, помоги им, Господи, не унывали. Засиделись мы допоздна. Видя, что хрупкая матушка едва силится удерживать головку, то и дело преклоняющееся к плечу супруга, я предложил им укладываться спать. Они согласились. И тут, пока я готовил гостям комнату для ночлега, батюшка увидал за окном нечто необыкновенное. Надобно заметить, что дело происходило в конце октября, когда здешний день укорачивается до самой малости, а пасмурные ночи непроглядно черны. И потому, пока не выпадет хоть сколь-нибудь снегу, разобраться, где небеса, а где земля, затруднительно. «Что это?» — растерянно и даже, как почудилось мне, с трепетанием в голосе вопрошал батюшка, указывая пальцем за окно. Я обернулся. Кромешная тьма озарялась сиянием множества огоньков. «Что это?» — шепотом повторил он. «Что там находится?» «Река?» — отвечал я, недоумевая по поводу невесть откуда взявшихся фонарей, среди которых были даже цветные, мигающие оранжевые. Причем все фонари двигались и в одну сторону. «Может быть, теплоход?» — батюшка вырос в портовом городе и потому легко склонился к такому предположению. «Ваша речка в какое-нибудь море впадает?»
3: «Ну, говорю...» «Впадает. Сначала, правда, в другую речку, та, в третью, та, еще в одну, а потом уж, наверное, впадает».
2: «Вообще-то любая...»

0: А река впадает в море, заметила матушка, которая окончила школу совсем недавно и хранила еще в памяти своей кое-что из фундаментальных знаний. Она, конечно же, с точки зрения большой науки была совершенно права, однако речка наша при всей пространности ширины глубиною не отличалась, и в сенокосную пору мужики перебредали ее, сняв штаны, а бабы, подобрав юбки. Я сообщил об этом батюшке и добавил еще, что никаких кораблей, кроме лодок-плоскодонок, тут отродясь не хаживало. Огни, между тем, продолжали плыть над рекой. «А может быть, это страшный суд?» — испуганно воскликнула матушка и прикрыла губы ладошкой. Мы, конечно, малость угостились за ужином, но чтобы с двух рюмок, клюквенные наливки и такой решительный вывод, это было совсем неожиданно. Супруг ее стал возражать, мол, место для столь важного события не больно удачное. Леса, болото, да и жителей мало, кого судить-то. Однако она раскапризничалась и потребовала ехать домой. Они вмиг собрались и укатили на стареньком Запорожце, не то полагая, что страшный суд может ограничиться межой одного района, не то желая встретить его непременно в домашних условиях, как Новый год. Ну, а я отправился изучать загадочные явления. Как любил повторять архиерей, всегда добавляйте на разгильдяйство. Сам он, назначая встречи, мысленно приплюсовывал к оговоренному времени 15-20 минут, а то и час на это самое разгильдяйство. И проницательность ни разу не подводила его. Просители неуклонно опаздывали. И вот, выйдя теперь на берег реки и осмыслив происходящее, я подумал, что и прозорливости многоопытного архиерея здесь не хватило бы. Для возвращения 4 колхозных комбайнов заречных нив пришлось добавлять на разгильдяйство 2 месяца. А теперь, похоже, и еще несколько часов, потому что дно, понятное дело, никто не мерил, а вода поднялась, и там, где летом был брод, под берегом образовалась неведомая прежде канава. В нее и уткнулся флагман кильваторной колонны, сверкающий всеми фарами, подфарниками и мигалками. На пологом берегу горел жаркий костер, бродили люди. «А мигалки-то на кой?» — спрашивал инвалид военного времени. «Чтобы предупреждать встречный транспорт», — отвечал агроном, командовавший операцией. Инвалид осматривался по сторонам, но никакого встречного транспорта нигде не видел. «Хоть бы батюшку попросили молитву какую прочитать», — не унимался инвалид. «Тебя что, бессонница замучила?» — сердито спросил агроном. «Приперся тут с клюкой среди ночи. Какую еще молитву? Перед отправкой комбайна в кругосветное путешествие?»
1: «Зачем в кругосветное?» — переспросил инвалид затихающим голосом.
0: Тут один из комбайнов, второй в колонии, вывернул вдруг в сторону и пополз вниз по реке. «Я ж говорю, кругосветное!» — растерянно пробормотал агроном. И все стали кричать и махать руками, чтобы комбайнер остановил машину, потому что дальше была яма, известная всем тутошним рыбакам. Но комбайнер и сам знал про яму, однако, как потом выяснилось, ему показалось, что колеса заносят песком, и вообще все надоело, поэтому он решил прокатиться взад-вперед по реке. Эта суматоха продолжалась долго еще. Пригнали трактор, зацепили комбайн, трактор не справился. Пригнали второй, тоже зацепили, лопнул трос. Не дождавшись победы, я отправился спать, но возле дома встретил молоденького батюшку, который, оказывается, поехал к трассе не по асфальту, а прямиком через поле, и застрял. Побронил я себя за клюквенную наливочку,
1: и пошел выталкивать запорожец. Матушка, свернувшись калачиком, спала на заднем сиденье. Видать, все-таки не сильно боялась страшного суда. «Может, спрашиваю, снесем ее в дом и переночуете по-человечески? А трактора пойдут с речки и выдернут вашу машинку?» «Нет уж», — твердо сказал собрат, — «если решили, надо действовать». Решали-то они, а действовать, между прочим, предстояло мне. Ах, это все за клюквенную наливочку, наверное. Когда, вытолкав машину на твердь, я вернулся в деревню, мимо меня парадным маршем прошли 2 трактора и 4 комбайна. За последним волочилась по асфальту лодочка-плоскодонка, на которой, вероятно, переправляли за реку достославные механизаторы и которую впоследствии так и забыли отвязать. С тех пор прошло несколько лет. Недавно я вновь повидался с молодым батюшкой. Он заматерел, располнел, отпустил брюшко, именуемое в обиходе аналоем. Словом, фигура его обрела ту самую стать, по которой нашего брата узнают и на пляже. В бороде его, сделавшейся более густой и обширной, против прежнего, появилась заметная седина. «Хороню, хороню, хороню», — сказал он о главном в своем служении. «Тягостное это занятие». «Да, тягостное. И не в покойниках дело. За них бывает и порадуешься еще. Тягостно видеть горькую скорбь живых, вмиг осознавших, что не смогут уже и спросить прощения за нанесенные оскорбления и обиды. Это иногда приводит людей в такое отчаяние, в такой ужас, что, глядя на них, понимаешь истинную цену нашей обыденной несдержанности. Цена эта смертоубийственна. Матушка родила ему 2 ребятишек и ожидала 3-го. Комбайны больше из-за реки не переправлялись. С тех пор, как власти начали разорять общественные хозяйства, дальние нивы пришлось побросать, и они зарастают бесполезным кустарником. Да и сами комбайны дышат на ладан и в редкий день выбираются за ворота старого гаража. Какие уж тут кругосветные путешествия! Ракетчики. Поселились у нас газовики. Большую трубу тянули. Народ они размашистый, лихой, то есть складу совсем не крестьянского, из-за чего поначалу возникали недоразумения. Скажем, захочет газовик вдруг развеяться, сядет за рычаги бульдозера или тягача и катит, куда глаза глядят. И не понять разудалые его головенки, для чего крестьяне столько заборов и прясел нагородили, да еще и стогов понаставили. Вот он и давай крушить изгороди, сносить стога. Крестьянин же, хотя этой романтики не понимает, но никакой отместки не делает, даже трубу не дырявит. Но у газовиков начинаются нестроения. То с автоинспекции, то с землеотводом под жилые вагончики, то с подключением к электросети, то с питьевой водой. В конце концов, пришлые люди смирились с необходимостью добрососедства и притихли в своей резервации у шоссейки. Некоторое время еще их безудержность проявляла себя в динамитных рыбалках. Но как только река опустела, наступило благоденственное успокоение. В ту пору стал ко мне наведываться один из этих мятежников. Его авантюрный дух тщетно искал себе пищи, предприятия с не до конца предсказуемыми последствиями. А мне выпала роль умиротворителя. И я не только не справился со своим поприщем, но и сам впал в жестокий соблазн. Конечно, не всякий день тебе предлагают ракету
0: самую настоящую, 15 метров длиною. Однако и такому искушению надобно уметь противостоять. А дело складывалось вот как. Приезжает однажды этот человек и рассказывает, что возвращался на вертолете после ремонта трубы, а он сварщик, и видел на земле ракету. Пилот будто бы определил, что ракета метеорологическая и, похоже, до заданной высоты не добралась. К северу от нас есть место, с которого то и дело запускают ракеты, и народу случалось находить в лесу разные алюминиевые железяки, но чтобы целую штуковину, такого я еще не слыхал. Обрисовал он тамошние угодья, прикинул расстояние, и я определил ему точку на карте. Это были делянки на границе двух областей, вырубленные еще лет 30 назад и заросшие густющим кустарником. Место никчемное, гиблое. Когда-то мне довелось плутать там. «Вот бы, — говорит, — эту ракетину привезти. У нее, может, ресурс не выработан. Так ее еще и запустить можно». «Куда?» — не отвечает. Замыслом поглощен. «Работает она, как сварочный аппарат. Горючая, окислитель, газовая струя. Если в ней какой трубопровод засорился, автомобильным компрессором прокачаю. Но вот если чего с проводами, специалист нужен. Там же поди проводов, тьма. Бери, — говорю, — нашего электрика». Обрадовался, спрашивает, где найти. На столбе сидит где-нибудь. Через полчаса привозит электрика. День тут у меня выдался хозяйственным. Баню топлю, стираю, белье развешиваю. А они сели за домом в затишке, развернули на столе карту и обсуждают планы. Сную туда-сюда по двору, слышу, с запуском проблемы возникли. К дереву, говорю, приезжите, и снизу костер, вот и все. Лучше уж тогда к столбу, возражает электрик. Он гладкий, сучки не будут мешать. Правильнее всего поместить в трубу, заключает газовик. И как и из ракетной шахты. Сдается мне, что говорят они не вполне шутя. В следующий раз прохожу мимо генерального штаба, а они насчет боеголовки кумекают, чтобы, значит, натолкать в ракету взрывчатых веществ и установить детонатор. А мы что, мужики, спрашиваю, войной на кого собираемся? Вообще-то нет, отвечает, ну, на всякий случай. Смотрите сами, конечно, но, думается, одной ракеты для серьезной баталии может и не хватить. Будем искать еще... Гляжу, они настойчивые ребята. «Если найдем, эту подарим вам». «За что же, — говорю, — такая напасть? Ее можно вдоль распилить, две лодки получится». «Лодка у меня есть». «Ну тогда бак для душа». «Есть бочка из-под горючего». «Можно просто емкость. Собирать воду для полива картошки, грядок». «Вот лягушек разводить, — говорю, — доброе дело». Однако меня утешило, что они готовы были перековать мечи на орала. Через несколько дней выпал первый снежок, и корсары приехали на большом грузовике. Надо спешить, пока снегу не понавалило, да не засыпало. Подождал я до полудня, треп никаких не было, и отправились. Ну и накатались мы в тот день. Ездили и по асфальту, и по стерне, и по проселкам, и по старым гатям, и даже по заброшенной узкоколейке. Форсировали ручьи, речки, болота. Нашли нужное место. «Вот оно», — сказал газовик. Ракеты не было. Разгребли снег, электрик поднял несколько цветных проводков, и мы поняли, что кто-то уже успел побывать здесь. Но странно, автомобильного следа нигде не было видно. «Военные на вертолете», — определил газовик. И поползли мы обратно. В одном месте возле ручья обратил я внимание на следочки резиновых сапог. «Бабы», — пояснил электрик, — «за клюквой хаживали». «Откуда тут клюква?» — спрашиваю. «Тут и болот нет».
2: «Бабы, они такой народ, что клюкву где хошь отыщут».
0: «А баба-то здесь откуда?» — не понял газовик.
2: Мы 60 км отмахали, и никакого жилья.
0: Это в Кругаля на машине. Электрик твердо держался своего. А пешком до ближайшей деревни тут 12 км.
2: И что же, здешние бабы в такую даль ходят за клюквой?
3: На колебли же нет.
2: Бабы они за клюквой хошь куда двинут, известно. И вот вечером уже возвращаемся через соседнюю область. Стоит на обочине грузовик. Рядом шофер парнишка, машет рукой. Притормозили. Поломался. Просит отбуксировать до станции. Сволокли. А он уж так благодарен. Выручили, говорит. Утром вагон с металлоломом уходит. Надо успеть сдать и хоть какие-то денежки получить для школы. Оказалось, парнишечка этот... директор сельской школы, а заодно и завхоз, и шофер. И везет он на школьной машине лом цветного металла, алюминия. Ракета, говорит, у нас на делянке 3 года лежала. Ее уж мужики и дробью поиздырявили, и топорами побили. А тут объявление в газете. Скупка металлолома. Чего, думают, добро пропадать? Учеников собрал. Пошли, раскурочили и по кусочку на себе унесли.
0: «А ты, бабы, клюква!» – передразнил газовик.
2: «А что?» – упирался электрик. «Бабы, они такой народ, клюкву где хошь отыщут!»
0: «Жаль, говорю, конечно, ребята, но не праздновать нам 19 ноября день артиллерии и ракетных войск!»
3: «Ничего, еще что-нибудь придумаем!» – пообещал газовик.
0: «Я не усомнился!»
4: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы священника Ярослава Шипова из сборника «Долгота дней».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и преподаватель воскресной школы собора отец Иоанн Авдюшин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Отец Иоанн, вы являетесь преподавателем церковно-приходской школы, поэтому я хочу с вами поднять необычную тему. Это паломничество, паломничество для детей и паломничество как путь духовного спасения. Обычно мы в рамках данной программы беседуем со священниками о теме, как паломничать, куда паломничать, что нужно брать с собой в дорогу и так далее. Хочется раскрыть саму тему, возможно, со стороны вашего наблюдения, что важно в паломничестве, и можно ли как-то, и нужно ли во время пребывания на святых местах куда-то еще выезжать. Например, я знаю, совмещают паломничество и отдых. И порой это несовместимое, потому что паломничество нас настраивает на аскетику, на какой-то вот мирный лад, на молитвенный настрой, на молитву, а тут сразу как бы море, там, где море, там в основном какие-то активности у пляжа и так далее. Давайте поразмышляем.
2: Ну, в первую очередь, я должен сказать, что не являюсь практикующим паломником. Ну, в том плане, как бы, что паломничество не является такой значимой частью моей жизни.
1: Понятно? Вы паломничали уже.
2: Естественно, да. Я паломничал, в паломничество ездил. И когда был мирянином, и когда уже стал священнослужителем, священником, вот. То есть, получается, в разных статусах я путешествовал по святым местам. Вот. И мне кажется, вообще паломничество, паломничеству рознь. На самом деле, все даже начинается еще до паломничества. Потому что каждый человек воспринимает паломничество по-своему. Вот эта мысль ко мне пришла, когда я еще студентом ездил в тур на автобусе. Я помню, мы из Екатеринбурга выезжали, и у нас около там 14, по-моему, дней мы путешествие на автобусе, переезжая там из монастыря в монастырь, там по одной ночке, там по две ночки, где-то жили, где-то трудились, где-то молились, где-то причащались. Вот, и это, наверное, был такой вот опыт, самый интересный в моем случае именно с точки зрения наблюдения за людьми. Потому что группа была разношерстная, люди были, ну, как бы незнакомые, это была сборная такая группа, вот, и было видно, что каждый человек от паломничества ожидал чего-то своего. Кто-то воспринимал это как, ну, вот, просто поездку, как некую такую вот тур-поездку просто по святым местам. Кто-то воспринимал ее как вот именно возможность поездить помолиться. Кто-то воспринимал это, ну, в частности, вот человек, который нас вез, вот для нее это была в первую очередь работа и задача, чтобы все люди во все места попали, вот, чтобы все, ну, как сказать, вот, все были накормлены, все были одеты, вот, всем всего хватило, да, чтобы план вот был соблюден. Для кого-то это была семейная поездка, то есть вот кто-то там поехал, например, ну, не скажу, что прям в свадебное путешествие, вот, но там, по-моему, там была пара у нас, там они то ли перед свадьбой поехали, там, то ли после свадьбы, но как-то вот так вот, то есть вот, ну, было видно, как бы, что люди таких вот собираются создать семью, ну, или уже семью создали, я вот не помню, да, то есть вот все люди, они воспринимают паломничество по-разному. И вот в случае с такой группой, мне кажется, что все в большинстве своем зависит от руководителя группы. Этот руководитель задает настрой, и все, ну, что называется, вот по этому плану и двигаются. Потому что, ну, еще раз повторюсь, люди разные, люди незнакомы. Если мы говорим о группе, например, воскресной школы, вот, и в частности я с воскресной школы ездил как и священник, ездил как и ребенок, вот, но как ребенок я уж мало помню, но как священник у нас получилось совмещать экскурсии То есть вот такой вот более-менее развлекательный вариант и паломнический вариант. Вот. Понятно, что мы старались, ну, как мухи отдельно, котлеты отдельно, да, то есть если мы приехали в монастырь, то в монастыре мы вот молимся, в монастыре мы ходим на службу, в монастыре мы, ну, понимаем, что мы находимся на святом земле, на святой земле, вот. Вместе с этим, когда мы из монастыря выехали, у нас не было такого прям организованного трансфера, где-то мы своим ходом ехали, где-то мы там на попутках, где-то там еще что-то. Понятно, что в таком случае у нас были периоды, например, да, тут у нас там 2 часа мы поезд ждем, там тут мы, значит, там еще куда-то, да. И получается, что в периоды, где непосредственных каких-то вот паломнических активностей нету, то мы разбавляли это какими-то обыкновенными житейскими вещами. Да, например, там сходили на экскурсию, просто там в какой-нибудь Кремль, например, да, там, или в какой-нибудь музей. Вот, ну, там, условно, зашли в супермаркет, закупились едой там, для того, чтобы в поезде потом не голодать. Да? То есть вот какие-то вещи обыкновенные человеческие, они были вкраплены в это паломничество, и я не скажу, что они нарушили как-то вот глобально дух паломнический. Вот. То есть все люди понимали, куда ехали. Ну, тут еще раз повторюсь, ехала воскресная школа. Вот. Все были знакомы, все понимали.
1: Такая малая семья.
2: Ну, в каком-то смысле, да. Вот. Все заранее были настроены на определенный, как бы вот, на определенный план. Вот. И никому не нужно было объяснять, что, где и чем мы именно занимаемся. Поэтому в паломничество, там вот в какую, вот вы сказали про там море, да, солнце и так далее, вот в какие-то такие места я в паломничество не ездил, поэтому опытом каким-то таким поделиться не могу. Насколько можно условно там море и отдых в море совмещать с паломничеством, наверное, это сложнее гораздо, особенно если мы говорим про детей. Вот, и если мы говорим о выезде воскресной школы, например, куда-нибудь, то, наверное, это будет все-таки правильнее назвать как отдыхом воскресной школы, а во время этого отдыха, например, да, мы там сходим в такой-то храм, сходим в такой-то храм, ну, условно, там, в субботу-воскресенье, да, на службу, чтобы, ну, эти дни у нас не выпадали из жизни, вот, а большую часть как-то все-таки это лучше назвать отдыхом, да, потому что обычно на море ездят люди отдыхать.
1: И отдых для души. Была на такой поездке, где отдых сопряжен, то есть море с храмами, и мне очень понравилось, потому что это не противоречило. У нас была православная группа, мы молились утром, мы молились вечером, то есть это не то море Турция, где вечером отель, 4-звездочный шведский стол утром, днем и вечером, а вечером дискотека, да, как в песне. Это вот именно паломничество. И никогда я эту поездку не вспоминала как поездку на море. Я ее вспоминаю и говорю,

конечно, важен. И любое место, оно, ну, любое место, куда люди едут паломничать, оно не оставляет человека равнодушным. Вот те слова, когда человек говорит, там, да что я там не видел, например, да, вот, это же можно отождествить со словами, ну, как бы это место не мое, или я это место не понял, или я это место не принял. Вот. У меня такие тоже ситуации бывали, когда вот куда-то я поехал, вот, и, ну, но я вот не понял места, хотя я там условно и на службу ходил, и причащался, вот, но не открылось оно, не открылось, такое бывает, но всегда, вот если человек правильно настроен, другое место, именно в это же самое паломничество, Господь не оставляет человека, и бывает так, что вот, ну, например, там, я не знаю, давайте смоделируем ситуацию, поехал человек, например, какой-нибудь монастырь, ну, не будем называть имя, чтобы никого не обидеть, поехал человек в монастырь Н. И паломническая поездка, она была вот изначально запланирована туда. Вот, и группа, значит, поехала, человек вот какой-нибудь в этой группе находится, и в этом монастыре человеку, ну, что-то вот, ну, не зашло. Ну, как-то вот, или какой-то конфликт случился, вот, или человек чего-то не успел, или человек чего-то не понял. Ну, в общем, финал такой, что в конкретно этом монастыре человеку не понравилось. Такое бывает. Но паломничество, оно, ну, чем оно чудесное? Тем, что Господь человека не оставляет. И вот человек, как бы, сама поездка, она собиралась в монастырь Н, но параллельно, допустим, планировалось заехать в храм М какой-нибудь. И вот вся группа заехала в храм, она ничего в этом храме не почувствовала. А тот человек, которому монастырь не открылся, он в этом храме что-то для себя почерпнет. Понимаете? То есть, если человек заранее едет, правильно настроившись в паломничество, что я еду помолиться Богу, что я еду на святое место, то святое место может для человека открыться таким образом, но так, как он этого не ожидал. Может быть, ключевая цель, она, ну, человека не тронет, а какая-то второстепенная, побочная, для человека это будет очень большим приобретением. Вот. В свое время у меня была история такая, я... Вот, кстати, вот в этом туре, в автобусном, когда мы ездили в течение там 10 дней, мы буквально на полчаса заезжали в Арзамас, в Воскресенский собор. И я вот помню, насколько он на тот момент тогда меня поразил. Вот. И что-то мне подсказывает, что меня он поразил гораздо больше, чем там... Ну, большую часть группы, с которыми я ехал, хотя, еще раз повторюсь, как бы это был вот заезд мимоходом, то есть мы просто заехали. А для кого-то, например, там, ну, какое-то другое место, например, да, там, нет, понятно, как бы, что не только этот храм мне понравился в той поездке, мы и в Оптину заезжали, мы и в Вышу заезжали, к Феофану Затворнику, в Дивеево, понятно, заезжали, мы в Саранске были, вот, много было мест таких замечательных, вот, но просто это вот как такой пример, да, то есть ты можешь получить какое-то вот утешение от Бога тогда, когда ты этого даже не ожидал. Вот что такое паломничество. Еще раз, да, можно так вот суммировать. Паломничество – это поездка, где с человеком может совершенно неожиданно случиться какое-то чудо, когда к человеку может какое-то откровение снизойти совершенно вот в том месте, где человек этого не ожидал. Вот. А при том, иногда бывает такое, что человек куда-то едет специально, и вот Господь это не открывает, вот это специально, вот специально какое-то место, куда человек едет, Господь это не открывает. Я думаю, что если люди, наши слушатели, читали какие-нибудь истории там про великих старцев, там типа Николая Гурьянова или Иоанна Крестьянкина, вот, или там... кто у нас там недавно, вот отец Власий тоже, или Кирилл Павлов. Я думаю, что люди, ну вот, там были истории, когда человек едет к старцу, а старец не принимает по какой-то причине старца,

0: нету, или старец там не вышел, там старец еще что-то. И человеку, получается, вот, ну, не открывается вот непосредственно то место, куда он направлялся, а вместе с этим Господь каким-то таинственным и чудесным образом открывает что-то человеку другое, и человек получает какое-то такое вот очень важное, необходимое для себя приобретение. Вот что такое паломничество.
1: Отец Иоанн, чем паломничество отличается от религиозного туризма? Потому что светские турфирмы проводят поездки по святым местам, но это не паломничество.
0: Мне кажется, что и религиозная поездка может стать паломничеством, если человек правильным образом настроится. Я могу рассказать, опять же, свой опыт небольшой. Уже вот упомянутую Турцию. Поехал как-то, супругой мы поехали. Тогда я еще священником не был, вот, и детей у нас тогда еще не было. Вот. Мы просто поехали отдыхать. Вот. И нам наш туроператор сказал, говорит, вот обязательно возьмите поездку к Николаю Чудотворцу в Миры Ликийские. Город этот находится на территории Турции, называется сейчас Демре. Вот. Мы понимаем, как бы, что по-другому к Николаю Чудотворцу мы не попадем. Никаких паломнических поездок, естественно, в Турции, ну, из отеля не совершается. Вот. Но мы, вот, было желание, у нас вот место, где Николай Чудотворец жил и служил, посетить. И мы берем этот тур, он у нас где-то около, ну, чуть меньше суток занял, там помимо Николая Чудотворца было достаточно много еще различных локаций, и они не связаны никак были с религиозными какими-то объектами, вот, то есть это была обыкновенная экскурсия, но вот мы с супругой настроены изначально были именно поехать к Николаю Чудотворцу, и для нас эта поездка стала паломничеством. Хотя для всей остальной группы она была экскурсия. Мне кажется, что главное в паломничестве – это настрой. Вот как ты к этой поездке относишься? Даже поехав в паломническую поездку, человек может воспринимать ее как религиозный туризм. Вот я начинал с того, что были разные люди вот в той автобусной группе. И кто-то воспринимал эту поездку действительно как религиозный туризм. То есть просто я вот поездила, посмотрела, ага, тут иконочку купила, тут, значит, это, вот. Но это не паломничество для человека было. Это был религиозный туризм, хоть и в паломнической группе. Вот. Мне все-таки кажется, еще раз повторюсь, все зависит от настроя в первую очередь.
1: Что вот с собой брать необходимо в паломничество, вот на ваш взгляд? Потому что я за годы, может быть, своих малочисленных, но поездок поняла, что для меня важно взять молитвослов бумажный именно. Потому что телефон, безусловно, там есть все, и акафист, но какой-то он для меня лично придает и единение. Придает единение с природой, с Господом, когда уже весь его мне говорит одна женщина, надо тебе другой купить. Я говорю, так я купила такой же абсолютно другой молитвослов, он лежит дома нетронутым. Но мне вот важно вот тот молитвослов, который 10 лет со мной ездит. Хотя он уже действительно нужно сменить, он не совсем уже такого качественного. И что-то я помню наизусть. Но вот для меня это четки. Хотя четки мы сейчас знаем, разные бывают. Для меня это браслет четки, которые мне помогают как-то вот. Хотя вообще это аксессуар на руке, но нет, другой паломнический атрибут. И, может быть, ваши какие-то лайфхаки, советы, что нужно брать с собой помимо правильного настроя, положительного.
0: Вопрос, на самом деле, такой с подковыркой вы задали, вот, потому что, наверное, отвечу, не знаю, что взять, вот. Почему? Потому что, ну, у каждого человека свои предпочтения. Я вас прекрасно понимаю по поводу, называется, замоленный молитвослов, да, или намоленный молитвослов, когда там уже все странички потерты, вот, там где-то воск накапал, где-то, значит, там человек подпалил, значит, свечкой где-то, потому что заснул на каком-нибудь там долгом молитвенном стоянии, там, или всеночном бдении. Это все понятно. Вот. Но, видите, у каждого человека свои предпочтения, свои какие-то вот любимые вещи, четкие. Вот. Кто-то, наоборот, любит молиться исключительно по телефону. Вот, потому что, ну, тут я тоже на самом деле понимаю человека. Например, в том же автобусе ты едешь, вечер, ночь, вот, у вас ночной переезд, вот, что там с фонариком, будешь сидеть, светить, значит, на эту книжечку, ну, как бы остальные там могут спать, например, да, а так ты взял телефончик, вот, и экран так немножко, яркость понизил, да, ну, и читаешь, молишься, никому не мешаешь, вот, вместе с этим, как бы, ну, короче говоря, это вот у каждого свои какие-то все могут быть предпочтения, четкие. Это вообще такая история, на мой взгляд, ее нужно исключительно только по благословению священника носить, молиться, не молиться. Вот, какие-то священники, например, говорят, да, хорошо, хочешь четкий там молись, но пусть никто не видит, что ты по четко молишься, чтобы человек не возгордился, да, то есть, но это, опять же, все очень субъективно и очень все индивидуально.
1: Я хочу вот такую ремарку небольшую сказать. Православный выставка-ярмарка. И регулярно посещаю в июле, это в царские дни, и уже, наверное, годами продают четки, аксессуар, браслет. То есть ты покупаешь браслет красивый, но это является четками. То есть, видите, это уже такая модная тенденция, я бы даже сказала. И не каждый человек поймет, что на руке четки.
0: Ну, видите, главное тут, чтобы христианство не превратилось в субкультуру. А во многом у нас это есть такая тенденция вот превращения в субкультуру, потому что что такое субкультура? Да, это когда люди ходят в определенном стиле с определенными аксессуарами. Вот. Как мы определяем, что человек, например, любит аниме? Там, или что он косплейщик, да, но он ходит в соответствующем наряде, вот, и вот существует такая вот опасность, что люди христианство превратят в своем сознании тоже в некую субкультуру. Чем это грозит? Ну вот, они негативные, какие последствия? Это значит, что если ты не ходишь так, как принято, значит, ты не наш. А Господь ведь не говорит о том, что все должно быть унифицировано и вот под одну, под один стандарт все подведено, да. Есть даже такая замечательная фраза, что в главном единение, во второстепенном многообразие и во всем любовь. Вот, во второстепенном многообразии. Вот, поэтому, как бы, ну, что взять в паломничество? То, что тебе необходимо в поездке. Вот. Если ты знаешь, что будешь долго много ходить, ну возьми там лишнюю бутылку воды. Вот. Если ты знаешь, что будешь там в автобусе долго ехать, ну возьми там пауэрбанк для телефона, чтобы у тебя была возможность подзарядить, там, пофотографировать там, и так далее. Да? Вот. Если тебе священник благословил четкие, ну возьми. Четкие, можешь на святом месте какие-нибудь там себе четки тоже приобрести, и это будет у тебя память о той поездке, ну вот, в которую ты, Господь сподобил тебя съездить, да, попасть. Вот. Если тебе нужно заменить молитвослов, вот, тоже в этой поездке можешь себе, значит, какой-то молитвослов приобрести, это будет у тебя тоже памятью, вот, от тех событиях, которые с тобой, которые ты переживал, вот, посещая те или иные святые места. Вот. Ну, наверное, как-то так.
1: Паломничество с детьми. Нужно ли отправляться совсем с малышами, когда, возможно, у взрослых не с кем оставить? Насколько это будет сложно для родителей, вот на ваш взгляд?
0: Опять же, родители родителям рознь, и дети детям рознь. Я знаю родителей, которые ездят в паломничество с детьми, которым там мало-мало меньше, вот, для которых это вообще не проблема. Вот. И вместе с этим знаю родителей, которые ездят, начали ездить в паломничество, когда дети там подросли условно там, до младшего школьного возраста там, или там, до старшего дошкольного, например. Да? Вот. То есть все очень индивидуально. Вот. И все еще зависит от духовного роста и развития самих родителей. Вот. Поэтому, если существует конкретный какой-то вопрос, то, опять же, лучше подойти к священнику и сказать, там, вот, батюшка, там, отец, например, там Александр, да, там, или отец там Петр, батюшка, вот как вы считаете, в паломничество мне можно поехать там с моей Машенькой, там, с моей Лешенькой, вот, или там оставить их лучше с бабушкой, там, или через 2 года поехать в паломничество, например, да, то есть так.
1: Иногда очень хочется съездить людям, а дети, они переживают за них. Это тоже же Господь, ну, как получается, в этих ситуациях проявляется смирение, когда не получается, когда вот и иногда во благо человеку. То есть у меня была такая ситуация, когда я заканчивала учебное заведение, и мне нужно было сдавать диплом. Выпускная работа, и меня пригласили съездить в очень уникальную, хорошую поездку по святыням Сибири. И она была недорогой, и я так загорелась мыслью, что никогда там не была, посещу вот эти вот места, куда вступала нога царской семьи. И я очень тогда смирялась, прямо шла с недовольством, и сдавала, и переживала, но потом отпустила, и через год Господь сподобил побывать, хотя я не планировала. Там и была погода отличная, и так получилось, что все хорошо, значит, в тот год и не надо было мне ездить. И я этот случай вспоминаю, когда у меня что-то не получается куда-то поехать, потому что, возможно, я поеду через 10 лет, может, через год, а может, мне туда и не надо поехать. Поэтому радиослушатели, кто нас сейчас слышит и сетует, переживает, печалится, что куда-то не успел съездить, все будет, но не сегодня, не завтра. Молитесь, верьте, и получится.
0: Да, пусть Господь нашим радиослушателям поможет съездить туда, куда они хотят, паломничество.
1: Да. И еще пару слов. Благословите наших радиослушателей, всех, кто нас слышит. На летнее каникулярное время впереди пост. Еще у нас Успенский пост есть этим летом.
0: Пусть Господь благословит всех наших радиослушателей. То летнее, замечательное, яркое, теплое время, вот, когда можно куда-то съездить, где-то что-то посмотреть, где-то что-то отдохнуть. Вот, пусть Господь дарует вам силы, вот, радость в том периоде тепла, достаточно непродолжительного в наших широтах, вот, но очень радостного и необходимого для каждого из нас.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях был председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Плетеченского, архиерейского подворья уральской столицы, отец Иоанн Авдюшин. Выпуск подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощение раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать и с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

По небу летят журавли и плачут вдали голубой. Вы ищете гнезда свои, и я возвращаюсь домой. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Я поднял и выронил крест и был суетой гоним. Но к Богу из дальних мест вернулся, как блудный сын. И Он улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми. Но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми. Но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. По небу проносится клин, и птицы зовут за собой. Для Бога я все-таки сын, для братьев по вере изгой. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Спасибо большое за ваше внимание. Мы говорим сегодня о недостаточности питания у людей старшей возрастной группы. В прошлой передаче мы говорили об избыточном питании, об ожирении, о том, насколько это состояние является предвестником большого количества медицинских состояний и заболеваний, гипертонии, атеросклероза, заболевания суставов, онкологических заболеваний. Сегодня мы говорим о противоположном состоянии, о недостаточности питания. Так получается, что с возрастом контроль за питанием достаточно сложно установить, потому как многие процессы обмена веществ с возрастом теряют свою четкость, многие механизмы регулировки, и поэтому именно поддержание нормальной массы тела во многом является аспектом здоровья, профилактики большого количества медицинских состояний и заболеваний. Недостаточность питания в пожилом, старческом возрасте – это состояние, при котором питательных веществ, которые человек получает с едой, не хватает для естественных нужд, для расхода в организме при процессах обмена веществ, при процессах работы внутренних органов, при работе мышц. Причина может быть в том, что человек ест мало, либо в том, что организм плохо усваивает или избыточно теряет питательные вещества. То есть это целая группа медицинских состояний. В итоге меняется состав тела. Как правило, в первую очередь страдает мышечная масса, внутренние органы, снижаются физические функции, мыслительные функции. И, к сожалению, недостаточность питания практически всегда сказывается на изменении прогноза течения практически всех острых или хронических заболеваний. Поэтому поддержание нормальной массы тела, достаточного питания – это во многом основа мер, направленных на поддержание здоровья. Как показывают исследования, среди людей старше 60 лет проблема встречается от 10 до 40%. Это очень большие цифры. Конкретные цифры зависят от условий, от заболеваний, о том, где находится человек. Среди людей 60-75 лет с несколькими хроническими заболеваниями эта цифра достигает практически 20%. У людей старше 75 лет эта цифра может достигать 40% при наличии хронических заболеваний. В пансионатах, в реабилитационных центрах распространенность практически у каждого второго может быть выявлена, а у людей с онкологическими заболеваниями ряд исследований показывает, практически 90% людей страдают тем или иным элементом недостаточности питания. И, как показывают аспекты изучения профилактики, особенности питания, только каждый второй пожилой человек употребляет витамины, минералы в количестве, необходимом для поддержания здоровья. Безусловно, хочется еще раз отметить, что проблема недостаточности питания, как и ряд других медицинских проблем в пожилом возрасте, в старших возрастных группах, это не проблема, которая возникает именно при наступлении определенного возраста. Проблема недостаточности питания, как и многие медицинские состояния в пожилом и старческом возрасте, формируется за долгие годы до наступления определенного возраста. Хочется еще раз напомнить, пик возможностей организма приходится на 30 лет. После 30 лет происходит угасание, изменение работы многих органов и систем, что требует изменения образа жизни, изменения подходов к мерам профилактики и другим аспектам, которые действительно позволяют сохранить здоровье, предотвратить многие медицинские состояния, о которых мы с вами говорим. Какие осложнения возникают, если формируется недостаточность питания у человека? Прогрессирование происходит практически всех медицинских гериатрических синдромов, то есть медицинских состояний, возникающих у пожилого и более старших возрастных группах, таких как астения, старческая слабость, саркопения, потеря мышечной массы и силы. Увеличивается риск падения, риск пролежни, если человек лежит. Увеличивается риск депрессии, плохого настроения. Снижается функция нервной системы в виде памяти. Повышается восприимчивость к инфекциям. Это совершенно четкий и доказанный аспект при дефиците массы тела, при прогрессирующей недостаточности питания. Страдает достаточно серьезным образом иммунная система. И удлиняются и сроки выздоровления, и увеличивается риск осложнений, и сами по себе течение инфекций происходит значительно сложнее. Более длительное, как правило, у людей с недостаточностью питания пребывание в стационаре, увеличивается риск повторной госпитализации, повышается риск перелома бедер, ухудшается качество жизни, повышаются осложнения практически всех хронических заболеваний. Критерии диагностики достаточно простые. Безусловно, они являются инструментом работы медицинского работника. Не только медицинский работник устанавливает это медицинское состояние. Но вместе с тем, признаки общие достаточно простые и понятны. И это позволяет следить и предупредить эту ситуацию, если вы наблюдаете за пожилым человеком или наблюдаете внимательно за собой. Основные критерии – это потеря массы тела больше чем 5% за 6 месяцев или потеря более 10% за более длительный срок. Фактором, который позволяет поставить этот диагноз, является низкий индекс массы тела. Если у человека старше 70 лет индекс массы тела менее 20 кг на метр квадратный, достаточно просто посчитать индекс массы тела. Нужно взять свой вес и поделить его на метр в квадрате. Соответственно, рост, если рост 170, то 1,7 умножить на 1,7 в знаменателе и в числителе – это масса тела. У людей старше 70 лет критерием диагноза является в том числе индекс массы тела меньше 22 кг на метр квадратный. Могут быть и признаки, которые наблюдаются в динамике у человека. Снижение мышечной массы. Можно заметить, что у человека худеют руки. Это тоже фактор, который важно сообщить медицинскому работнику. Очень важно не просто понимать фактор потери массы тела или низкий индекс массы тела. Врач обязательно анализирует и объем потребляемой пищи. Если человек кушает в рамках врачебной оценки меньше 50% от потребностей у человека. Это очень важный

качестве анализа учитывается при постановке медицинского состояния недостаточность питания. Безусловно, важно еще и наблюдать за состоянием волос, ногтей, кожи, оценивать мышечную массу, неврологический статус, статус памяти. Врач оценивает, безусловно, и анализы, которые исследуются при диспансеризации, общий анализ крови, биохимические анализы, такие как белок, холестерин, сахар, ряд других показателей. Все это вместе позволяет достаточно точно поставить диагноз даже на стадии уже формирования риска развития недостаточности питания и принять соответствующие меры. К факторам риска, то есть к состояниям, которые увеличивают вероятность недостаточности питания с возрастом, относятся сами по себе возрастные изменения, достаточно часто наблюдаемые у значительного количества людей. Снижение аппетита, естественно, происходит у большинства людей, и многие ограничивают питание, потому что не хочется кушать. Изменение вкусовых и обонятельных ощущений, уменьшение выработки слюны, потеря зубов, снижение выработки пищеварительных ферментов – все это, безусловно, нарушает работу центра голода, центра насыщения, и многие люди теряют на самом деле контроль, который в предыдущие годы был у человека в рамках потребления пищи, проголодался, покушал, но с возрастом на самом деле многие эти механизмы теряют свою точность, и это важно принимать и важно учитывать при решении этой проблемы. Есть, безусловно, медицинские проблемы, которые предрасполагают недостаточностью питания. Онкологические заболевания, сердечная недостаточность, хронические заболевания легких, нарушение глотания, побочные эффекты лекарств. Некоторые лекарства могут вызывать тошноту, снижение аппетита. Важно, если в инструкции это отмечено, такие симптомы есть, посоветоваться с медицинским специалистом в отношении коррекции приема лекарственных препаратов. Немаловажным фактором риска недостаточности питания является целый комплекс психоэмоциональных факторов. У людей с депрессией, у людей с деменцией, у людей с потерей памяти, естественно, достаточно часто нарушается эта функция контроля приема пищи. Безусловно, есть и комплекс социальных, бытовых факторов. Человек в одиночестве, человек в социальной изоляции, человек ограниченной мобильности, ему трудно, скажем, ходить за продуктами, и при наличии зависимости от посторонней помощи, все это факторы, которые, к сожалению, могут увеличивать вероятность развития недостаточности питания. Меры профилактики очень простые. Регулярно оценивать свой пищевой статус, то есть следить за массой тела, особенно у людей из группы риска. Составлять рацион питания с учетом потребностей, включать продукты с высокой питательной ценностью, если медицинский работник об этом сообщил, нежирное мясо, рыба, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, яйца, растительные масла, контролировать обязательно потребление белка, очень важно. С каждым приемом пищи у людей старше 60 лет необходимо употреблять белок. И минимум это должен быть 1 грамм на килограмм массы тела в сутки белка. А при наличии дефицита или фактора риска врач может увеличивать необходимость употребления белка и до 2 грамм на килограмм массы тела. Безусловно, следить за дефицитами витаминов. И если есть такие основания и показания, то сдавать анализы и принимать витамины при выявлении недостаточности витаминов в организме. Очень важно следить за питьевым режимом. С возрастом способность ощущать жажду, мы говорили об этом, снижается. Это ведет к обезвоживанию, это тоже дополнительный фактор недостаточности питания. При проблемах с жеванием или глотанием корректировать консистенцию пищи, то есть на самом деле употреблять пюре, кремообразные продукты после консультации со специалистом, при необходимости привлекать помощь родственников, сиделки для поддержки эффективности собственного потребления продуктов питания. Лечение, безусловно, устанавливает медицинский работник, потому что лечение включает в себя устранение причинных факторов,

0: лечения в зависимости от хронического заболевания, хронической патологии, тех или иных состояний. А краткая инструкция для пожилого человека может выглядеть следующим образом. Первое. Следите за весом, пожалуйста. Небольшая, но устойчивая потеря массы тела. Повод обсудить это с врачом. Второе. Кушайте регулярно. Лучше 5, а идеально 6 небольших порций в день, чем 2-3 обильных трапезы. И обязательно кушать, даже несмотря на то, что может быть какие-то элементы снижения аппетита, особенно в ситуации, когда есть снижение массы тела. Делать еду привлекательной очень важно, если вкус стал менее ярким. Пробовать добавлять специи в разумных пределах, разнообразить рацион. Важно решить проблемы с патологическими состояниями во рту. Если протезы некомфортные, есть проблемы с зубами, важно вовремя обратиться к стоматологу. Важно пить достаточное количество жидкости, не меньше 30 мл на килограмм массы тела в сутки нужно употреблять. В некоторых состояниях во время жары дополнительно. Обсудить с врачом прием лекарственных препаратов, если какой-то препарат снижает аппетит или вызывает тошноту. Важно не стесняться просить помощи, если сложно готовить или есть самостоятельно, привлекать близких или сиделку. И регулярно проходить осмотры. Врач поможет вовремя заметить риски и составить план действия. Главное не игнорировать тревожные сигналы, если заметили у себя или у близкого несколько признаков. Потеря веса, слабость, изменение кожи, ногтей, снижение активности. Важно обсудить это с медицинским специалистом, с медицинским работником. Будет проведена оценка и подобрана соответствующая тактика, которая поможет справиться с этой проблемой. Раннее выявление и ранняя коррекция лечения являются очень эффективными. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: для лечения артроза, артрита назначили стероиды. Они имеют побочный эффект. Как правильно их принимать, чтобы этот побочный эффект снизить? Уважаемые радиослушатели, действительно, стероиды, кортикостероиды, группа препаратов, одни из наиболее эффективных для борьбы с некоторыми процессами воспаления, но вместе с тем имеющими ряд побочных эффектов, вызывает достаточно частую беспокоенность у человека, когда врач назначает эти препараты. Но важно понимать, что индивидуальный план лечения, он всегда определяет, в том числе и учет побочных эффектов. В частности, если врач назначил местную терапию, то системных побочных эффектов не встречается. При назначении в таблетированной форме или инъекционной форме врач в том числе учитывает вероятность развития побочных эффектов и, безусловно, индивидуально нужно советоваться с ним о том, как минимизировать риск развития этих побочных эффектов. Как правило, врач учитывает и важно подчеркнуть необходимость приема глюкокортикостероидных препаратов в утренние часы. Это важно, так как выработка гормонов надпочечников, которые глюкокортикостероиды при назначении таблеток дублируют, усиливают, замещают, она происходит именно в утреннее время. Если принимать препарат утром, он меньше подавляет собственную систему организма и риск побочных эффектов снижается. Важно помнить и о строгом соблюдении всей схемы, которую врач назначил, потому что важно и время назначения, и соответствие с приемом пищи. Дело в том, что эти препараты наиболее оптимально принимать после еды, снижается вероятность раздражения желудка. Очень важно и соблюдать схему отмены. Нельзя резко их бросать, потому как после резкой отмены могут наступать возврат состояния и заболеваний. Важно и прислушаться к рекомендациям врача по профилактике конкретных побочных эффектов. Возможно, назначение препаратов кальция и витамина D для снижения риска воздействия глюкокортикостероидов на кости. Очень важно контролировать сахар, если у человека есть предрасположенность к диабету или сам сахарный диабет. Очень важно контролировать давление и водный баланс, если у человека есть предрасположенность или артериальная гипертензия. Общие рекомендации при применении глюкокортикостероидов учитывают определенный образ жизни, требующий сбалансированного питания. Могут измениться привычки, аппетит, и поэтому очень важно ограничение сахара, легко усваиваемых углеводов, соли. Умеренная важна быть физическая активность, ходьба и плавание, которые помогают контролировать вес, укрепляют кости и мышцы. Очень важно не пытаться само скорректировать дозу принимаемых препаратов или отменять препарат, если появились какие-то симптомы, побочные эффекты, прибавка в весе, повышение давления, боли в костях, нарушение сна, изменение настроения. Сообщите об этом врачу, он скорректирует схему. Это, безусловно, очень важный индивидуальный аспект обсуждения приема этого класса препаратов. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Что такое с медицинской точки зрения тонус? Уважаемые радиослушатели, тонус – это постоянное напряжение мышц или кровеносных сосудов, которые сохраняются даже в состоянии покоя. Благодаря тонусу тело поддерживает определенную позу, готово к быстрым движениям. Благодаря сосудистому тонусу поддерживается определенный уровень артериального давления. Есть понятие мышечного тонуса, тонуса стенок сосудов, тонуса гладкой мускулатуры внутренних органов. Важно, что сам по себе термин «тонус» не является диагнозом. Врачи оценивают его состояние, нормальный, повышенный или пониженный, в разрезе конкретной ситуации и симптома пациента. Например, кратковременное сокращение кишечника – это часто может быть или реакция на какое-то состояние или болезнь, или другие аспекты. Если беспокоит какой-то конкретный случай, напишите детали, мы их разберем, но, безусловно, очень важно разбирать это понятие в разрезе того или иного медицинского состояния, медицинского заболевания. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: «К старости ногтевые пластины на ногах уплотняются. Врачи ничего не могут сказать. Как размягчить ногти?» Уважаемые радиослушатели, безусловно, достаточно часто с возрастом происходит утолщение ногтевых пластин. Если, безусловно, осмотрел не специалист, это не значит исключение какого-то состояния или заболевания. Если есть сомнения, лучше все-таки обсудить этот вопрос с подологом, специалистом, который занимается болезнями стопы, или дерматологом. Иногда за внешним видом просто возрастных изменений могут скрываться и хронические заболевания, в том числе и грибковое поражение. Но если врач-специалист исключил медицинское состояние, то, как правило, есть несколько общих рекомендаций, которые помогают справиться с этой проблемой. Первое – это теплые ванночки, погрузить стопы в теплую воду, не горячую. Температура должна не превышать 38 градусов, особенно если есть диабет или нарушение чувствительности. В воду можно добавить отвар ромашки, немного эфирного масла. Рекомендуют специалисты в области фитотерапии компрессы с различными травмами, например, с алоэ. Они помогают смягчить соответствующие симптомы. С точки зрения медицинских средств, то существуют специальные средства. В аптеке можно найти кремы, мази с мочевиной, это так называемые кератолитики, они как раз целенаправленно и размягчают роговой слой. И средства наносят на ногтевую пластину по инструкции, выдерживают 10-15 минут под повязкой, после чего, соответственно, проводят те или иные манипуляции. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, как не заболеть в сезон кишечной инфекции, что можно принимать для профилактики. Уважаемые радиослушатели, забегая вперед, сразу скажу, что с медицинской точки зрения специальных таблеток, каких-то специальных средств на всякий случай для профилактики острых кишечных инфекций одобренных не существует. Достаточно часто современные специалисты обсуждают одно из перспективных направлений, связанных с применением так называемых пробиотических препаратов, то есть препаратов, содержащих полезные микроорганизмы, но всегда это медицинская консультация, всегда это обсуждение показаний и противопоказаний, поэтому общих каких-то простых медицинских средств на всякий случай не существует. Что действительно помогает? В первую очередь это личная гигиена, это основа. Мыть руки с мылом не менее 20 секунд после туалета, прогулки, контакта с животным, перед едой и готовкой. Если нет возможности мыть руки, использовать антисептик, желательно на спиртовой основе. Не трогать немытыми руками лицо, глаза, рот. Особенно это важно в летний, осенний период, когда наблюдается, естественно, вспышка, как правило, острых кишечных инфекций. Очень важно летний период, особенно при существенном повышении температуры, следить за безопасным питанием. Тщательно мыть фрукты, овощи, зелень под проточной водой. Для дополнительной безопасности можно обработать их и кипятком, выбирать свежие продукты, проверять сроки годности. При приготовлении разделять сырые и готовые продукты, использовать разные разделочные доски, ножи, чтобы избежать загрязнения, доводить мясо, птицу, рыбу до полной термической готовности и не оставлять готовые блюда при комнатной температуре дольше 1 часа, избегать уличной еды и мест с сомнительной гигиеной. Очень важный принцип безопасности питья. Безопасная вода имеет особое значение. Пить бутилированную или кипяченую воду, не использовать воду из непроверенных источников или источников, которые получили загрязнение в период многоводья и наводнения. Даже для чистки зубов и приготовления льда очень важно использовать чистую воду, бутилированную. Регулярно проводить уборку дома. Особое внимание уделять поверхностям, с которыми часто происходит контакт. Дверные ручки, выключатели, краны, кнопки смыва. Важными являются и меры укрепления общего иммунитета, сбалансированное питание, достаточный сон, регулярная физическая активность. Все это помогает организму эффективно противостоять инфекционным патологическим состояниям. Безусловно, есть целое направление в медицине, специфическая профилактика. Для некоторых инфекций есть вакцины. Например, против ротавирусной инфекции существуют и вакцины против других возбудителей, которые очень важно применять в летний, осенний период при вероятности вспышки заболеваний, передающихся водным, пищевым или другим путем. К чему нужно отнестись критически? Достаточно часто применяемым средством для профилактики из группы антибиотиков или противовирусных препаратов для профилактики. Антибиотики не работают против вирусов, а их бесконтрольный прием может даже нарушать баланс микрофлоры в кишечнике. Противовирусные средства для профилактики острых кишечных инфекций не применяются и как таковых не существует. Не следует принимать на всякий случай, на опережение препараты из группы сорбентов. Они работают только в период состояния заболевания уже развившегося. Не увлекаться витаминами для профилактики. Нет таких доказательных работ о том, что витамины могут снижать вероятность острых кишечных инфекций. Важно помнить, если после контакта с человеком или продуктом у вас или у ребенка появились симптомы, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, температура, нужно обратиться к врачу, не следует заниматься самолечением. Соблюдайте правила, риск заболеть значительно снизится. Если есть конкретная ситуация, напишите, мы обязательно ее разберем. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 3.

синичка меня слупит натощак. Вот ведь как.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: солнышками.
1: Читаем Псалтирь.
2: Открываем Псалтирь, 18-ю кафизму, читает диакон Сергий Нежбард.
3: Благословен

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 18. «Ко Господу внегда скорбетями возвах и услышамя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива, что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву, стрелы сильного изощренны со углями пустынными, увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся в селении кедарскими, много пришествова душа моя, с ненавидящими мира бег мирен, егда глаголах им барях умятуни». Возведу очи мои в горы, отнюда же приедет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю, не дашь во смятение ноги твоей я, ниже воздремлет храняй тебя, все не воздремлет, ниже уснет храняй Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой, на руку десную твою, во дни солнце не ожет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бяху ноги наши во дворях твоих Иерусалиме. Иерусалим зиждемый, яко град ему же причастие его вкупе. Там обо взыдоша колено, колено Господне, сведение Израилево, исповедайтеся имени Господню, яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя, буде же мир в силе твоей и обилие в столпостенах твоих. Ради братья моих и ближних моих глагола хуба мир о тебе, дом ради Господа Бога нашего, взысках благая тебе. К тебе возведу очи мои, живущему на небеси, си яко очи раб в руку Господей своих, яко очи рабыни в руку госпожи своей я, тако очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихомся уничижения, наипаче наполнися душа наша поношения гобзующих и уничижения.

Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы — окрест Его, и Господь — окрест людей Своих, отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, яко да не прострут праведнее в беззаконии рук Своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же в развращение отведет Господь, сделающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сионь, быхом яко утешение, тогда исполнишеся радости уста наша, и язык наш веселье, тогда рекут во языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же приидут радостью, вземлющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишеся зиждущие, аще не Господь сохранит град, в суе бде стриги, в суе вам есть утреннего те, восстанете посидение, едущие хлеб болезни, никогда даст возлюбленным своим сон, все достояния Господне сыновем сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, так о сынове отрясенных, блажен иже исполнит желание свои от них, не постыдятся их, да глаголят врагом своим во вратех. Блажени все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси, и добро Тебе будет, жена Твоя, яко лоза плодовита в странах, дому Твоего, сынови Твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы Твоя. Все так облагословится человек, бояйся Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, и узришь и благая Иерусалима, вся дни живота Твоего, и узришь и сыны сынов Твоих, мир на Израиля. Множицею брашися со мною от юности моей я, да речет уба Израиль, множицею брашися со мною от юности моей я, ибо не примогоша мя, на хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свое. Господь праведен сече вые грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше, ей же не исполни руки своей я жняй, и недра своего рукояти собирай, и не реша мимоходящие, благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои, внемлющие глас умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя, в слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренние до ночи, от стражи утренние, да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих в великих, ниже в дивных паче мене, аще не смиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, так воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и все достигу, яко клятся Господеве, обещахся Богу Иаковлю, аще в ниду вселения.

Дома моего, аще взыду на одр постели моей, аще дам сон очима моима и веждама моим одремание, и покой скраняма моима, донде же обрящу место Господеве, сирение Богу Иаковлю, все слышахам я в Ефрафе, обретохам я в полях Дубравы, внидем в селение Его, поклонимся на место, иде же стоя стенозе Его, воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя, священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются, Давида ради раба Твоего, не отврати лице помазанного Твоего, клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется ее, от плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет Мой и сведение Моя сия, им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сиона, из воли и в жилище себе, сей покой мой во век века, зде вселюся яко из воли и, глави Твоего благословляя и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью возрадуются, там о возвращу рог Давидове, о готовых светильник помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же просветит святыня моя. Все, что добро или что красно, на еже жите, братья, вкупе, яко мира на главе сходящее на броду, броду Аароню, сходящее на ометы одежды Его, яко роса Аермонская, сходящее на горы Сионские, яко тама заповеда Господь, благословение и живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие во храме Господне, во дворях дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа, благословите тебя Господь от Сиона, сотвори вы небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, да не яростью Твоею обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь имя. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй мя грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прекословного, окаянного, блудника, прелюбодея, малакия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия, недостойно всякого мучения и гиены и муки, и не ради множества тареких моих согрешений, множеству подложивши избавителю мук, но помилуй мя, яко немощен есть и душею, и плотью, и разумом, и помышлением, и ими же весь и судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодших, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиною непокорства. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оные, как достойные того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде вскоре.